Стихи Роланда Шрёдера. Что взять с собой? На небе вижу облака. Куда плывут они, куда? Душа наполнена тоской. Когда уйду, что взять с собой? В глазах стоят мои дела, и планка их все ниже. Поступки, мысли, вот беда, везде плохое вижу. Когда уйду, что взять с собой? Вопрос, который предо мной стоит. Я в небо отчий дом стремлюсь, что встретиться с Христом. В душе сомнения, непокой, так мало Бога я любил. Я занят был самим собой, Христу хвалу не возносил. В любви я должен возрастать, ее с собой могу лишь взять. Она надежду укрепит и радость в сердце сохранит. Господь — надежная скала, простит мне грешные дела, чтоб я, постигнув боль креста, увидел Господа Христа. Божий дом. Друг мой, церковь посещая, веру сможешь обрести, чтоб надежду, вечность рая, мог другим ты возвестить. И в этом доме Божием, где Богу гимн поют, там в ожидании царства счастливые живут. И всяк в благоговенье к Спасителю спешит, чтоб сердце в умилении пред Господом склонить. Там грешнику о Боге готовы рассказать, слово Его в дороге всем встречным возвещать. Здесь можем мы молиться и помощь с неба ждать. Здесь можем мы трудиться и Бога воспевать. Приди, о друг, скорее, дом Божий посети, и радость о спасении ты в сердце обрети».

0: Стихи наших неписателей. В сердце дверь открой.
1: Как нужен Бог тому, кто в Бога верит. Как нужен Бог не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит. Мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете, среди всех этих хлопотных дорог. Когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног. Бог нужен в море, если там не счастье, а помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, и ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой. Той соломинкой видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. И столько раз летело в небо эхом: «О Боже, если Ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом, ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, и Бог до этого так долго ждал, и кто-то очень страшно, очень грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет. Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел. И шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один останешься в пустыне, когда отчаяние в тебе, как нож. Так хочется, чтоб к Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милостив Всевышний, как хорошо Ему принадлежать.
2: Стихотворение в исполнении автора Анны Вельк.

Песня «Так нужен Бог». Слова Анны Вельк, музыка и исполнение Виктора Гласс.

0: так нужен Бог, так нужен Бог.
1: Стихотворение «Наследником мира».
2: В исполнении автора Анны Лукс.
1: Не закон, не добрые дела и не обрезание, но вера нам спасенье Божье принесла и небесные открыла двери. Наш отец по вере Авраам, в нем даровано обетование свыше, мы идем в надзвездный Ханаан и земного на пути не ищем. Царство мира, света и добра нам Отец Небесный приготовил, старцы, взрослые и детвора будут жить в том царстве вечно новом. Как народ особенный, святой, своего царя мы сердцем знаем. Иисус в короне золотой ожидает нас, спасенных в рае. Ни богатство и ни слава. Дух, обновленный через освящение, и внимать способный Богу слух, наше чтимое приобретение. Нет сокровищ на земле у нас. Мы тоскуем о небесной славе. Скоро царь царей возвысит глаз и святым своим лик Божий явит. Радости верховной не отнять у наследников святого мира, и гарантом в этом благодать Господа Христа Иммануила.

0: Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Псалом 56:8. Буду славить Тебя, мой Творец, сердце радостью бьется, готово. Чем меня одарил мой Отец, раздавать буду снова и снова. Получу стих, отдам, не жалея, песни тоже я щедро раздам. Ободрить нужно, словом согрею и молитв вознесу. Фимиам, слава, слава Тебе, мой Спаситель, нет опоры прочней под рукой. Моей жизни Ты мудрый строитель, жизни немощной, хрупкой такой. Сердце, Боже мое, готово, переполнено, не удержать. Буду славить и петь Тебе благого, и небесное царство стяжать. Елена Пинчук, Россия.
1: Где б не прошла дорога жизни моей земной, твердо я верю в Бога, знаю, что Он со мной. С Богом моим не страшны бури в земном пути. С Ним и долиной смерти я не убоюсь идти. Путь мой Он освещает, силы в борьбе дает. Если упал, поднимает и на руках несет. Зная, что я не в силах вечность обрести, Он посылает Сына, чтобы меня спасти. Беньямин Мартинс.
2: Как-то молилась о церкви города Балхаш, и появилось стихотворение «Как мало надо». Молюсь о всех скорбящих и нуждающихся. Молюсь и плачу, так хочется помочь. Делаю, что могу, а мечтаю больше делать. Как, не знаю, но Господь знает. Как мало надо. Как мало надо в жизни этой услышать теплоту от слов. Не потому ли Бог в завете нам заповедовал любовь? Не потому ли за нас Сын Божий в любви безмерной умирал? Любовь сердец всего дороже, любите ближнего, сказал. Не потому ли любовь навеки все побеждала зло и тьму? Как мало надо человеку услышать «Я тебя люблю». Ольга Богданова.
0: Хочу поздравить своих брата и сестру по вере Кроп с днем рождения. Им исполнилось по 80 лет. Желаем им, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога. Моя дочь Надежда Синчишина, как познала Господа, пишет стихи. Елена Еремина, Россия. И свят, и милостив Господь, Его любовь превыше понимания. Свое творение любит Он сначала мировоздания. Сильна и ревность на Его любовь. Так возлюбить возможно только Богу. Его лилась святая кровь на всю Голгофскую дорогу. Святую жертву Он принес за нас. Невинный агнец предан был на поругание. Своей жертвою всех нас спас от вечных мук и вечного страдания. Наш грех распят с Ним на кресте. В Иисусе мы имеем упование. И верою, спасаясь во Христе, вечерю совершим о Нем воспоминание. Не дай нам, Бог, о милости Твоей забыть. Не дай нам, Бог, любовь Твою попрать ногами. Даруй, Господь, как Ты любить. Прибудь, Господь, Ты с нами. Надежда Синчишина, Россия. С газеты «Забытый алтарь» познакомилась только в прошлом году. Очень жаль, не знала о ее существовании. Хочу еще на год подписаться. Также прошу выписать газету на имя Александры М. в Эстонию. Она верующая, ей уже 86 лет. К сожалению, она уже не может посещать церковь и почти не может читать. Но друзья к ней приходят и прочтут. Она будет очень рада. Хочется хоть что-то приятное еще сделать для нее. Шлю вам небольшой стих, который написала с помощью Божией уже давно. «Немедли. Ты слышишь? Господь зовет. Ты слышишь? Господь стучит. Ведь время последнее. О, друг, посмотри скорей, ведь ты стоишь у дверей. А дверь эта скоро закроется. Не медли, мой милый друг, не вечно Господь будет ждать. Покайся, дверь сердца открой, прими же Его благодать. И примет Христос тебя в объятия нежно свои, и скажет Он тихо, любя: иди и впредь не греши. К.А. Однажды было очень одиноко. Вдруг слышу пение птички, соловья. Благодарю я, Боже, за заботу. Здесь птичка эта раньше не жила. Ты в глубину души мне проникаешь, свободу от греха лишь ты даешь, и сердце благодатью наполняешь. Уча здесь жить, небесный край ведешь. Лишь только ты меня не оставляешь. И знаешь, что сказать я не могу. Все вздохи, как молитву принимаешь. И знаешь всякий раз мою нужду. Когда вокруг все давит тяжкой ношей, когда и близкие мне далеки, тогда в тиши я слышу голос Божий. Прошу, Господь, меня к себе влеки. Влеки в свои небесные просторы, ведь там не утомляется душа. Там встречусь я с тобой, мой Спаситель, и путь земной забуду, что прошла. Как шла и падала, и уставала, когда звала, ты приходил всегда. В земном пути порой изнемогала. Ты силой насыщал меня тогда. Елена Приходько прислала Валентина Ньюфкамп, Нидерланды.

Дыхание жизни. В последнее время средства массовой информации будоражат мир страшными сообщениями о похищениях и гибели людей, о происшествиях с заложниками, о преступных вымогательствах и тому подобном. Общественность с напряжением следит за предпринимаемыми мерами по освобождению захваченных людей и их судьбами. В Библии, Деяния 12:1-5, описан подобный случай с апостолом Петром. Этого апостола царь Ирод, поощряемый иудеями после убийства Якова, заключил под усиленную охрану с намерением в удобное время расправиться с ним. Что же делает его такая молодая, только что появившаяся церковь? Они не создают кризисный штаб, не вооружаются, чтобы с помощью усиленной группы освободить из заключения своего любимого друга. Они даже не думают о сборе денег для его выкупа. Они не собирают подписи для апелляции к влиятельным лицам. Что же они делают? Они в своем бессилии делают то, что делать должны. Они обращаются за помощью к Богу. Они молятся. Мы читаем: «Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Деяния 12:5. Читая это и некоторые другие места Библии, невольно задаешься вопросом, что такое молитва, почему молятся Богу и стоит ли сегодня еще молиться? В одном из библейских словарей написано, что молитва – это заложенная Творцом потребность общения человеческой души с Богом, в существовании которого она верит и которому она поклоняется. Это молитвенное поклонение зависит от уровня познания Бога. Слово Божие говорит, что язычники, то есть неверующие, тоже молятся. Матфея 6:7. Молитва есть сердцевина веры. Слово Божие под молитвой подразумевает диалог, разговор двух личностей, Бога и человека. К сожалению, многие люди считают, что молитва – это перечисление своих нужд Богу. Из практики мы знаем, как трудно бывает беседовать с человеком, любящим больше говорить, чем слушать. Бог тоже желает, чтобы мы были готовы Его слушать. А наши нужды Он наперед знает, хотя не возражает и даже хочет, чтобы мы настойчиво просили. Луки 11:9. Церковь Христова в Библии еще называется невестой Христа. И если вспомнить, что разговор между женихом и невестой дает радость обоим, то становится понятным, как много нам хочет сказать жених без Духа, через Духа Святого. И здесь очень важно то, сколько мы во время молитвы говорим и как мы слушаем его. Бог создал человека по своему подобию, и, желая общения с ним, сам настоятельно просит человека об этом общении. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня» – Псалом 49:15. Или «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» – Иеремия 33:3. Обратили внимание? Оба раза Бог сам просит нас молиться и еще обещает вознаграждение в ответ на наши просьбы. Вот такой простой ответ на вопрос, почему надо молиться Богу, а не идолу или еще кому-нибудь другому. Наша молитва приносит обоюдное удовлетворение. Мы растем в познании Его и, главное, прославляем Господа. Как же функционирует молитва и каковы окончательные результаты угодной Богу молитвы? В Библии мы читаем: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченными» – Римлянам 8:26. Бог дает нам в помощь Духа Святого. Одним из примеров действенной молитвы является молитва Анны. Прочтите в книге «Первый царств», глава 1 и 2. На настойчивую молитву Анны Бог ответил, исполнил ее просьбу, подарил сына.
В своей благодарственной молитве Анна прославила Всевышнего. В книге «Деяния апостолов» мы читаем о молитвенной жизни Иерусалимской церкви. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Глава 2, 42 стих. И как результат, хваля Бога и находясь в любви у народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Стих 47. Очень интересно прочесть 4 главу Деяний апостолов. Там рассказывается, как при усиленном преследовании ученики, будучи отпущены из-под стражи, пришли к своим. И тут же состоялось молитвенное собрание. Они единодушно возвысили голос к Богу. Глава 4, 23, 24 стих. А в стихе 31 мы видим результат. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. В главе 6 той же книги читаем, что церковь высоко чтит и ценит молитву. Апостолы поставляют на диаконскую службу 7 человек изведанных, чтобы себя полностью посвятить молитве и служению Слову. Там же говорится, что число учеников росло, и многие из священников покорились вере. Если вы были внимательными, то должны были заметить, что везде указывается на единодушие и постоянство в молитве. Всегда ли мы, будучи в молитве, со всей ответственностью осознаем, что находимся на прямой связи с Небесным Отцом, Творцом Вселенной? Всегда ли мы при этом находимся в глубоком смирении перед Богом? Хватает ли у нас, как у Первой Церкви, постоянства и единодушия? Чтим ли мы молитву? Если нам часто не хватает Божьего благословения, то это, как правило, слабости молитвенной жизни. Как обстоят дела с молитвой в наших домах, в наших церквах, а с нашей личной молитвой? Апостол Иаков пишет: «Не имеете, потому что не просите» Иакова 4:2. Наши благословения зависят от наших молитв. Третий немаловажный вопрос, на котором хотелось бы остановиться: стоит ли молиться сегодня? Некто сказал, что молитва есть дыхание души. Если живой организм нуждается в беспрерывном поступлении свежего воздуха, то живой христианин также нуждается в повседневном общении с Богом. Еще Давид в Псалме 54, 18 стихе писал: «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопить, и он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня». В наше время искушений не меньше, чем во времена Давида. И это вынуждает нас не менее интенсивно искать близости в общении с Богом. Эта возможность – наше преимущество. Наши молитвы перед лицем Господа имеют такое важное значение, что они сохраняются у Него для вечности. И когда Он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Откровение 5:8. Молитвы являются средством, через которое Бог посылает свою праведность на землю. Его ответы на наши молитвы заполняют удивлением все творение, всю вселенную. Дорогая душа, молиться сегодня стоит. Бог ждет твоей молитвы покаяния. Бог хочет, чтобы мы молились. Много молились и молились Ему. Почему Он этого хочет? Для нас это тайна, как и сам Бог. Но если Он так хочет, то будем Ему послушны в благодарность за все Его блага, содеянное нам. Тем более, что за это мы будем вознаграждены. Значение и цену молитвы мы полностью познаем только в вечности. Сейчас же она нам нужна, как воздух для жизни. Благодарность Господу за этот дар. Нам, подарив молитву, слушать ты нас готов. Ты же, ведь наш Спаситель, славить тебя дай слов. В ней утешение многим,
в горе или в беде, уставшим подкрепление с нами она везде. Если молитва – воздух, дыхание для души, то без нее, о Боже, нам невозможно жить. Слава Тебе, Всевышний! Чем же Тебе воздать? Снизошел к нам вечный, дал нам себя познать. Написал и читал Иоанн Люйвен.

наедине с Библией. Кто твой ближний? Пишу вам в первый раз с единственным желанием поделиться радостью от прочитанного в Евангелии от Луки. Иди, и ты поступай так же. Луки 10:37. Слова Господа нашего Иисуса Христа обращены к законнику, который встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Луки 10:25. Этот человек знал конечную цель в жизни, но знал ли он, как достичь ее? Известно ли ему, где лежит начало этого пути? Пути в жизнь вечную, пути на небо. По всему видно, что этот человек заблудился в жизненных дорогах, дошел до такого состояния, что стал искушать Бога. Кто сможет помочь ему найти правильный путь, если не сам Господь? Законник – человек, который знает совершенство закон Моисея, но дают ли ему эти знания уверенность в своем личном спасении? Нет, не дают. Первый ответ Христа такому, знающему закон человеку: «Так поступай, и будешь жить». Стих 28. Вся беда в том, что по закону у него жить не получается. Ответ Иисуса прост, но обличил законника так, что тот пожелал оправдаться. Стих 29. Чтобы помочь человеку сориентироваться в сложном мире, Иисус говорит притчу. В притче 5 действующих лиц. Во-первых, некоторый человек, который шел из Иерусалима в Иерихон. Во-вторых, разбойники, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли. В-третьих, священник, который прошел мимо. В-четвертых, левит, который, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. В-пятых, самарянин же некто, который принял самое активное участие в помощи пострадавшему человеку. Удивительно, как древняя притча о добром самарянине актуальна и в наши дни. Есть пострадавший, есть разбойники, есть также те, кому безразлично человеческое горе, духовные переживания. Разве в наши дни мало тех, которые измучены грехом, которых грех раздел, снял одежду, изранил и бросил на дороге жизни умирать в бессильном одиночестве? Пострадавший от разбойников – центральный персонаж притчи. Именно ему Иисус предлагает выбор ближнего. Кого ты изберешь себе в ближнего? Кого будешь любить, как самого себя? Трудный выбор для законника. Вся его внутренность желает избрать священника и левита в ранг ближнего. Любить таких легче. Путь в жизнь вечную начинается с дороги, по которой человек идет в своей земной жизни, но его настигает грех. Силы неравны. Враг сильнее и повергает всякого человека на землю, ранит его и оставляет его едва живым. Любому человеку, попавшему в такую ситуацию, кажется, что он одинок и помощи ему нет. Помощи не видно. Тщетно глаза погибающего смотрят на левита, смотрят на священника. Спасти от смертельных ран греха они не могут. Они знают об этом, поэтому и проходят мимо, расписываясь своей немощи. Откуда появляется самарянин некто? В то время, когда человек уже почти погибает в битве со грехом, помощь и спасение идут ему навстречу, стремятся к несчастному и оказывают ему милость. Грешный человек нуждается в прощении, в милости. Путь в жизнь вечную начинается с осознания принятия того, что ты человек грешный и нуждаешься в помиловании. Это ж первый шаг по дороге в вечность. Второй шаг – искреннее раскаяние. Вот уже сделано два шага навстречу Спасителю. Насколько он стал ближе, ведь он сам идет навстречу. И встреча обязательно произойдет, потому что Иисус любит, ищет и желает оказать погибшему грешнику помощь свыше. Он примет всякого, его руки перевяжут раны, возливая масло и вино.
Но почему он это делает? Потому что он любит, он есть любовь. Третий шаг – это шаг, который делаешь уже, опираясь на своего спутника, на своего Спасителя. С ним обязательно сделаешь и четвертый, и пятый, и дальнейшие шаги по пути в жизнь вечную. Ты готов идти? Бог зовет тебя. Если да, то Иисус говорит: «Иди, и ты поступай так же». Юрий Минин, Россия. День поста и молитвы читателей алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 3 августа, каждый первый вторник месяца.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Уважаемые друзья, мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников. Приглашаем вас выслушать передачу «Евангельские истины». У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Сегодня мы будем говорить о Библии. Открываем передачу словами из 118-го псалма.
1: «Господь, законом Твоим научи, буду им следовать до конца. Понимать научи законы Твои, и я буду полностью их исполнять». Страдания души моей Ты успокоил, Твои слова вернули меня к жизни.

0: В мире есть много полезных книг, которые способны обогатить наше знание, возвысить наши чувства и вдохновить на подвиги. Но ни одна из них не способна коренным образом изменить человека. Сделать, например, из пьяницы непьющего, из вора честного, из блудника нравственного порядочного человека. Это способна сделать только одна книга – Библия. Миллионы людей могут засвидетельствовать, как под ее влиянием их жизнь изменилась к лучшему.
1: Профессор Вайсенхак сказал, чем глубже мы изучаем книгу чудес, Библию, тем больше мы убеждаемся, что она не просто обыкновенная книга, но книга книг. В чем же особенность этой книги? Дело в том, что эта книга не является произведением человеческим, ее автор – сам Бог. По его вдохновению различными людьми была написана эта книга, поэтому ее называют «богодухновенной».
0: В сегодняшней беседе Иван Петерс приведет на основании Библии некоторые аргументы, свидетельствующие о богодухновенности Библии. Но перед этим прозвучит песня.

Сегодня, дорогие радиослушатели, я хочу, как уже и в некоторых предыдущих радиопередачах, снова говорить о самой распространенной в мире книге – о Библии. Много можно привести на эту тему цитат. О этой книге говорили и писали как философы, историки, ученые, цари, президенты, так и самые простые люди всех слоев населения. Конечно, цитаты высказываний о Библии могут быть как положительные, так и отрицательные. Тревожит этот вопрос, однако, в то или иное время каждого человека. Я лично убежден в том, что Библия является самым драгоценным сокровищем, которое когда-либо было дано человечеству. Я говорю о том, что это сокровище нам дано, потому что верю в ее божественное происхождение. Сама Библия неоднократно говорит о том, что она является Словом Божиим, то есть через нее сам Бог говорит к нам, людям. Однако, несмотря на это, мы встречаем многих людей, критикующих эту книгу. Многие ее отвергают. Некоторые посвятили большую часть своей жизни борьбе против нее. Но все эти борцы и хулители Библии исчезли, а она осталась до наших дней невредимой. Она пережила многие попытки ее уничтожения и восторжествовала над всеми ее противниками. И одна только история существования Библии может послужить неотвержимым доказательством того, что она не только простая книга. В первой главе своего первого послания к верующим, в стихах 24 и 25, апостол Петр, например, пишет: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но слово Господне пребывает век». Да, несмотря на все нападки и преследования, Библия осталась невредимой. Через века и тысячелетия эта книга осталась неизменной. Она не приспосабливается ни к мнениям людей, ни к изменениям социального строя и не является достоянием только одного какого-либо слоя населения. Бог говорит через свое слово всем людям. И поэтому Библия актуальна в любое время. Она сегодня имеет тот же авторитет, какой имела века тому назад. И это потому, что действительный ее автор – Бог. А Бог, говорит сама Библия, вчера, сегодня и вовеки тот же. Он неизменен, и поэтому его слово тоже не нуждается в изменениях или приспособлениях. Она остается актуальной независимо от прогрессов человеческого знания и достижения. Никогда людям еще не удалось опровергнуть ни одного ее слова. Наоборот, высказывания Библии всегда оказывались верными, если они сравнивались с неопровержимо доказанными фактами науки и истории. Но в действительности, дорогие радиослушатели, Бог дал нам Библию не для того, чтобы что-то доказывать или опровергать. Он дал нам ее для того, чтобы мы, люди, познали Его волю. В Библии Бог дает нам ответы на наши важнейшие вопросы. Откуда мы появились? Зачем мы живем? И что ожидает нас после смерти? Могущественно, но в то же время просто звучат первые слова Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В ней нет предисловия, и она не опирается на другие доказательства. Не содержится в ней ни легенд и ни мифов. Она ничего не хочет доказывать, просто, но с авторитетом она передает нам слова всемогущего Бога, сотворившего мир и вселенную. Никому это слово не навязывается насильно. Бог предлагает его нам как драгоценный подарок, которым мы можем руководиться всю нашу жизнь. И это Слово Божие
может провести нас через все трудности жизни. В 12 стихе 4 главы послания к евреям мы читаем: «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Из этих слов мы, во-первых, видим, что Слово Божие живо. Все написанное в Библии не только теория, о которой можно говорить и дискутировать. Бог хочет, чтобы мы, читая Его Святое Слово, получили жизнь, потому что Он показывает нам в нем путь к жизни. И это не только, как многие утверждают, будущую вечную жизнь. Нет, в Библии нам даны многие руководства для жизни настоящей. И только следуя предложениям Библии, мы сможем вести полноценную жизнь. И в этой жизни, по масштабам Божьим, мы будем испытывать и силу этого слова. Оно действенно. Слово Божие живо и действенно. Это действие Слова Божия будет выражаться во всех наших делах. Занятие Словом Божиим ведет человека к встрече с самим Богом. Он ведь открывается нам в Своем Слове. И из этого Слова мы узнаем, что Он от нас хочет. Однако, дорогие радиослушатели, я должен сделать здесь примечание. Слово Божие может действовать только в тех,

это безумие и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Духовно судить мы можем, однако, только тогда, когда имеем Духа Божия, а его имеют только верующие в Бога. Поэтому неверующий не может понять Библию. Она для него только интересная книга, но не живое и действующее Слово всемогущего Бога. Но ведь именно это утверждает о себе Библия. И в ней самой мы находим много доказательств этому. Во-первых, мы видим, что Библия является Словом Божьим из того, что она сама говорит об этом. В 16 стихе 3 главы 2 послания к Тимофею сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Все Писание богодухновенно. Такими простыми, но серьезными словами Библия сама говорит о себе, что она божественного происхождения. И этот факт человек должен принимать верой. Но эта вера может быть только добровольной. Бог к этому никого не принуждает. Кроме самой Библии, однако, и авторы ее книг говорят о том, что их тексты написаны под влиянием и руководством Духа Божия. Апостол Павел в 13 стихе 2 главы своего первого послания к Коринфянам пишет о том, что возвещаемые им слова происходят не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого.

Третье доказательство божественного происхождения Библии мы видим в том, что сам Иисус Христос неоднократно говорил о том, что весь Ветхий Завет Библии свидетельствует о Нем. В 24 главе Евангелия от Луки описывается встреча воскресшего Христа с двумя Его учениками. Они были на пути в город Эммаус. И вот Иисус, присоединившись к ним, начал объяснять им неясные вопросы. И в 27 стихе этой 24 главы мы читаем, что Иисус, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И в конце этой же главы Евангелия от Луки, в стихе 44, мы еще раз читаем слова Иисуса. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». И еще одна цитата слов Иисуса Христа на эту тему из 5 главы Евангелия от Иоанна. Там, в 39 стихе, мы читаем слова Иисуса. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Эти цитаты говорят нам о том, что сам Иисус Христос говорил о Библии как о откровении Божьем. Четвертый факт, говорящий о божественном происхождении Библии, мы видим в том, что Новый Завет неоднократно говорит о том, что Писание, то есть книги Ветхого Завета, являются Словом Божьим. Так в 4 стихе 15 главы

Послание к римлянам апостол Павел пишет: «А все, что написано было прежде, то есть в Ветхом Завете, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохранили надежду». Вообще, каждый раз, когда Новый Завет говорит о Писании, то имеется в виду Ветхий Завет. Пятый пример доказательства того, что Библия является Словом Божьим, мы находим в том, что Иисус Христос говорил, что эти Писания никогда не исчезнут и не изменятся. В 18 стихе 5 главы Евангелия от Матфея мы читаем слова Иисуса. «Истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». И, наконец, последнее, что я хочу привести сегодня в пример доказательства божественного происхождения Библии, это ее предупреждение. Сама Библия говорит о серьезном последствии, которое ожидает того, кто отнимает или прибавляет что-либо к Слову Божию. В 18 и 19 стихах 22 главы книги Откровения сказано: «И я, то есть апостол Иоанн, которому Бог поручил написать слова этой книги, тоже свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Это, конечно, серьезное предупреждение. Библия осталась невредимой и неизменной во все времена ее существования. Она писалась на протяжении 1600 лет. Состоит она из 66 книг, которые написаны более 40 авторами. Однако, несмотря на это, она составляет одно целое и единое. Никакие политические и социальные перемены, никакое изменение мышления людей и никакое повышение знания не повлияли на ее содержание. Она была и есть одно целое, потому что автор ее – Бог. Он побуждал людей писать дословно то, что хотел передать нам, людям. И в одном только Ветхом Завете мы находим больше, чем 3800 выражений, в которых говорится о том, что написанное в Библии является Словом Божьим. Когда Господь, например, призвал пророка Иеремию для того, чтобы тот передал народу его слова, то Иеремия поначалу отказывался и не хотел нести такую ответственность. К тому же он был еще очень молодым. Но Бог сказал ему, и эти слова мы читаем в 8 и 9 стихах 1 главы книги Иеремии: «Не бойся, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои». Такие и подобные выражения мы часто можем читать во всей Библии. И поэтому я из всего этого заключаю, что ее автор – сам Бог, и Библия является его даром нам. Нам же, Богом, предложен выбор – принять его слово или отклонить его. Тем, которые его принимают и обращаются к Богу, дано им обетование, что они наследуют вечную жизнь. А тех, которые отвергают Слово Божие, ожидает ужасная участь вечной разлуки с Богом. Это место, в которое войдут после смерти отвергающие Бога, Библия называет адом. Мы не знаем, где это место и каково оно, но одно ясно из данной нам в Библии информации: там будут вечные страдания, и попавшие туда будут навеки отлучены от Бога. Именно для того, чтобы дать нам, людям, возможность избавиться от этой участи,
Бог дал нам свое святое слово. Читая его и принимая верой написанное, всякий человек может приобрести мир с Богом и спастись от ожидающей его страшной участи.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Два. Иоанн Креститель готовит путь Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 6 по 13 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 6 по 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете».
0: Бог послал Иоанна Крестителя в мир призвать людей перейти из тьмы в сияние божественного света. Всем известно, что больше всего грехов совершается под покровом тьмы. Если же кто исповедует свои погрешения перед Богом и сокрушится в покаянии, тот перейдет из тьмы в свет. А как насчет тебя? Перешел ли ты в свет или все еще прячешься во тьме? Иоанн Креститель вразумлял людей, указывая на состояние их сердец. Все они виновны перед законом и нуждаются в решительном покаянии и изменении своей жизни, чтобы не погибнуть в день Господень. Призыв Иоанна Крестителя привел в движение множество народа. Люди сбегались к этому глашатаю покаяния в пустыне, публично исповедовали грехи и крестились в реке Иордан. Этим крещением они объявляли, что очищаются от греха, топят свое самолюбие и восстают из воды к новой жизни. Сам Бог избрал Иоанна Крестителя, озарил и послал его собрать массы людей, чтобы те обратились, изменили свое мышление и были готовы к пришествию Христа. Народ Ветхого Завета был хорошо осведомлен о грядущем во имя Господне. Уже пророк Исаия возвестил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Помимо того, он провозгласил именем Господа: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 1 стих. Иоанн Креститель знал, что слова о воссиявшем во тьме свете относятся не только к иудейскому народу, но и к язычникам. Он благовествовал всем народам, и даже через много лет после его смерти в различных местах Средиземноморья можно было встретить его последователей. Тысячи людей шли за Иоанном, хотя он свидетельствовал о том, что сам не является светом, а лишь его вещателем. Он не звал людей следовать за ним, а указывал им на Христа. Именно этим отличаются все истинные посланники Божии. Они учат своих последователей подчиняться не им самим, а одному лишь Христу. Мы – никто, лишь Он – все во всем. Цель служения Иоанна заключалась не в том, чтобы люди покаялись и приняли крещение, а в том, чтобы они веровали во Христа. Иоанн знал, что люди ждали, когда он объявит себя Христом. Однако он не поддался этому искушению, а продолжал готовить путь к Господу, зная, что грядущий Христос будет крестить верующих в Него Духом Святым. Иоанн также знал, что недостаточно одного лишь поверхностного покаяния в душе человека и крещения в воде во оставление грехов. Каждый человек должен измениться внутри до основания. Но Бог не дал Иоанну, как и никому другому из ветхозаветных пророков, этой власти – изменять сердца людей. Это право принадлежит только истинному свету, Творцу, животворящему Слову. Он один имеет власть возрождать людей, которые веруют во имя Его и открывают свои сердца навстречу Его свету. Итак, Иоанн готовил народ к вере во Христа, сознавая, что в новую жизнь они войдут лишь этим путем. некий пламенный, полный энергии философ по имени Аполлос, также следовал учению Иоанна Крестителя. Он усердно благовествовал о Христе, но не был по-настоящему озарен светом Нового Завета. Когда же он полностью отдался Христу, то сделался светом в Господе и, подобно светильнику во тьме, сам стал освещать многих людей. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стихи. Вопрос 9. Какова была основная цель служения Иоанна Крестителя?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 9 по 10. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал».
0: Христос — истинный свет в этом мире. Еще раньше, за сотни лет, Святой Дух устами пророков предсказывал его пришествие. Ветхий Завет полон свидетельств о пришествии Христа на землю. Так, например, уже пророк Исаия возвестил: «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 2 стих. В разбираемых нами стихах Евангелия слово «мир» встречается 4 раза. У Иоанна Богослова оно близко по своему значению к слову «тьма», как написано в первом послании Иоанна, 5 главе, 19 стихом. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Сначала мир не был злым и мрачным, потому что Бог сотворил его добрым через Христа. Всю вселенную наполняли Божьи благодать и великолепие. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Книга Бытие, 1 глава, 31 стих. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Он одарил прародителей рода человеческого своим сиянием, и они, как зеркало, отражали свет Творца. Однако люди возгордились, взбунтовались и предались злу. И они впустили в него духа тьмы. Удаляясь от Бога, человек неизменно становится злым. Как признался Давид в 13-м псалме: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Иоанн Богослов свидетельствует, что Христос пришел в этот мир зла, подобно восходящему солнцу, которое мало-помалу разгоняет сумерки. Он не нагрянул, как ослепительная молния, а едва ощутимо вошел в мир и озарил всех людей. Господь не пришел как судья, а как спаситель и искупитель. Всем людям нужно, чтобы их озарил Христос. Без этого они останутся во мраке. Христос — истинный свет, который просвещает всякого человека, и нет другого света. Кто принимает Христово просвещение посредством Евангелия, у того изменяется характер, и он сам становится светом для других. Понял ли ты, что означают слова «Творец пришел в свой мир»? Владелец вошел вовнутрь своей собственности. Властелин явился среди своего народа. Кто же, поняв его цель и изучая его закон, пробудится и приготовится к его приходу? Кто отрешится от бредных мирских стремлений и пойдет навстречу Богу, грядущему во славе? Кто сможет постичь чудный и неповторимый час пришествия Божьего? Итак, среди грешников явился Господь. Не мудрствующий, не превозносящийся, а тихий и кроткий. Он не хотел ослепить мир своей славой, владычеством и блеском. Он явил смирение, любовь и правду. Гордость от начала сотворения мира приводила к падению. Но Всевышний проявил себя смиренным. Сатана желал быть могущественным, сияющим, премудрым, как Бог. Иисус же явился дитем, беспомощно лежавшим в убогих яслях. Смирением, кротостью и покорностью Христос победил мир и дал отпор мирскому духу. Он появился среди людей самого низкого сословия, чтобы поднять и спасти их. Прислушайтесь, люди! Вслед за этим радостным сообщением идут страшные, душераздирающие слова, что мир не познал света. Люди не заметили, что среди них обитает Божий Сын. Они ожесточились, сделались слепыми, темными, безрассудными, несмотря на всю свою философию, науку и мирскую гениальность. Они стали подобны безмолвному скоту, счастье которого в сытом брюхе, и не увидели, что среди них стоит сам Бог, не познали своего Творца и не приняли судью всего мира как своего Спасителя. В этой горькой правде заключен важный принцип Царства Божьего. Мы не способны познать Бога одним лишь своим человеческим разумом или силой. Любое познание любви Христовой дается даром, по благодати. Это сам Дух Святой призывает нас в Евангелии, просвещает своими дарами и утверждает в истинной вере. Итак, мы должны покаяться и не полагаться ни на разум, ни на чувства. Нам всем нужно открыться и впустить в свое сердце истинный свет. Как цветы, распускаясь, принимают внутрь себя солнечные лучи. Вера во Христа дает истинное познание. Эта вера зарождается внутри нас не сама по себе, но под воздействием Духа Господнего в тех, кто отвечает на Его зов. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир не для того, чтобы судить и мстить, а чтобы просветить и спасти всякого человека. Сами по себе мы слепы, безрассудны и злы. Прости нам грехи наши и дай нам покорные сердца. Открой глаза наши, чтобы мы видели Тебя. Помоги нам не полагаться на наш разум. Открой наши сердца, чтобы их озарили лучи Твоего животворного света, и чтобы мы жили в силе Твоего Святого Духа. Вопрос 10. Какая связь между светом Христовым и тьмой мира сего?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Иисус Христос и Царство Божье. Августин не изобрел что-то новое, говоря о Царстве Божьем. По сути, он повторил то, что проповедовал Иисус Христос. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Божье и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка 1:14-15. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божье. Луки 8:1. Во многих притчах Иисус Христос рассказывал о сути Царства Божьего. И, находясь на судебном допросе перед Синедрионом, верховным органом Израиля, а также на суде у Пилата, наместника римского императора, Иисус Христос сознательно говорил о Царстве Божьем как о реальном и о себе как о царе, за что был распят. Чем не является Царство Божье? К сожалению, во время Иисуса Христа многие восприняли его проповедь о Царстве Божьем как призыв к восстановлению Израильского царства на земле. Однажды, быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там». Луки 17:20-21. Также на допросе у Пилата Иисус Христос ясно изложил своему судье, в чем разница между его царством и земным. «Царство мое не от мира этого. Если бы от мира этого было царство мое, то служители мои боролись бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Иоанна 18:36. Иисус говорил, что Царство Божье не будет одним из земных царств. Однако на протяжении истории непонимание сути этих слов приводило к попыткам утверждения царства с помощью силы. Чем является Царство Божье? Царство Божье – это реальная страна, где правитель Иисус Христос, а граждане – люди, признающие Иисуса своим Господом и Спасителем, где Конституцией служит Библия. В отличие от земных царств-государств, Царство Божье не имеет определенной территориальной границы. Но все истинные христиане всех времен, независимо от их земного гражданства, являются представителями этого царства. Иисус Христос в разговоре с Никодимом, иудейским учителем, дал ясное определение, кто способен видеть Царство Божье и войти в него. Иисус сказал ему в ответ: «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье». «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Иоанна 3:3-5-6. Провозглашение и утверждение Царства Божьего. В первый свой приход Иисус Христос провозгласил о Царстве, но люди отринули Его весть и распяли Царя. Но Иисус придет второй раз, чтобы утвердить Царство Божье. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготовленное вам от создания мира». Матфея 25:31-32-34. «Делай все, ибо всякое дело Бог приведет на суд». Экклезиаста 12:14. На востоке, над сине-фиолетовым горизонтом, в зазубринах леса только чуть-чуть просветлела узкая полоска.
В высоком небе мирно пас свое звездное стадо серебряный месяц. Под легкий шелест предрассветного ветерка сладкая дрема раскинула свою шаль над деревней. Но вот чуткую тишину нарушил горластый петух со своим своеобразным кукареканьем с хрипотой. Он всегда был первой скрипкой в деревне. Ему тотчас ответил другой, потом третий, и деревня залилась петушиной перекличкой. Куранты пробили, надо вставать, как и положено в деревне с петухами. Семья большая, только детских 9 ртов, а было 12, троих Бог прибрал маленькими. Мария легко соскочила с кровати, засветила загороженную сбоку на столе, чтоб детей не побудить, керосиновую лампу. По порядку, установленному родителями, в семье день начинался чтение Библии и молитвы, в которой Мария каждого из детей приносила Господу поименно и просила на них и на весь дом его благословения. А жили своим хозяйством не богато, но и не бедствовали, хотя и труда было много, но каждый из детей знал свои обязанности по дому. Старший, которому 16 исполнилось, после матери главный на подворье – убрать, почистить, заготовить. Кто следом за ним – пастухи. Две первые двойняшки отвечали за птицу, две вторые двойняшки хозяйничали в избе, да присматривали еще за двумя малыми. Вот так и росли. И все 9 выросли. Образование не высшее, но получили. А самое главное, все были научены страху Господнему, пережили с народом и коллективизацию, и Великую Отечественную войну. 2 детей умерли, не обзаведясь семьями. Еще 2 после военного лихолетия. Осталось 5. 4 сестры, все верующие, и брат Борис, который Бога не отрицал, но и не более того. Служил Борис в советские времена в армии, в Средней Азии. Да так там и застрял. Женился, за этим дело не стало, так как был высоким, красивым и, конечно, молодым. Обзавелся 3 детьми. Поначалу все было хорошо. К хозяйству приучен с малолетства, никакого труда не чуждался. Работал на большой швейной фабрике закройщиком. Работа на конвейере. За выполненный план всегда премия. Сегодня обмыл Борис с товарищами премию. В следующий раз товарищ обмывал. Так и пристрастился к обмыванию. Жене с детьми зарплата, ему премия и шабашка. День шел за днем, и без ежедневного употребления спиртного Борис уже не мог жить. К вечеру пьяный заваливался спать, утром шел на работу. К вечеру опять пьяный. Вот такой распорядок дня был у Бориса. Правда, в доме он не безобразничал, не дрался. Спал себе до утра, высыпал алкогольный наркоз. Жизнью, как сами понимаете, это не назовешь. Какой женщине это понравится? Жена собиралась, уходила, даже уезжала, но в своей губительно-пагубной привычке Борис не изменял. И доходил до того, что в отпуск родителям, кроме подарков, привозил и ящик с водкой. Ну а когда заканчивалась водка, шел за самогоном. Мария, к тому времени ставшая Марией Алексеевной, уважаемой бабушкой, 43 внуков и правнуков, сокрушенно качала седой головой и нередко по несколько часов простаивала в молитве. Она просила Господа не вменить Борису его греха, образумить и привести к покаянию. Алкоголь же делал с ним свое черное дело. Борис стал сутулиться. Лицо превратилось в типичную неопрятную физиономию алкоголика, узнаваемую за версту. Обрюзглый, с мешками под глазами, красным носом, с вечным водочно-табачным перегаром и неопрятностью. Вот такое печальное зрелище являл собою Борис. Во время назревания известного межнационального конфликта в Душанбе, где жил Борис с семьей,
Стали они подыскивать себе жилье поближе к родителям. Вот и приехал Борис к ним, а заодно и к сестре навестить и устроить свои дела. В воскресенье, в ясный летний день, собираясь на собрание в молитвенный дом, пригласила его сестра пойти вместе с нею. И Борис не столько по потребности души, а скорее из нежелания обидеть сестру, гость ведь, пошел с нею в молитвенный дом. И то, что он услышал на проповеди пастора церкви, произвело на него неизгладимое впечатление на много лет. Вера от слышания. То, что годами говорила мать в детстве и при встречах, им как следует не воспринималось. Его внутреннее ухо до поры было закрыто, а тут Господь Духом Святым это ухо приоткрыл и сказал через книгу Экклезиаста о веселящемся юноше, который беспечно проводил свою жизнь в поисках радостей. Ходил юноша по путях своего сердца и поведению своих очей, но при этом сказал царь: «Знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Апостол Павел писал: «Иных страхом спасайте». Очевидно, здесь был именно тот случай, потому что Борис уехал, а слово, которое он услышал, крепко запало в его сердце. И что бы он ни делал, и как бы ни пил, а в голове «нет-нет», да и звучало: «Делай все, а потом суд». И так его это слово страшило, что совершенно не давало никакого покоя. И когда он подносил ко рту очередной стакан отравы, в его ушах опять звучало: «Делай все, а потом суд». Прошло около 3 лет. Борис с семьей перебрался в Волгоград. Купили домик с землей и завели хозяйство – коз, кур, другую птицу. Все это требовало рук и как-то отвлекало от выпивки. Но дьявольская зависимость продолжала им владеть, и время от времени Борис прикладывался к стакану. Но ни одна попойка для него не проходила без мысленного предупреждения о суде. Не догадывался он, что эта неотступная родительская молитва стояла в проломе за его душу. Ведь из года в год его мама вставала раньше всех, чтобы с наступлением нового дня при крике петухов предстать пред Господом со своей нуждой, поименно перечислить всех своих детей пред Его лицом и попросить об их спасении. Потому и терзался Борис, живя своей греховной жизнью, что ему все равно придется за нее отвечать. О, как скрыты сердечные глубины, и только Господу доступны они! И в этих таинственных глубинах по материнским молитвам Духом Святым совершался незримый труд, и его сердечная почва вовсю распахивалась, взрыхлялась им, чтобы принять и растворить верою Божье Слово, хотя грех еще владел Борисом. Так и случилось, когда пришло время. Проходя по улицам Волгограда, Борис как-то увидел вывеску на здании, что это молитвенный дом, и в первое же воскресенье он решил посетить его. Оказалось, что в этот день праздновался праздник Преображения. Борис услышал о том, как Иисус Христос в очередной раз явил свою славу перед учениками, преобразившись на горе. Тогда лицо его просияло, как солнце, а одежды его сделались белыми, как свет. То есть еще и еще раз Иисус Христос продемонстрировал перед своим творением свою божественную сущность, которую подтвердил голос из облака: «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 15. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста. И всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его». Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистой. 3 книга Моисея, Левит, глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти 2 сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли, и сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет 2 козлов в жертву за грех и 1 овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет 2 козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. и возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а тук жертвы за грех воскурит на жертвенники». И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами». Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением — очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея. Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтобы они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому я сказал сынам Израилевым,

объяви сынам Израилевым и скажи: «Я Господь, Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь». Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровные ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтоб излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь, Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит. Глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я, Господь, Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш. Когда будете приносить Господу

Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей. И очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его, пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя.
ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение книги Левит, но вначале давайте познакомимся с нашей почтой. Дмитрий из Кировской области пишет к нам впервые, хотя передачи наши слушает постоянно. В своем письме он задает 5 различных вопросов, один из них касается Ветхого и Нового Заветов. Дмитрий интересуется, зачем Бог заключил с Израилем, как он пишет, Ветхий Завет, если он знал, что люди не будут ходить путями его, и что через 1000 лет он пошлет на землю своего сына. Почему Господь сразу не заключил с Израилем Новый Завет? Это действительно интересный вопрос, который включает в себя как истину о предузнании и предопределении Божьем, так и размышления о Божьем плане спасения человечества. Разница между Ветхим и Новым Заветами заключается в том, что первый говорит о Мессии, который должен прийти, а второй говорит о Мессии, который уже пришел. Еще в Эдемском саду Бог предусмотрел спасение человечества через своего Сына Иисуса Христа. Это было высказано в виде одного из заветов, который Бог заключил с человеком. Вообще же, таких заветов было несколько. Это, например, завет с Ноем о том, что земля уже не будет уничтожаться потопом. Это завет с Авраамом, в котором Бог говорит, что произведет от него многочисленное потомство. Это обетование земли, данное Богом Аврааму. И, наконец, завет с народом израильским, как с избранным народом, который описывается в книге «Исход». Интересно, что Синайский закон появился уже после того, как Бог заключил завет со своим народом. Вначале Бог избрал свой народ, а затем дал ему закон, по которому они должны были жить. Апостол Павел говорит, что закон был детоводителем ко Христу, то есть тем средством, при помощи которого люди могли узнать, во-первых, о том, что они грешны, а во-вторых, о том, что им нужен Спаситель. Человечество в лице народа израильского должно было многое пережить, развиться, усвоить мессианские идеи. Изучая книгу «Исход» и «Левит», мы видели, как многое нужно было еще преподать избранному народу. Они должны были научиться почитать единого Бога, быть послушными Его повелениям и доверять Ему во всем. Необходимо было показать, что только Бог может спасти их из рук врагов, что Он – единственный податель жизни и всех благ, что Он сильнее всех самых могущественных богов Египта и Ханаана. Помните, мы читали в книге «Исход», что как только Моисей ушел на гору Синай для того, чтобы получить от Бога скрижали завета, народ тут же сделал себе золотого тельца. Идя по пустыне, сколько раз они вспоминали то, что оставили в Египте, хотя там они были на положении рабов. Да и все книги Ветхого Завета проникнуты мыслью о взаимоотношениях Бога со своим избранным народом, который то приближался к Богу, то удалялся от Него. И только тогда, когда весь народ жил ожиданием Мессии, в мир пришел Иисус Христос. Так осуществился Новый Завет, в пришествии Мессии, появление которого было предсказано на заре существования человечества. А мы продолжаем изучение книги Левит, и сегодня речь пойдет об одном из праздников, которые Бог заповедал своему народу. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение главы 16 книги Левит. Переходя от 15 главы с ее грехами и истечениями к 16, мы словно выходим из тьмы на свет и из тоннеля на простор под яркое полуденное солнце. 16 глава посвящена великому дню искупления, празднику Йом-Кипур. В ней содержится величайшая истина. До этого в книге Левит рассматривались жертвоприношения, священство и грех. Хотя с грехом еще не было покончено окончательно и бесповоротно. Теперь же мы рассмотрим то, что навсегда и полностью положило конец греху. Здесь очень ясно и точно указано, что именно сделал Христос в искуплении. Праздник Йом-Кипур – это прообраз, тень и отражение Его искупительного служения. Давайте вначале прочтем 16 и 17 стихи из 2 главы послания к Колоссянам. «Итак никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Тень – это картина, изображение, хотя картина – лишь жалкое подобие настоящего предмета или человека, она все же указывает на реальность. Много лет назад Хенгстенберг сказал: «Разъяснение доктрины символов, которая ныне совершенно забыта, станет важной проблемой будущих богословов». А потому израильский праздник искупления, являющийся тенью, символом или прообразом великого искупления Христова, заслуживает нашего самого пристального внимания. Доктор Келлог следующим образом говорит о значении великого дня искупления. «Он был, быть может, самым важным и характерным событием в законодательстве Моисея. Раввины называли день искупления простым словом «йома», что значило «день». Именно в этот день с грехом поступали так, как не поступали ни в одном другом обряде системы Моисея». Обратите внимание на следующие стихи в 16 стихе этой главы. «От преступлений их, во всех грехах их». И далее в 22 стихе. «И понесет козел на себе все беззакония их». И в 21 стихе. «И исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых». Священник принесет искупление за все преступления людей, за все их беззакония и все их грехи. Это лучшее, что мог предложить закон до тех пор, пока не пришел Христос. Указания и правила, касающиеся дня искупления, сформировались после исторического инцидента, когда Надав и Авиуд, сыновья Аарона, вторглись во святое святых скинии и были тотчас умерщвлены в результате прямого и мгновенного суда и наказания Божия. Об этом мы уже читали в 10 главе книги Левит. Некоторые исследователи и толкователи даже рассматривают эти главы 10 и 16 вместе. День искупления отмечали в 10 день 7 месяца. Эти два числа имеют особое значение во всем Писании. Седьмой месяц – это субботний месяц, он означает отдохновение и прекращение всех работ. Этот месяц был выбран не случайно. Его выбором был отмечен отдых и покой, наступающие после искупления во Христе. Как сказано в 10 стихе 4 главы послания к евреям, «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Число 10 также знаменательное число в Писании. Оно, скорее всего, несет в себе полноту Божьей воли и его дел. Людям были даны именно 10 заповедей. Бог ведь мог дать еще одну или две, но не стал. Бог потребовал приносить ему десятину, то есть 1/10. Далее остаток Израиля измеряется 1/10, как сказано в 13 стихе 6 главы книги пророка Исаии. Число 10 выражает разум и цель Бога. 10-й день несет в себе истину о том, что Христос пришел, чтобы выполнить волю Бога. Богу было угодно, чтобы Христос пострадал. Бог сам привел его к смерти. И Христос пришел, когда наступила полнота времени, то есть назначенный час. Слово «искупление» на древнееврейском языке произносится «кафар» и значит «покрывать». В Ветхом Завете Бог не забрал грехи. Он лишь прикрыл их на время, до тех пор, пока не пришел Христос и полностью не избавил от них людей. Много мест в Писании учат этому. Вот 30 стих 17 главы «Деяний святых апостолов». «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». 24 и 25 стихи 3 главы послания к римлянам. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощение грехов, соделанных прежде». 15 стих 9 главы послания к евреям. «И потому он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». 8 и 9 стих 9 главы послания к евреям. «Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». День искупления указывал на Христа и Его искупление, так как этого не делала до этого ни одна жертва, или церемония, или обряд, или постановление Ветхого Завета. День этот открывает Христа, нашего великого первосвященника, который входит вместо нас во святое святых. Давайте рассмотрим структуру 16 главы. Стихи с 1 по 6 рассказывают о подготовке священников. Стихи с 7 по 19 рассказывают о подготовке места совершения обряда. И стихи с 20 по 34 рассказывают о подготовке людей. Начнем с подготовки священников. Прочтем 1 и 2 стихи. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Господне, умерли. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Указания, постановления и весь обряд Великого Дня Искупления стали необходимы после смерти Надава и Авиуда, которые вторглись во святое святых и были немедленно умерщвлены Богом. Постановления о Великом Дне Искупления объясняли такую неожиданную смерть двух братьев. Этот обряд ясно открывает полную святость Бога и полную греховность человека. Между Богом и человеком пролегла огромная пропасть, но будет неправильно считать ее непреодолимой. Благодаря Христу через нее перекинут мост. Сегодня Бог призывает человека прийти к Нему, но, друзья мои, вы должны приходить к Богу только на Его условиях. Только тогда сможете вы приступать к Богу с дерзновением. Вот что написано в стихах с 19 по 22 из 10 главы послания к евреям. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Христа, путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». А вот что говорится в 18 стихе 2 главы послания к Ефесянам. «Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Итак, мы все услышали приглашение приходить, приступать к Богу, но делать это следует только путем Божьим. Обратите внимание, после того, как два сына Аароновых вторглись во святое святых, Бог сказал Израилю: «Ты не можешь во всякое время приходить ко мне». Сегодня же для нас все обстоит совсем по-другому. Мы можем приходить к Богу в любое время и в любом месте, если мы, конечно, приходим к Нему через Иисуса Христа. Я, например, полагаю, что некоторые люди совершают грех, когда молятся. Священник, который вслух молится Богу и при этом отвергает Христа, то есть приходит к Богу не через Иисуса Христа, а каким-то другим способом, ни в коем случае не будет принят Богом. Именно таков и был грех Надава и Авиуда. Читаем 3 и 4 стихи. «Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их». Это уникальная особенность и отличительная черта того времени. Первосвященник один совершал весь обряд. Ему никто не помогал. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, говорится в 17 стихе. Священник сам делал все, начиная с мелких, незначительных пустяков, которые обычно возлагались на прислужников, и кончая выполнением обязанностей первосвященника. Все остальные священники удалялись из скинии. Он оставался совершенно один, поскольку вся работа по искуплению должна была выполняться им одним. Очень важно увидеть во всем этом Христа, которого являл здесь первосвященник. Христос остался наедине со всеми грехами мира. Вот как сказано об этом во 2 стихе 21 псалма. «Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего, слова вопля моего». Христа покинул и Бог, и человек, когда Он понес наши грехи. И тем не менее, Он и Его Отец сообща исполняли план спасения. Как сказано в 32 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. «Вот наступает час, и наступил уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною». Это великая тайна. Вот что говорит о ней 19 стих 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Бог во Христе примирил с собою мир». Первосвященник снимал свои одежды славы и величия. Он омывался и надевал ту же одежду из вессона, что и остальные священники. Он должен быть скромно одет, но он должен быть чист. Это чудесное предвосхищение миссии Христа, нашего великого первосвященника, который отложил свою славу и облегся в человеческую плоть, чтобы умереть на кресте. 1, 14 и 18 стихи 1 главы Евангелия от Иоанна говорят: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Когда наш Господь пришел на эту землю и стал человеком, Он не отложил свою божественность, но Он отложил свою славу. Вот как говорится об этом в стихах с 5 по 8 из 2 главы послания к Филиппийцам. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, которые и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А теперь давайте прочитаем 5 и 6 стихи книги Левит. «И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой». Так завершается приготовление Аарона для этого самого важного в году дня. Аарон приносит жертву за грех за себя и за свою семью, а может быть и за все колено Левина. Нет никакого подобия в этой части Дня Искупления в жизни и служении Христа. Он был без греха. Он умер по своей воле. Он понес грех за нас. Он никогда не приносил жертву за себя. Те голуби, принесенные в жертву в храме, когда он родился, были принесены для очищения Марии, его матери. Необходимо было напомнить ей, что она грешница. Никому ничего не известно ни об одной жертве, принесенной за Иисуса. Но Аарон должен был сначала принести жертву за себя, чтобы он мог далее приносить жертвы уже за свой народ. Прочтем теперь стихи с 7 по 14. «Возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого выпал жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя». И возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу. И положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, 7 раз покропит кровью с перста своего. Обратите внимание, что 2 козла представляли собой 1 жертву за грех, но каждый из них представлял отдельный аспект отпущения греха. 1 приносился в качестве жертвы за грех, а 2-го отсылали в пустыню. Козла, которого отсылали в пустыню, называли козлом отпущения. На древнееврейском языке это звучало как «ло азазел». Существует некоторая путаница относительно смысла этого слова. Оно означает и самого козла, и ту участь, которая постигала его в пустыне. В соответствии с трактовкой Септуагинты, Лютера, Келлога и Эндрю Боннера, это слово означает полное и окончательное устранение греха. Эдершайм считает, что слово это значит «уходить навсегда». Козел отпущения определенно был частью жертвы за грех. Одному козлу выпадало быть отосланным в пустыню, а второму быть принесенным в жертву. Еще до совершения любых действий с козлами Аарон должен был войти во святое святых с кровью тельца за себя и за свой дом. Таким образом, говорить, что первосвященник входил во святое святых только 1 единственный раз в году, было бы не совсем верно. Да, он входил туда только 1 день в году, но в этот день он входил туда 2. Медный жертвенник находился во внешнем дворе. Тельца в жертву за грех убивали так же, как и любую другую жертву за грех. И лишь в конце обряда жертвоприношения появлялось что-то новое. Я полагаю, что когда первосвященник шел во святое святых, то, проходя мимо умывальника, он омывал руки и ноги. Затем, уже во святилище, он должен был взять курильницу, полную горящих углей из костра, на золотом жертвеннике курения, и возложить на эти угли благоуханный фимиам, так что, когда он, пройдя через завесу, попадал во святое святых, его окружало облако дыма. А здесь во святом святых находились ковчег с крышкой. Он опускал пальцы в кровь тельца, которую он приносил с собой в чашке, и кропил ею перед крышкой 7 раз. И эти 7 раз означают полноту и достаточность искупления. Уверен, что этот день внушал первосвященнику благоговейный ужас. Перед Богом он должен был выполнить все точно, до мельчайших деталей. Малейшее отклонение означало мгновенную смерть. Он, наверное, много раз репетировал весь обряд перед тем, как по-настоящему совершить его. Насколько нам известно, во святом святых не погиб ни один первосвященник. Погибли только 2 человека – Надав и Авиуд. Христос понес за нас наши грехи на крест, и прообразом креста является здесь в Скинии медный жертвенник. Затем наш великий первосвященник вознесся на небеса и принес свою собственную кровь за наши грехи. Теперь крышкой ковчега для нас является престол Божий. Именно этому учат 9 и 10 главы послания к евреям. Аарон входил в святое святых в страхе и смятении. Нас же просят приступать к Богу с дерзновением, как сказано в 16 стихе 4 главы послания к евреям. Слово Божие предлагает нам приходить постоянно туда, где Аарон не смел задерживаться слишком долго, и куда он мог приходить только один единственный день в году. Христос, наш первосвященник, принес свою собственную кровь и благоуханный фимиам своего ходатайства на небеса. И сегодня он восседает одесную Бога.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.tv.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Алексей Селезень из Московской церкви «Во имя Иисуса». Алексей, кроме всего, студент семинарии, но, я думаю, он расскажет сам об этом. Представься, пожалуйста.
4: Здравствуйте еще раз, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Алексей, мне 34 года. Я родом из Ростова-на-Дону. Как сказала Наталья, я сейчас студент семинарии богословской.
3: Но не всегда так было, да?
4: Да, но прежде чем я стал студентом, прошел... Тяжелый был у меня путь. Ну, как и у многих у других, кто сейчас слушает, он тоже этот путь нелегкий. Ну, я бы хотел бы поделиться своим свидетельством, как я все-таки пришел к Богу и что в моей жизни происходило на протяжении всего этого времени. Я родом из благополучной семьи. Папа у меня военный, уже в отставке. Мама педагог, директор школы. И когда я был от роду 2 недели, мне было, меня родители, то есть я с отцом, как бы, как папа говорит, мы поехали служить в Забайкалье. Детство проходило, как и у многих, вполне нормально. Школа, игры, развлечения. Где-то в возрасте 8 лет мы переехали жить в Пермь, это на Урал. Как бы до этого времени ничего необычного, если не считать, что я занялся серьезно спортом, меня отдали в хоккей. И где-то 8 лет я занимался очень серьезно спортом. Улица вообще не принимала никакого участия в моем воспитании. Школа, дом, спорт. В день по 6 часов тренировок практически каждый день. Ну, то есть, как бы да, воспитывал все-таки меня спорт. И как многие люди, кто занимался спортом, то есть у меня какие-то уже принципы сформировались, как и у мужчины, как у юноши, хотя возраст еще такой, 14-летний. И вот буквально, когда в период был с 14 до 15 лет, папу перевели в Ростов-на-Дону, родственники все живут в Ростове. Вот здесь как бы и началось все то, что стало потом происходить в моей жизни. То есть это, если говорить со знаком минус. Впервые я попробовал наркотики в 10 классе. Все началось, конечно, не только с наркотиков, сигарет, как это начинается, сигареты. Потом легкие наркотики, это конопля, марихуана.
3: Извини, а что, какой-то в жизни перелом произошел? Все устраивало, хорошая семья, и, в общем-то, я понимаю, послушный, и спорт устраивал. Что произошло? Почему наркотики?
4: В Ростове не было хоккея. То есть остался, осталась та дыра, которую нельзя было заполнить чем-то. Хотя можно было заполнить каким-то другими вещами, но в тот момент вообще Ростов сам по себе такой город, скажем... Очень такой
3: сложный город.
4: Это как раз 90-е годы, я заканчивал школу, то есть страна разваливается, первая волна преступности пошла, я имею в виду волна, эти 90-е годы.
3: И время сложное.
4: Да, время формирования всех этих группировок. Ну и рядом оказались, если не оказывается хороших людей, оказываются всегда плохие. Тогда оказались те люди, которые просто как бы, ну, предложили покурить, и началось. Вот я стал на этот путь, который... В общем, первый раз я укололся, мне было 16 лет, это еще тогда был мак, тогда не было никаких синтетических наркотиков. И практически буквально к 17 годам я уже был в зависимости, в серьезной зависимости. И родители встали перед такой проблемой, что я уже был зависим, серьезно зависимый. И самое страшное, что 17 лет, как раз практически тогда, когда я уже стал зависимым, я женился.
3: Рано женился?
4: Да, я женился в 17 лет. Я помню, еще брали мы справку в исполкоме о снижении брачного возраста, потому что будущая супруга была беременна. То есть муж наркоман, сам полном, как бы, ну, говорится, ну, вообще, то есть состояние у меня, конечно, было тогда ужасное.
3: Но... А женился ты, ощущал долг какой-то перед этой девушкой?
4: Да, я подошел, помню, отцу говорю: папа, ты знаешь, вот Ольга беременна, что будем делать?
3: Угу.
4: Папа, как офицер, сказал, глянул на меня, сказал, что будем жениться.
3: То есть принципы все равно остались. Конечно. То, что было хорошим из семьи.
4: Конечно. Я очень благодарен своим родителям все-таки за ту основу, то воспитание, которое они все равно заложили. Те принципы, которые были все-таки в семье, это я очень благодарю Бога за то, что так все у меня происходило. И в том, что произошло со мной, ни в коем случае я не виню родителей, а только лишь себя. И началось все у меня, это первые эти клиники, тогда только-только как бы это все начинало подниматься, особо о наркоманах не говорили, но все-таки сказать, что я лечился много, это практически не сказать вообще. Если я посчитал, ну точно быть это я пролежал около в 12 клиниках только по Ростову, по Ростовской области. Естественно, от физической зависимости я избавлялся, но проходило время, сами наркологи говорят, что, ну, наркоманы – это как бы уже все диагноз навсегда. Очень много таких пословиц.
3: Но ты лежал по желанию родителей или у тебя свое желание было избавиться?
4: Сказать, что у меня было прям свое желание, нет.
3: Ну, естественно, в общем, понятно, да, это родители беспокоились.
4: Конечно, родители, жена, родственники. Я еще тогда не осознавал. Я говорил: да ну что, я могу бросить сам. Ну ладно, раз вы так хотите, я лягу, буду лечиться. И... Ну, заканчивалось все тем, что, естественно, я выходил из зависимости с физической, но, как говорится, пуля-то это оставалась в голове. Улица всегда как бы была перед глазами, всегда был этот выбор, и я опять выбирал наркотики. Наркотики шли параллельно со мной. Я работал, я учился, но все равно наркотики были всегда в моей жизни. В какой-то период, может, меньше, в какой-то больше, но все равно они были. И я для себя уже как бы это стало, ну, неотъемлемым, скажем так, моим образом жизни. То есть я, если я мог сказать, что я не буду колоться, но не курить там коноплю, я как бы для себя уже, ну, я принял решение, что я буду курить ее, как мне казалось, всю жизнь. И я никогда не замечал, что это мне мешает в жизни. Но потихоньку все-таки я видел, как это приводило к тому, что у меня развалилась семья. Прожив 3 года, я развелся. Я бросил техникум тогда. Все работы, которые, на которых я к тому времени работал, они у меня заканчивались тем, что я обманывал людей. Мне доверяли, то есть доверяли, как мне говорит моя мама, если бы ты жил бы, ну, как нормальный человек, как она считала, так, ну, как нормальный человек, то у тебя было бы все. То есть мне действительно Бог тогда давал много возможностей жить нормально. Но у меня все заканчивалось. Я или уходил сам, или меня выгоняли. И вспоминая как бы сейчас всю свою жизнь, я понимаю, что тогда Бог меня, уже тогда очень сильно Он меня хранил, потому что я попал, я уже говорил об этом, в эту волну, в первую бандитскую волну, это 90-е годы. эти бригады, эти группировки, раздел сфер влияния. Очень много моих друзей, знакомых, с кем я рос, с кем очень многие или сели в тюрьму, или погибли в этих разборках. Очень много я похоронил знакомых своих. И тогда я тоже задавал себе вопрос уже тогда. Ну, я считал, что это фарт, что это, ну, везет все-таки. Мне везет больше, чем другим. Хотя уже будучи с Господом, я, как бы мне Бог показал те моменты, за которые я уже и забыл, когда Он мне сказал: вот тогда я был с тобой, смотри, помнишь это? Тогда я был рядом, а помнишь это? И здесь моя рука. То есть действительно такие вещи, что, ну, сейчас жутко становится. Я задавал вопрос, а почему я жив, а кого-то из моих знакомых везут на кладбище? У нас там, кто был в Ростове, кто знает Ростов, есть такое северное кладбище, оно считается самое крупное в Европе. Там целые маршруты автобусов ходят, то есть это город. Страшное такое место, конечно, очень. То есть очень людей, много знакомых своих и друзей я оставил там. Вот так вот продолжалась жизнь. И, может быть, только мама постоянно надеялась и верила, что все-таки все будет хорошо у меня. Хотя я стал замечать, что и у нее как бы этот огонек потихонечку тухнет. Родственники постепенно стали отворачиваться. Из друзей оставались только наркоманы, те люди, которые, ну, которым что-то от тебя надо. Нормальных людей уже практически рядом не было со мной. Отец каждый раз шел навстречу матери, когда соглашался, что все-таки меня надо лечить. Опять они тратили свои финансы, свои деньги, чтобы положить меня в очередную клинику, чтобы я опять вылечился. Ну, каждый раз он говорил, ну, Горбатова могила исправит. То есть очень страшно, когда твой отец ставит на тебе крест. Это очень страшно. То есть я, сидя с ним, он, глядя мне в глаза, он говорил, он не говорил, что у меня нет сына, но он говорил, что все, то есть все. Ну вот ты есть. Ну, лучше бы, чтобы тебя не было. То есть я переплачу, мы поплачем, но ты приносишь столько боли нам, что терпеть больше мы не можем. И поэтому очень тяжело ходить было с этим грузом. Но я понимал, что изменить, по большому счету, уже я ничего не могу.
3: Спасибо, Алексей. Совсем ненадолго мы прервемся, и прозвучит песня для наших слушателей.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». Напоминаю, у нас в гостях Алексей Селезень. Надежды у тебя у самого уже не было.
1: Да, Наталья, надежды не было, потому что...
0: Ну, потому что уже отец.
1: Уже отец.
0: Ставит,
1: да,
0: печать.
1: И так как вся жизнь была построена на обмане, на лжи, естественно, ну, невозможно не попасть в тюрьму. Это была судимость моя, ну, она первая, слава Богу, я надеюсь, что последняя. Меня обвинили и осудили в мошенничестве в особо крупных размерах, плюс еще тогда, когда меня, как говорят, приняли, у меня еще был пистолет

0: понимала, что дела, естественно, идут нехорошо. То есть единственный вопрос ее был, жив ты или нет. И меня осудили, и осудили уже к 3,5 годам лишения свободы общего режима. Но адвокат тогда удивился, говорит, по такой статье что-то, ну, мало тебе дали, хотя иск практически был у меня около 1 000 000. И сидя в тюрьме, я написал кассационную жалобу. То есть так получилось, что в последний день пришли суперчасти и сказали, что ты, твоя кассационная жалоба, она, ну, не зарегистрирована у нас. Вообще ты ее писал или нет? Я сказал, да, конечно, я писал, начальник, я ее отправил. Но она у нас нигде не фигурирует, то есть мы ее не видели. У тебя осталось 3 часа до 12, чтобы написать, иначе как бы ты все. Я, слава богу, был черновик, я сел, написал, и написал еще такие вещи, которые, допустим, ну, я не указал в первой той жалобе. И удачно, в общем, она ушла. Через месяц было рассмотрение кассационной жалобы, и судьи, ну, естественно, конечно, и пошли потерпевшие навстречу, ну, и судьи были снисходительны. Но здесь опять без Бога не обошлось. То есть я понимаю, что были удивлены все вообще, как все произошло. То есть в областном суде мне отменили приговор суда, вообще отменили. И срок заключения поменяли на условный. То есть было 3,5 года лишения свободы. В зону меня еще не вывезли. Но поменяли приговор суда и заменили на условным.
1: Это с 1 000 000 иска и с оружием?
0: Да, а иск не признали, то есть иск я не выплачивал. То есть я опять в очередной раз подумал, повезло.
1: Повезло, да.
0: Опять повезло, опять вышел. Тогда мне отец сказал, ты задумайся вообще.
1: Ну, о чем ты тогда мог задуматься, кроме того, что повезло? Ты что, слышал что-то о Боге от кого-то?
0: Нет, но искренне я тогда верил, что действительно Бог есть, но я не мог найти этот вход и узнать вообще, какой он действительно, какой он Бог. Я знал, что он есть, но какой он есть, какой он есть в своей красоте, какое могущество. Вот. И не было тех людей, которые могли как бы меня, ну, подтолкнуть или привести на тот момент. Еще я их не встретил в своей жизни. И жизнь у меня продолжалась в такой же паре. Буквально прошло 1/2, я посидел, успокоился. Естественно, в какие-то такие дела я не лез, потому что у меня был условный срок. Но как только он у меня закончился, как судимость у меня была погашена, у меня началось все опять заново. Только в клинике уже было ложиться бесполезно. Я уже стал ложиться, причем платить деньги сам, чтобы лечь в психиатрические клиники. Закрытого типа. Это те клиники, в которых лежат маньяки, преступники, люди, которые находятся на принудительном лечении, то есть которые признаны невменяемыми.
1: Это такое решение ты принял?
0: Да, чтобы изолировать себя от общества, естественно.
1: Потому то есть что... ты спасался так?
0: Да, я знал, что уже, ну, обычные клиники мне не помогут, потому что я там находил, ко мне приезжали друзья, передавали, либо я давал деньги санитарам, санитаркам, то есть мне все приносили в любом случае.
1: Но это в любом случае уже другой этап, это уже ты хотел,
0: конечно,
1: это уже не родители.
0: Да. И у нас в Ростовской области есть целый городок такой, где очень много отделений. Он сам как бы такой закрытый городок, называется Ковалевка. И так получилось, что в течение 5 лет я 6 раз ложился туда. То есть 6 раз я ложился в психиатрические клиники, лежал с людьми, которые, ну, действительно видно было, что и больные, ну, большинство из них ложились, чтобы избежать наказания. Там вполне нормальные пацаны, с кем я общался. Некоторые были действительно за серьезные преступления, за убийства, за двойные убийства. То есть публика очень разная. И вот там я увидел вообще

0: насколько жизнь человеческая, по большому счету, ну, она ничего не стоит. То есть в таких местах это, ну вот если Наталья сказать, что ад на земле, то вот, вот он в таких местах, где люди лежат на вязках, где эти все препараты, аминозин, галоперидол. То есть это жуть, смерть практически...
1: Извини меня за примитивизм. Хуже тюрьмы?
0: Ну, я не буду сравнивать...
1: Инороднее, да, что-то инородное?
0: Да, я не буду, потому что и там люди страдают. И там боль, и там горечь.
1: Но здесь, наверное, все понятия уже истреблены.
0: Да, да, там непонятно. Дурдом есть дурдом, то есть, ну, в полном смысле дурдом. Там, естественно, никаких принципов. Есть, конечно, люди, с которыми ты общаешься, выбираешь круг общения, держишься, общаешься с ними, но ты все равно ты понимаешь, что это дурдом. Это психбольница, здесь больные люди. И стараешься жить, конечно, как я тогда считал, все-таки по понятиям. Но ты понимаешь, что... Ну, дальше, я вот выходя оттуда, я понимал, задавал вопрос, а что дальше? И последний раз, когда лежал, меня вызвало зав. Отделение. Ну, а мы себе там позволяли, конечно, опять наркотики, опять алкоголь. У нас, я не знаю, ну, все, что можно было, опять и там происходило. И врач вызвал меня, мой лечащий зав. Отделение, и сказал, знаешь что, ты устроил дурдом в дурдоме. Больше мы тебя, и я скажу и главному врачу больницы, что тебя больше не брали сюда. Потому что ты уже, ну, такие как ты, лечению не поддаются. Не потому, что ты такой больной, а потому, что ты уже такой человек, который, ну, ты нам ломаешь тут режим, все. Мы тебя никогда не возьмем больше. И поставили на моем лечении большую жирную точку. И дома у меня возникла такая ситуация, когда мне исполнилось ровно 33 года, а я хочу на этом поставить акцент, потому что 33, да, ну, как возраст Христа. Я вроде бы какое-то время не употреблял наркотики тяжелые, хотя в своей жизни я уже к тому времени, к 33 годам, дочери уже было 14 лет, уже. То есть дочка у меня выросла на моих глазах, я общался с ней, все хорошо, но участия в ее воспитании я не принимал никакого. Слава Богу, что родители поддерживали все это время и меня, и ее, и бывшую жену. Но она выросла без моего участия. Это очень сейчас больно. Понимать это, что я ничего не дал своей дочери. И в 33 года я перепробовал практически все существующие наркотики. Параллельно, когда, если я не употреблял наркотики, то это был алкоголь. Все вот это вот происходило. В 33 года я решил попробовать. Ну, думаю, последний раз и все. И больше, как бы, я не буду этого делать. Ну, закончилось тем же самым. В общем, итог всего было такое, что придя домой один раз вечером, я увидел, что замки отец сменил просто в доме. То есть я своими ключами не открою дверь. Частный дом, дверь деревянная была, и на двери отец воткнул большой охотничий нож, и висела записка не очень приятного содержания, что сына у меня нету. А тому, кто пришел, она была адресована, ну, это, ты попал не по адресу, если ты читаешь эту записку. То есть это ты, это не твое. И буквально...
1: Но записка на тебя была рассчитана.
0: Ну, конечно, да. То есть иначе ее бы никто не прочитал, посторонний бы ее не прочитал. И к тому времени я остался без семьи, без работы, без дома.
1: И без ясного понимания, кто может дать тебе выход из твоего положения. Мы снова ненадолго прервем наш разговор, и снова в эфире песня.

0: В эфире «Русское христианское радио» и наша передача «Выбор». В гостях у нас Алексей Селезень. Алексей, грустно, все грустно очень. Столько лет жизни, и нигде ты не услышал ни от кого о том, что есть живой Бог, о том, что есть истинный выход.
1: Да, единственное, я узнал от мамы, она мне сказала, знаешь, что есть вот человек, который проходил реабилитацию, он такой же, как ты, с такой же похожей судьбой, он был в реабилитационном центре, может быть, поедешь. И я поехал просто встретиться, как потом я узнал, это пастор церкви. Он особо мне не говорил об Иисусе, он не рассказывал, он просто сказал мне: слушай, ну ты уже все, теперь терять-то нечего, давай. И как я понимаю, что у меня-то выбора просто не было. Бог создал мне такую тесноту, что реально выбора у меня не было. Я это сейчас, я прекрасно это понимаю. И приехав в реабилитационный центр, я увидел людей, которые ходят, улыбаются, разного возраста, и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые, с разными судьбами. И мне говорят, а у меня к тому времени я очень себя плохо чувствовал, у меня была большая доза. И мне говорят: да ладно, ты не переживай, не парься, мы за тебя помолимся, и все будет хорошо. Я думаю, ну вот это вот я попал вообще.
0: Было все. Угу. Были дурдома, была тюрьма, такого не было, да?
1: Такого не было, да. Меня по 2 недели выводили из этого состояния под капельницами, а тут вдруг помолимся. Помолились, и я заснул. Я заснул, я проснулся. Опустив это все, я скажу, что на 4-й день я уже работал. То есть Бог настолько коснулся меня в плане, что коснулся, забрал все эти зависимости от меня, и физическую, и сигарет. То есть реально для меня первое чудо сотворил Господь именно там.
0: Скажи, для меня сейчас скажи, за эти 4 дня что ты услышал? Вот это конкретно какие-то доктринальные были выводы, или это Бог коснулся сердца, когда ты еще почти ничего не знал?
1: Я ничего не знал, я просто понял. Я в какой-то момент, когда я каялся, я действительно в сердце сказал, что Бог, если ты есть, сделай. Потому что, действительно, уже выбора-то нету, сделай.
0: Как написано в Библии, испытайте меня.
1: Да,
0: ты этого не знал, но ты на тот момент испытывал Бога.
1: Да, я попросил, да, чтобы он мне помог, и Бог сделал это. То есть тогда я для себя сказал, что, оказывается, это он слышит, и он реально делает вещи. То есть он не тот, который пообещал и не сделает, а пообещал и сделал. Для меня это было очень важно, потому что жив по тем принципам, пацан сказал, пацан сделал. Для меня Бог сделал это. И я себя считал в чем-то обязанным Богу. То есть и те вещи, которые мне сказали, что ты должен пробыть здесь полный срок реабилитации, я для себя сделал вывод, что я должен.
0: То есть пока это были понятия,
1: да,
0: такие.
1: Да, да,
0: вот
1: да.
0: Должен,
1: однозначно, конечно, да. То есть глубокой веры, глубокого понимания того, что действительно Бог.
0: Зачем ты здесь?
1: Да, для чего? Нет, конечно, это мне стало открываться все больше и дальше. Где-то пробыв уже полгода, тогда я уже действительно Бог меня коснулся, и я принял крещение. И для свидетельства хочу сказать, что был такой момент, когда, слушав вашу передачу,
0: программу «Выбор».
1: Да, программу «Выбор», я находился на дне глубокой ямы.
0: В полном смысле слова.
1: Я копал яму для слива, 3-метровая яма, дождь, сырость, это весна была. Я услышал свидетельство такого же человека, который сидел в этой студии, свидетельствовал. И я сказал: Господь, вот твои дела, как бы мне хотелось тоже рассказать свое свидетельство о своей жизни. Вообще...
0: Ну, быть причастным.
1: Да, да, да, причастным к этому.
0: К жизни в Боге.
1: Да. И не было никого рядом. Я не молился, я просто... Это был как бы крик в сердцах, что хочу. И я хочу сказать, слава Богу, Бог настолько, Он сердцевидец, Он настолько знает все наши просьбы, желания, что Он услышал и прошло.
0: Ну и одно абсолютно понятно, что все, что по воле Его, Он исполняет.
1: Аминь, конечно, да, Наталья. И я очень благодарен Богу, что я потом, в конце концов, я все-таки принял решение служить таким же людям, наркозависимым, алкоголикам. Я понял, что тех людей, которых... которые через меня пришли уже к Богу, кого я точно так же мог привести. Я не могу сказать, я пережил такое чувство, я потом плакал, я благодарил Бога за то, что Бог меня использует в своем деле, в этом деле спасения людей. И я помню, я позвонил маме и сказал: «Мама, я хочу тебе сказать, что я решил свою жизнь посвятить Богу». У нее была такая пауза, она сказала: «Я рада за тебя». И я вижу, как поменялись мои родители по отношению ко мне. Я вижу отца, его счастливые глаза. Я вижу маму, которая очень рада. Я вижу отношения родственников ко мне. То есть, если в Писании написано, что прежде всего ищите Царствие Небесное, то есть, действительно, я вижу, что Бог спас им и спасает и моих родственников. То есть, у меня мама покаялась, сестра родная покаялась, папа еще в раздумье, но он как военный человек, он очень подходит к этому.
0: Ну, на пути, скажем так, да.
1: То есть, я благодарен Господу, я благодарю, что все, что сделал Он в моей жизни...
0: Это все правильно, хоть и трудно, да?
1: Да, это очень тяжело, но я теперь понимаю, что я не пришел бы к Богу, если бы это все не произошло. Можно сказать, что в этом и был, как бы, может быть, и план. Бог очень долго терпел действительно меня. И я хочу сказать, что все-таки молитвы матерей, а я знаю, что молитвы матерей — это очень сильно. Я все-таки пришел по молитве моей мамы, которая никогда не опускала руки, когда она все время за меня переживала. Она в душе всегда просила Бога о том, чтобы я спасся, ну, спасся, не именно спасся, а бросил заниматься тем, чем я занимался. Это очень важно. Я хочу сказать сейчас тем мамам, которые, может, слышат меня, тем женщинам, у которых дети находятся в зависимости, может быть, это мамы, может быть, это жены. Я вам хочу сказать, не опускайте руки, когда говорят, что все безнадежно, не верьте этому. Молитесь, продолжайте просить Бога. Если вы даже не умеете это делать, просите как можете. И я знаю, что Бог услышит, и Он спасет. Молитва матери или жены — это очень сильно. И хочу сказать тем людям, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, те, кто еще ходит во тьме, те, кто еще раздумывает, а принять ли Иисуса своим Господом, своим Спасителем.
0: И, извини, я добавлю, может быть, тем, кто не знает.
1: И кто и не знает.
0: Где выход, в ком он, да?
1: Где выход. Это, вы знаете, легко вот говорить. Мне кажется, когда ты это уже ты находишься в Боге. Сейчас я сижу и я свидетельствую. На той стороне может сидеть человек, который скажет: ну, очередной раз кто-то рассказывает, и как бы, но эта история не про меня. Я тоже так думал, что эта история не про меня. Бог нас любит всех. Мы все Его дети. И я знаю. Я вот сейчас уже уверен в том, уверен, я не знаю, на 101%, что если ты искреннее, а я хочу повторить еще раз это слово искреннее, станешь на колени. Не надо, чтобы кто-то рядом даже был, если никого нету, стань сам и попроси Бога, чтобы Он пришел в твою жизнь, спас тебя, то Бог это сделает. Он сделает это обязательно, Он обязательно протянет свою руку, и Он обязательно поможет. Главное сделать этот первый шаг и открыть свое сердце для Господа. И вообще хочу сказать, как классно жить с Богом.
0: Спасибо. И я думаю, что это не последнее свидетельство Алексея. Его церковь начала огромную работу не только с людьми зависимыми. Там задействованы матери, вот люди, которые косвенно пострадали. И очень много предстоит сделать. Я очень надеюсь, что мы тебя снова увидим, услышим в нашей студии. Попрощайся с нашими слушателями, ты.
1: Да, я хочу всем сказать... До свидания, я не прощаюсь, и хочу пожелать всего самого хорошего, и пусть Господь, конечно, вас благословит. До свидания.
0: А наша передача «Выбор» подошла к концу. Напоминаю, у нас в гостях был Алексей Селезень из Московской церкви «Во имя Иисуса». Провела передачу Наталья Чернякова, режиссировал программу Сергей Швецов. Наш адрес – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга притчей Соломоновых, глава 24. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысел глупости — грех, и кощунник — мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника. Не опустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает. Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими? Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный.

Глава 25. И это притчи Соломона, которые собрали мужи Иезекии, царя Иудейского. Слава Божия облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдой. Не величайся пред лицом царя, и на месте великих не становись. Потому что лучше, когда скажут тебе: «Пойди сюда повыше», нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч, и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напои его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык — недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме. Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поверженный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Что город разрушенный без стен, тот человек, не владеющий духом своим. Глава 26. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот,
кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у хромого и притча в устах глупцов. Что влагающий драгоценный камень в пращу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видел ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Ленивец говорит: лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит: «Я только пошутил». Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Глава 27. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, висок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренни укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословящему меня. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Возьми у него платье его,
потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто бережет господина своего, тот будет в чести. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Преисподнее и Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Что плавильня для серебра, горнила для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род. Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Глава 28. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже –

умножающий имение свое ростом и лихвою, соберет его для благотворителя бедных. Кто уклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Человек богатый – мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники, великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы никто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителя. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники. Глава 29. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судя с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные

заботится о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Бедный и лихаимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость в душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников – человек неправедный, и мерзость для нечестивого – идущий прямым путем.

Глава 30. Слова Агура, сына Иакиева, вдохновенное изречение, которое сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укау. «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня». И не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему? И какое имя сыну его? Знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы — мечи, и челюсти — ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и не пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой и говорит: «Я ничего худого не сделала». От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи — народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Горные мыши — народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку, и четверо стройно выступают. Лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем. Конь и козел, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору.
Глава 31. Слова Лемуила царя, наставление, которое преподала ему мать его. Что сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Ни царям Лемуил, ни царям пить вино, и ни князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота — одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее».

Книга Экклесиаста или Проповедника. Глава первая. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», — сказал Экклесиаст. «Суета, сует». Все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое!» Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все — суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердцем моим так: «Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В воплощении Христа явилась полнота Божья. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: В древнегреческом оригинале изречение Иоанна «Слово обитало с нами» буквально читается так: «Слово разбило шатер среди нас». Стало быть, он не желал построить себе хоромы и прочно осесть на этой земле, а расположиться на время в шатре, как ковчевник, подобно бедуинам. Через некоторое время он собрал свой шатер и перенес его в другое место. Так Христос был среди нас недолгое время, после чего возвратился к себе на небеса. Все апостолы в один голос свидетельствуют, что они видели славу Христову. Их свидетельства раздаются как возгласы радости, ведь они были очевидцами Сына Божьего во плоти. Верой у них открылись глаза, и они узрели божественность Иисуса в Его любви и долготерпении, смирении и верности. В Его непорочности они увидели самого Бога. Что же касается славы, то в Ветхом Завете это слово выражало совокупность черт Божьего характера. Все эти черты апостол Иоанн в своем свидетельстве без колебаний приписывает Иисусу, потому что он сам лицезрел в нем сокрытое сияние славы Господней, Его красоту и величие. По вдохновению Святого Духа Иоанн назвал Бога Отцом, а Христа Сыном. Нам никуда не уйти от этой формулировки. Откровение Святого Духа прорывает занавесу, заслоняющую имя Божье, и утверждает нас в понимании того, что вечный и святой Творец, всемогущий Создатель – это Отец, и у Него есть Сын, равно Ему святой, славный и вечный, исполненный любви. Бог не только грозный судья, отмститель и губитель, могущественный, страшный. Он также милостивый, добросердечный, долготерпеливый, милосердный и сострадательный Отец. Таков же и Его Сын. Через познание Отца и Сына мы проникаем в самую сердцевину Нового Завета. «Видевший Сына, видел Отца». Это откровение произвело коренной переворот во взглядах на образ Божий, явленный в других религиях. Оно открыло нам глаза на любовь Божию. Если ты хочешь понять Бога, изучай жизнь Иисуса. Что увидели в Иисусе Его ученики? Каково вкратце содержание их свидетельства? Они увидели Божию любовь, соединенную с благодатью и истиной. Поразмысли над этими тремя понятиями в молитве, и ты ощущишь полноту Божьей славы, обитающей во Христе. Он не являет свою святость в убийственных лучах света, а приносит нам незаслуженную живительную благодать. Все мы законопреступники, и нет среди нас ни одного праведника. То, что Христос пришел к нам, нечистым людям, это одна лишь благодать. Он не устыдился назвать нас братьями, но очистил и освятил нас, обновил и наполнил своим духом. Разве все эти дела, это спасение, не являются благодатью на благодать? Но еще больше благодатью является то, что мы удостаиваемся быть детьми Божьими. Слово о благодати – это не вымысел и не заблуждение, а чистая правда. Воплощение Христа подтверждает истинность Божьего спасения. Христова благодать – это основание нашей веры. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, святой младенец в яслях, как поклонились Тебе пастухи и волхвы в Вифлеемском хлеву. Ты, Бог во плоти, Ты приблизился к нам, Ты не устыдился назвать нас своими братьями. Твой свет во тьме светит. Прими мое грешное сердце, очисти его полностью, чтобы оно стало вечными яслями для Тебя. Я славлю Тебя вместе с верующими, ибо слава Твоя обрела скромный вид простого тела. Мы молим Тебя, чтобы многие несчастные люди вокруг нас познали свое новое право на Твою благодать и приняли Тебя. Вопрос 12. Что значит воплощение, то есть инкарнация Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать».
0: Во время спора с иудеями Иоанн Креститель, вдруг громко воскликнув, заявил, что идущий за ним Христос существовал прежде него, вне времени. Креститель исповедовал веру в вечное существование Христа и свидетельствовал о том, что Христос выше всякого времени и пространства, нетленный и ничем не ограниченный Бог. Вопиющий в пустыне страдал от греховности своего народа и учил о покаянии и отпущении их грехов. Когда он понял, что пришел Мессия, его сердце готово было выпрыгнуть из груди от радости, потому что родился исполненный истины вечный человек, над которым смерть не имеет власти. Явление Божьей вечной жизни в человеческой плоти является источником нашей рождественской радости. Ведь именно с этого момента начинается победа жизни над смертью и устранение греха как ее первопричины. Когда Иоанн Богослов постиг глубину этой благодати, его сердце взыграло в нем от восторга. Из его груди вырвался крик ликования, и он прославил полноту Божью, обитавшую во Христе, как об этом убежденно писал апостол Павел: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стихи. Об этом же свидетельствует Иоанн, выражая свою мысль в кратких словах: «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Что же такое Христова полнота? И как мы принимаем от нее благодать на благодать? Вспомним, что говорит Иоанн о личности Христа в предыдущем 14 стихе. Познавая его величие, мы поймем, как благодать день за днем, словно море, окружает нас. Во-первых, Христос – это Божие Слово, которое исходит от Отца, как обычное слово из уст человека. Он – само сердце Бога, Его воля и естество. В нем благоволение Божие. Как только слова Евангелия достигнут нас, проникнут в разум и преобразуют волю, Христос начнет обитать в наших сердцах, изменяя нас и наделяя своим достоинствами. Разве это не великая благодать? Во-вторых, Христос – это жизнь Божья. Ученые и инженеры могут создавать грандиозные здания, мосты, бомбы, но феномен жизни человека воссоздать не в силах. Родителям подарена способность передавать Божий дар жизни следующему поколению. А разве это не благодать? И хотя земная жизнь коротка, Христос наделяет верующих своим духом, который есть жизнь вечная. Таким образом, все верующие в Господа Иисуса становятся участниками Божьей жизни и не погибнут вовек. Разве это не благодать? В-третьих, Христос — свет мира. Он победил тьму и сотворил свет в кромешной ночи. Только Он дает надежду в унылом мире. Только Он обладает силой укрепить стонущий и изнемогающий мир. Свет Христа в состоянии осветить тьму нашего мира и явить правду и верность в политике, на производстве, в семье, в церкви, если только люди будут веровать в Него. Разве это не благодать на благодать? В-четвертых, Христос — Создатель миров. В Нем обитает полнота Божьего могущества. Чудеса Христовы служат знамениями Его власти. А Христово воскресение из мертвых свидетельствует о том, что и смерть не устояла перед Его жизнью. Он во плоти ходил по воде, преодолевая силу земного притяжения. Он умножал хлебы и кормил ими тысячи людей. Им сочитаны даже все волосы на твоей голове. Когда же ты примешь Его заботящуюся о тебе благодать? В-пятых, желаешь ли ты еще больше познать полноту Христову? Он — владыка миров. Все материальные вещи, каждая минута твоей жизни, даже ты сам — все это Его собственность. Он создал тебя, и Он хранит тебя. Все учения, как о капитализме, так и о социализме, одно лишь обольщение. Ни один человек на земле не достоин чем-либо владеть. Христос — владыка, и Он доверил тебе свое имущество, чтобы ты распоряжался им. Твои мускулы, твои идеи, твои родители — все это даровано тебе Господом. Когда же ты возблагодаришь Его за эту благодать?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире вновь рубрика «Музыкальные приветы».

0: 12 сентября у жительницы Хайден-Ольдендорфа Катарины Хайнрих юбилей. Ей исполняется 50 лет. Братья и сестры из поместной общины от всей души поздравляют ее с этой замечательной круглой датой и выражают свое поздравление и самые добрые пожелания в стихотворной форме. С юбилеем тебя, дорогая, с юбилеем твоим мы сердечно тебя поздравляем. С юбилеем тебя, дай Господь тебе сил и здоровья. Слава Богу, что Он сохранил тебя в мире с любовью. С юбилеем тебя, 50 тебе ныне от роду. Молодая еще, пьешь свободу, как чистую воду. Дай Господь тебе силы здоровья и бодрости духа, и ко слову Его понимание, и жажду, и слуха. С юбилеем тебя, да, мы любим тебя, дорогая, и Господь тебя любит, и в объятиях своих сберегая, тебя сам доведет до чудесной и вечной отчизны, для счастливой, небесной в его радости Божией жизни.
1: Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение.
0: Это были слова из 3 стиха 31 главы Иеремии. А сейчас для Кати Хайнрих прозвучат еще одно стихотворение, затем 20 стих из 30 псалма и песня под названием «Когда в твои слова вникаю». «И снова с трепетным волнением ты в ожидании дня живешь, когда тебя в твой день рождения все будут поздравлять». И ждешь стихов и песен поздравлений, приятных, нежных, теплых слов. Но так всегда в твой день рождения, понятно и без лишних слов. Но в этот год особый случай, ведь как-никак ты юбиляр. И мыслями себя не мучай, знай, ты особый экземпляр. И потому не думай даже, что нет другим до тебя дел. Кто ближний, только жизнь покажет. Служить им – вот что твой удел. И в юбилей, в твой день сегодня, мы скажем, ты счастливей всех, ведь ты давно дитя Господне, и сам Господь простил твой грех. И потому не падай духом, что быстро жизни дни бегут, ведь слышишь ты душой и ухом, что таковых на небе ждут. Ну а пока живи и радуй своим присутствием родных и тех еще, кто с тобой рядом, здесь, на путях твоих земных. И в этот день рождения славно шути и пой, и веселись, но не забудь о самом главном – взор устремлять на небо, ввысь.
1: Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя! И которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими.

0: 14 сентября – день рождения у жительницы Детмольда Катарины Классен. И для нее звучат следующие пожелания. «Пусть Господь всегда пребудет с тобой и в радостях, и в трудностях. Пусть продлит свою милость и благодать в твоей жизни и прибавит к твоей новой жизненной дате еще много счастливых и радостных дней и лет жизни». Вот и еще один год позади. И просим мы Бога, чтоб снова излилась в году предстоящем на твои пути такая всем нужная Господа милость. Мы просим о том, чтобы руки Его держали тебя каждое жизни мгновенье, ведь только лишь с Ним, только лишь у Него сокрыто грядущего благословения. Прожить эту жизнь нет, не поле пройти. Победы даются не просто, не скоро. Мы просим, чтоб сила Божьей любви давала бы крылья, служила опорой. Мы просим Его, и мы благодарим за то, что просить у Него это вправе. Ведь Он есть Господь и останется им. Ему только слава, вечная слава.
1: «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа».
0: Псалом 30, стих 25. Твой день сегодня, Катя, день рождения. Так значит, снова год прошел, как легкий дым, как сновидение, и в летопись, как все, вошел. Чего в нем больше в том прошедшем, разлуки, боль или радость встреч? Ведь мир стал словно сумасшедшим, как быстро время стало течь. Чем старше мы, тем четче видим, что жизнь земная, как мираж. И дней земных конец предвиден, нам просто ни к чему кураж. Хоть вянет плоть, нет сил, как прежде, твой дух все меньше рвется вдаль, душа же молода, как прежде, прошедших дней немного жаль. Но пусть все так же будет много мгновений радостных и встреч, душой, чтоб славить имя Бога, лишь Он способен нас сберечь. Сберечь в своей руке от смерти, от недугов и тяжких мук, болезней в жизни круговерти, от горьких слез и от разлук. Дай Бог тебе здоровье тела и бодрость духа во все дни. Пусть спорится любое дело. Господь и Бог тебя храни.
1: Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам.
0: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 7. Песня, которая сегодня прозвучит для Катарины Классен, называется «Господи, возьми меня за руку».

Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Следующий заказ пришел к нам от нашей постоянной радиослушательницы. Он звучит так. Мы хотим поздравить нашу подружку Ларису Дейгин 16 сентября. Свой 60-летний отменный юбилей отмечает наша дорогая Лариса, самая младшая подруга детства. И для нее в связи с такой примечательной, необычной круглой датой сегодня от имени подруг Елены, Оли и Валентины на 6 десятков звучит особое юбилейное поздравление и много добрых и светлых пожеланий, которые направляются в город Брамше. А теперь мы озвучим их. Дорогая Лариса, сердечно поздравляем тебя с днем рождения, с твоим прекрасным юбилеем. Пусть взор прекрасной веры всегда будет направлен в лазурь неба. В этот день разреши нам пожелать тебе счастья, мира и здоровья, покоя, бальзам твоей душе и много-много блага свыше. Ты крепко за Христа держись, лишь Он спасет среди ненастья. Но и, конечно же, надежду она не постыжает. И еще много счастливых, прекрасных тебе лет. Мы благодарны Богу за тебя, за твое доброе и отзывчивое сердце, за любовь, которую ты даришь твоей огромной семье и близким, и друзьям. Желаем, чтобы Бог был близок к тебе в каждом мгновении. Особенно желаем тебе не терять сил, когда бывает нелегко. Пусть Господь сам поддерживает тебя, дает мудрости в воспитании деток, направляет в каждом решении и восполняет то, чего порой не хватает человеку. Пусть в твоем доме будет Божий мир, в сердце тихая уверенность в его заботе, а впереди еще много долгих дней радоваться и благодарить Господа. Пусть Господь действительно совершает свою добрую волю в твоей жизни, укрепляет тебя изо дня в день, благословляет тебя, мужа, твое наследие и помогает тебе видеть, что даже среди непростых обстоятельств его рука по-прежнему ведет и хранит всех вас. Храни вас Бог и в дальнейшем от всех бед, болезней и неудач. От всего сердца поздравляем и благословляем тебя и весь дом твой именем Создателя. Мы очень любим и ценим тебя. С любовью и уважением, твои подруги. А сейчас по желанию подруг для Ларисы Дейгин прозвучит стихотворение под названием «Шесть десятков». Дорогая подруга Ларисочка, в день твой юбилея желаем мы многого, а пожелания очень особые, вечных ценностей скромный запас. Время наше так быстро проходит, 60 уже позади, и когда-нибудь мы в небе синим все вместе обнимемся и песнь воспоем. Пусть благость будет зеркалом небесным, а сердце в нем, как светочи, горят. Терпение пусть алмазом сияет, а кротость будет нежной волной. Пожелаем тебе мы любви и радости, за Иисусом идти без робости, а еще пожелаем.

0: един даешь мне жить в безопасности.
1: Псалом 4, стих 9. Песня, которая сейчас прозвучит для Ларисы Дейгин, называется «Странствую».

Также подруги пожелали, чтобы для Ларисы Дейгин к ее праздничному юбилейному дню прозвучало еще одно стихотворение, а затем из 30-го псалма 24-й стих и песня под названием «Дорожите друзьями, берегите друзей». «Лариса, в твой прекрасный юбилей сердечно мы хотим тебя поздравить, а дата 60 – большая дата, на годы стала ты богата. У нас к тебе есть много пожеланий, тебя Бог обещает наградить. Иди его путем, пусть ветры дуют, нам должно праведно ходить. Лариса, ты верная подруга, мать, жена и нянька в кругу семьи, а среди нас, друзей, нам настоящий друг, советник, христианка, всем служишь добротой своей. С зарею ты встаешь и в полночи ложишься, и никому не счесть твоих забот. Наград себе не ждешь, похвалят, ты смутишься, а побронят, ну что же, видит все Господь. Не держишь ты обид, печали забываешь, сама себя совсем не бережешь. Но все, что от судьбы ты скупо получаешь, родным и близким щедро воздаешь. Что ждет их впереди, Бог знает, ты не знаешь. В глазах всегда тревога и любовь, когда в мольбе за них колени преклоняешь и прячет шепот твой ночной покров. Торопятся года, борьбы и веры полны, но сквозь них пусть мы видим вновь и вновь в твоих чертах лицо святой Мадонны. Недаром ты всегда во всем любовь. Душою ты, конечно, молодая, и можешь молодым пример подать. Пусть годы твои, в вечность улетая, тебе приносят только благодать. Служи ему еще усердней, трудись, люби еще сильней, так будет.

0: будем славить милосердие Иисуса юностью своей. А знаешь, подруга, это же чудо, что все мы Христа познали, и что дорогой трудной к светлой шагаем дали. Вместе идти нам легче, вместе сильны мы в деле. Много печалей встретим, и что ж того, мы все вместе. Нашим хорошим песням место побольше давайте, мы еще здесь остались, мы на пути к отчизне. Лучше за дело взяться, а не стоять в сторонке. Если уж разобраться, мы же граждане неба.
1: Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.

0: Новости.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
2: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». Она обнаружила, что письмами можно общаться со многими людьми, живущими близко и далеко, и привлечь их внимание для работы среди слепых. Ей всегда удавалось писать замечательные письма в колледже. Кроме того, она написала несколько статей, которые были опубликованы. Она также продолжала писать историю о своих личных переживаниях. Все это было включено в книгу с помощью Джона Мейси, выпускника Гарвардского университета, литературного критика и журналиста и большого друга Анны. Он выучил ручной алфавит, чтобы самому разговаривать с Еленой, и помог ей завершить ее рукопись. Книга была опубликована в 1904 году. В этом же году она закончила колледж. История ее жизни, рассказанная ее собственными словами с ее очевидным писательским даром, вскоре сделала Елену знаменитостью. Книга оказалась настолько популярной, что через некоторое время она была переведена на 50 языков, а также напечатана для слепых шрифтом Брайля. Помогая Елене писать и будучи большим другом Анны, Джон Мейси стал как бы членом их семьи, живущей в Ренсиме. Было очевидно, что он сильно увлечен красивой, изящной Анной Салливан. Теперь, к великой радости Елены, они должны были пожениться, и Джон переедет жить с ними в дом. Незадолго перед свадьбой Елена получила загадочное письмо, на конверте которого было написано «Секрет для Елены Келлер». Ниже было написано: «Прошу мисс Салливан или мистера Мейси не читать. Пусть это письмо для Елены прочтет кто-нибудь другой». Она отнесла это письмо к остановившейся у них одной из ее подруг и попросила прочитать его. Это было письмо от доктора Белла, который просил ее купить Анне подарок от его имени. К письму был приложен денежный чек. Сама Анна ничего об этом не знала до тех пор, пока Елена не выбрала подарок. Итак, она отправилась вместе с ее подругой в Бостон, чтобы выбрать что-нибудь особенное в подарок Анне от доктора Белла. После долгих поисков Елена остановила свой выбор на двух вещах – часах с нежным перезвоном и серебряном кофейнике. Елене нравился Джон Мейси. Он был остроумен и хороший компаньон. После того, как он и Анна поженились, и он стал жить с ними на ферме, они вместе хорошо проводили время, так как у всех троих было много общего, особенно их любовь к книгам. Работа Джона заставляла его каждый день бывать в Бостоне. В то время как Анна утром вначале подвозила его до станции, а потом делала покупки, Елена убирала со стола после завтрака, мыла посуду и прибирала в комнатах. Затем она и Анна садились за работу с письмами. Их корреспонденция становилась все обширнее, по мере того, как все больше и больше людей осознавали, как много эти две женщины могут дать слепым и страдающим другими физическими недостатками, пользуясь собственным опытом. По вечерам, когда Джон Мейси возвращался домой, они вместе читали, разговаривали и обсуждали свои планы. Теперь, когда Елена знала, какую работу нужно делать в мире, у нее появилось много идей. Единственное, что ее тревожило, был постоянный страх, что физический недостаток будет препятствовать ей вести активную жизнь и сделает бесполезным членом общества. Теперь она знала, что Бог призвал ее, и Он хочет использовать ее необыкновенный опыт, чтобы дать мужество другим страдающим, как она, но не имеющих таких преимуществ. Он мог использовать ее, чтобы помочь тем, кто жил в темноте без веры и найти свет. «Я бы с удовольствием помогала как слепым, так и глухим», – рассуждала она. «Но так как я не в состоянии делать и то, и другое, я буду делать все, что могу для слепых. Я хочу помочь тем, кто потерял свою работу и не может себя прокормить. Ведь я знаю, какими беспомощными они, должно быть, себя чувствуют». Она объединилась с группой, впервые созданной в Бостоне, которая хотела помочь слепым жить нормальной жизнью, насколько это было возможно. Члены группы знали, что первый шаг, который они должны сделать, это убедить правительство поддержать их предложение. Поэтому Елену Келлер попросили пойти вместе с делегацией, чтобы заручиться поддержкой штата. Для нее было важным моментом, когда ей пришлось предстать перед властями штата, чтобы ходатайствовать за дело слепых. Когда правительство согласилось создать комиссию для определения путей обеспечения работой слепых людей с тем, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь, Елена почувствовала, что делу ее жизни действительно дан старт. «Слепые видят своими пальцами», – убеждала она. «Их руки должны быть обучены делать полезные товары, пользующиеся спросом, а не нелепые пустяковые вещицы, изготовление которых, как часто думают, есть удел людей с физическими недостатками. Почему это они не могут стать хорошими плотниками или мастерами по дереву, ткачами или массажистами, или настройщиками пианино?» У Елены возникла идея. Многие слепые обучались многим профессиям у себя дома. И в Бостоне, в фешенебельном торговом центре, был открыт уютный магазин для продажи предметов, изготовленных слепыми. Спустя время новая комиссия позволила открыть серию таких магазинов в различных частях штата Массачусетс. Вскоре люди обнаружили, что эти магазины стоили того, чтобы их посетить, так как в них все товары были хорошего качества и практичны в использовании. Сотканные вручную занавеси и скатерти, постельные покрывала и пледы. Все было хорошо продумано и сделано добротно. Это была выставка, которая показывала, как хорошо обученные слепые могут изготовлять полезные изделия для продажи по обычным ценам. Для мастеров было приятно осознавать, что они принадлежат не только к обществу слепых, но и к огромному братству трудящихся. Теперь у них есть стоящее дело, чтобы они могли почувствовать себя полезными обществу, рассуждала Елена Келлер. Ей было хорошо знакомо это чувство. Еще одно, что она считала необходимым, в этом она убедилась на личном опыте в борьбе со своим мраком, это облегчить слепым чтение книг. В то время у каждого штата был свой собственный способ печатания книг для слепых. По своему горькому опыту Елена знала, что в Америке использовались 5 различных видов шрифтов. Ей пришлось выучить их все. Это было самой большой помехой, так как отсюда следовало, что если слепой человек выучился читать в одном штате, он не сможет читать книги, напечатанные в другом штате. «О Боже!» – переживала Елена. «Как много усилий тратится попусту из-за того, что каждый штат работает обособленно и не имеет представления о том, что творится в других штатах. Если бы только мы могли объединить всех вместе, какую бы перемену это принесло?» Она поставила перед собой задачу добиться, чтобы все книги для слепых печатались только одним шрифтом, методом рельефных точек, известных как шрифт Брайля. У нее ушло много времени, чтобы выиграть в этой битве за книги, но она упорно добивалась, и в конце концов ее цель – печатание всех книг одним шрифтом – была достигнута. Сегодня слепые везде пользуются шрифтом Брайля. Несмотря на всю ее работу для слепых, у Елены Келлер было такое чувство, что она не исчерпала всех своих возможностей в этом деле. «Если бы я могла быть настоящим оратором для слепых!» – мечтала она. «Я должна уметь говорить лучше. Люди очень добры, но я знаю, что они не могут понять и половины того, что я произношу». Это было правдой. Люди были очарованы ее историей, но находили, что ее тяжело было слушать. Ее голос был очень монотонным, а слова она произносила невнятно. Она упорно продолжала тренироваться до тех пор, пока не стала говорить лучше. «Если бы только я могла слышать, как звучит мой голос!» — жаловалась она Анне после того, как пыталась последовать советам учительницы, чтобы достичь большей выразительности голоса. Анна быстро описывала в ее руке журчание ручейка и сладкоголосую песню птицы. И снова Елена старалась говорить с выразительностью и произносила слова более живо. Это была одна из самых тяжелых битв, которую ей нужно было выиграть. Часто она была настолько расстроена своими неудачами в речи, что только громадным усилием воли заставляла себя продолжать в надежде на достижение цели. И все же она уже сделала большие успехи. Она могла оглянуться назад в то время, когда в 10-летнем возрасте заявила: «Мои мысли привыкли биться против кончиков моих пальцев, как птицы стремятся получить свободу». Затем дверь приоткрылась, ведь она была научена произносить, запинаясь, свои первые слова, и после 11-го урока Елена шла домой, повторяя прекрасное предложение: «Я больше не немая». Мало-помалу ее речевые крылышки начали становиться все сильнее по мере практики. Теперь они стремились подняться ввысь и летать. Она уже могла говорить лучше, чем многие глухие люди, но крепла уверенность, что Бог хочет, чтобы она совершенствовалась все больше и что с Его помощью она может научиться пользоваться своим голосом, так как Он от нее этого ожидает. Она работала над собой со всей присущей ей энергией и решительностью. Один хорошо известный преподаватель пения в Бостоне настолько заинтересовался ее усилиями пользоваться своим голосом более естественно, что предложил дать ей несколько уроков. Он выучил ручной алфавит с тем, чтобы иметь возможность учить ее так же, как любых других людей. Он непрестанно ободрял ее, и она нуждалась в малейшем из тех ободрений. Часто ей было довольно трудно управлять своим голосом. В какой-то момент она начинала говорить фальцетом, а через мгновение ее голос резко опускался вниз до низкого звучания. Часто казалось, что она никогда не сможет научиться разговаривать так, как другие люди. «Это слишком тяжело!» – в отчаянии повторяла она. Но она все еще продолжала работать над собой. В конце концов, ее упорный труд сделал свое дело. Через 3 года ее преподаватель пения решил, что голос Елены улучшился, и она уже может появиться на публике. В феврале 1913 года друзья помогли организовать Анне и Елене встречу с людьми в небольшом городе Нью-Джерси. Анна объяснит, как она научила свою слепоглухую ученицу пользоваться своим разумом и жить практически нормальной жизнью. Елена должна будет рассказать, как она преодолела трудности с речью. Когда наступил тот день, Елена настолько была взвинчена в своем усилии и стремлении сделать все хорошо, что ее охватил страх. Поднимаясь на сцену, она в отчаянии молилась: «О Господи, пожалуйста, пусть мой голос звучит свободно!» Затем, стоя перед охваченной интересом взволнованной толпой, она похолодела от ужаса. Казалось, ее сердце сейчас перестанет биться. Она приоткрыла рот, но ни одного звука не произнесла, хотя слова стремились вырваться наружу. После всего она издала звук, при котором у нее появилось такое ощущение, словно выстрелила пушка, тогда как для аудитории это был всего лишь шепот. Затем, собрав все свое мужество и силу воли, она начала говорить, припоминая уже ранее приготовленную речь, хотя ее голос звучал неустойчиво и невнятно. Она знала, что у нее получилось плохо. И как только собрание закончилось, она поспешила уйти со сцены, чувствуя себя очень несчастной и жалкой. Конечно, каждый старался быть особенно добрым с ней и подбодрить ее, но она знала, что потерпела неудачу. Ей так сильно хотелось помочь людям, страдающим физическими недостатками, показав им, что такие трудности могут быть преодолимы, а теперь она чувствовала, что она их подвела. И все же провал был хорошим испытанием для Елены. Потом она не раз вспоминала с благодарностью к Богу этот момент. После этого она не отказалась идти вперед, наоборот, неудача привела в движение ее духовные силы и заставила быть сильнее в Божьем служении. «Вскоре, — писала она, — вера, надежда и любовь вернулись ко мне, и я принялась снова за работу». Постепенно она добилась большей уверенности в речи и научилась говорить намного лучше. Люди стекались отовсюду, чтобы послушать ее, и восхищались ее упорством в преодолении физических недостатков. Елена всегда могла рассказать людям что-то интересное. К тому же она всегда старалась выглядеть привлекательной и жизнерадостной, и людям доставляла радость смотреть на нее. Высокая, стройная, с красивой формой головы и приятными чертами лица, она хорошо одевалась, так как очень любила красоту. И ей было приятно ощущать на себе хорошую одежду. Кроме того, представляя слепых, она хотела выглядеть наилучшим образом ради них. Ей не нравились тупость и серость. Она считала, что им не должно быть места в том мире, который Бог создал таким прекрасным. В своих обращениях она часто говорила о том, что мы должны быть счастливы, и ее слушатели думали, как хорошо она применяет в жизни то, о чем сама проповедует. У слепых людей такие же права быть счастливыми, как и у других людей, говорила она. Но этого не будет до тех пор, пока они не научатся какой-нибудь работе, благодаря которой смогут прокормить сами себя. Подумайте, как себя чувствуют те люди, которые живут за счет милостыни и постоянно ощущают, что они являются бременем для остальных. Так как она приводила конкретные примеры, кто из лишенных способности видеть был научен различным ремеслам и теперь имел возможность сделать полезные вещи для продажи, ее слушатели понимали, какую необходимую и полезную работу она делала, посвящая этому свою жизнь, и теперь просила у них помощи. Борьба с мраком приводила Елену Келлер ко многим новым открытиям. Елена провела свое детство в деревне. Там у них был свой дом, и теперь для нее было интересно узнать, как другие люди живут в больших промышленных городах. Ребенком она ездила вместе с Анной и доктором Беллом в трущобы Нью-Йорка. И теперь, посещая такие места на задворках промышленных городов, она обнаружила, как много людей обитает в жалких, убогих многоквартирных домах, которые сдавались в аренду, и в каких ужасных условиях им приходилось жить. Дети росли недоедая, их одежда напоминала лохмотья. Не видя этого глазами, она могла чувствовать и обонять запах нищеты и грязи, и при ее живом воображении она представляла, как им живется в такой убогости и нужде. «Я благодарна Богу, что могу сочувствовать людям и помогать им», — говорила она. Она использовала свои познания для дела, для улучшения условий жизни, в которых жили бедные в больших городах. Тем самым она боролась за улучшение условий жизни слепых Ведь она знала, что такие бедствия, как нужда и невежество, часто были реальной проблемой многих слепых. Елену огорчало и сердило, если она видела несправедливость или притеснение, но она никогда не отчаивалась. Она понимала, что как христианка она не имеет на это права. В этом она была обязана своему старому другу епископу Бруксу, который научил ее побеждать действенным духовным оружием. Она понимала и была уверена, что Бог, любящий Отец, желающий для своих детей самого лучшего, и что ее главная цель – способствовать его работе на земле и стараться делать это так, как хочет он. «Самое важное в мире – это любовь», – говорил епископ. «И Бог есть любовь». Ее вера пылала факелом во мраке. Была ли это физическая темнота, в которой приходилось жить слепым, или же это был духовный мрак тех, которые жили без Божьей любви и заботы. Вера в Бога была для Елены путеводителем в ее походе против мрака, как духовного, так и физического. Глава 7. Начало больших путешествий. «Однажды я буду путешествовать», – заявила Елена Келлер, когда ей было 12 лет. И в ее сознании пробуждалось желание больше узнать о других народах и землях, которые еще неведомы ей. Теперь, благодаря своей работе, она бывала во многих городах и городишках на востоке Америки. Но до того времени, когда она действительно могла насладиться путешествием, ей нужно было много чего достичь из-за своей слепоты и глухоты. Ей было нелегко после жизни в привычном знакомом окружении в Рентхеме, где она знала все входы и выходы, погрузиться в водоворот городской жизни и не иметь возможности видеть то, что творится вокруг нее. Часто она с тоской думала о мирном саде у себя дома, вспоминала, как она прогуливалась одна к сосновому бору, где Джон Месси протянул проволоку вдоль края поля, благодаря которой она могла чувствовать и придерживаться своего пути. Теперь в большом городе с его напряженной и быстрой жизнью она часто чувствовала себя одинокой и изолированной. Ведь она всецело зависела от Анны или от любого друга, который работал вместе с ними, чтобы описывать в ее руке все происходящее вокруг нее. Никогда она не чувствовала себя такой одинокой и испуганной, как во время того путешествия, когда они с Анной должны были давать вместе лекции в одном из больших городов. В незнакомой гостинице, где они ночевали, Анна проснулась утром, чувствуя сильное недомогание. Она заболела гриппом. Елену охватила паника. Что делать? Она никогда не чувствовала себя в гостиницах уютно и в лучшие времена. А теперь ее беспомощность еще сильнее дала о себе знать, потому что она не могла ни воспользоваться телефоном, ни сама спуститься вниз. В конце концов им пришли на помощь, послали за доктором, и управляющий гостиницы заботливо проводил их до поезда, на котором они уехали домой. Но несмотря на все трудности, Елена всегда была готова к перемене мест. «Жизнь – это либо бесстрашное приключение, либо ничего», – говорила она, и мало-помалу все более привыкала к поездкам по стране поездом, машины их друзей, а иногда нанятым такси. Как она это называла? Поход на колесах. Потому что теперь идея обучения слепых всем видам ремесел начинала притворяться в жизнь. Следующим шагом было посещение как можно большего количества сел и городов. Ей хотелось, чтобы люди почувствовали ответственность за слепых, живущих вокруг них, и могли оказать им поддержку в работе. Елена и Анна почти всегда везде появлялись вместе. Все изумлялись, когда видели эту пару. Публика не меньше поражалась, когда они выступали и отвечали на вопросы. Всегда радушные, они радовали и ободряли людей. Анна была настоящим оратором, и люди слушали ее с огромным интересом, когда в начале лекции она объясняла, как она учила Елену. Затем, когда наступала очередь Елены продемонстрировать их метод работы вместе, она прикасалась своими пальцами к губам Анны и показывала, как она может читать по ее губам, в то время как та говорила. Когда Анна писала в ее руке, Елена могла сказать публике, что та говорила, но уже другим способом. В 1914 году они отправились в то время в самое длительное их путешествие вдоль американского континента. К большой радости Елены ее мать тоже поехала с ними. Ей удалось намного облегчить им поездку, приобретая железнодорожные билеты, заказывая гостиничные номера, занимаясь покупками и ведя дела с посетителями. Миссис Келлер всегда мечтала путешествовать, и теперь они втроем могли наслаждаться их первой совместной поездкой. Какой она была захватывающей, даже если и была сопряжена с некоторыми неудобствами. Они проводили лекции в городах Канады, где им был оказан очень радушный прием. Затем, возвратившись в Соединенные Штаты, они встречались с людьми в различных городах средней части Западной Америки.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

друзья, мы склоним наши головы для молитвы. Иисус Христос, слава и благодарность Тебе за милость Твою и любовь. Благодарю Тебя за то, что Ты телом Своим вознес на крест наши грехи. Слава Тебе за то, что Ты освободил нас от власти греха и дал нам свободу, чтобы мы служили Тебе. Но Ты видишь, как сатана еще свирепствует на земле. Сколько людей гибнет в оковах греха и зла. О, Иисус, научи нас со всей ясностью и великой любовью обличать грех и вести людей к Тебе и Твоему чудному небесному свету. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

В нашей сегодняшней передаче я хочу в первую очередь обратиться к моим дорогим братьям и сестрам, сонаследникам и сонаследницам Царствия Божия, к тем, кто служит Богу и зовет к Нему других. Тема нашей беседы – «Обличай грех». Обличать грех так же неприятно, как и необходимо. Проповедник, который делает это в страхе Божьем, зачастую бывает непопулярен даже среди тех, кто называют себя христианами. Ну, а порой это даже может стоить головы, как это было у Иоанна Крестителя. В 6 главе Евангелия от Марка читаем о кончине Иоанна Крестителя. Читаю с 17 стиха. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиада вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, «Чего просить?» Та отвечала, «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и воздержавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Мы, конечно же, можем только поражаться жестокости этой юной девицы, но этим мы не воскресим Иоанна. Иоанн Креститель был верен и послушен Богу, обличая Ирода. Он смотрел не на опасность, грозящую ему со стороны ревнивой Иродиады, но на Слово Божие. Таким Иисус Христос говорил, читаю Евангелие от Матфея, 5 глава, 11 и 12 стихи, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». О да, и пророки, обличавшие народ израильский, были непопулярны, и их гнали. Иеремия был посажен в яму за то, что обличал во грехе иудеев с их царем Сидекией. Иеремия 37 и 38 главы. Или вспомним священника Захарию. Читаю из второй книги Паралипоменон, глава 24, стихи 20 и 21. «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им, «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеления Господни? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. Читая такое, можно подумать, «Да какое мне дело до вас? Если вы так отвечаете на обличение, то грешите себе дальше». Но не так нас учит Слово Божие. В книге пророка Иезекииля, глава 3, стихи 18 и 19 читаем, «Как сам Бог говорит, когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника,
а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Да, мои дорогие братья и сестры, мы спасены не для того, чтобы сложа руки сидеть и ждать дня нашего перехода в вечные обители нашего Небесного Отца. Мы спасены, чтобы нести это спасение дальше тем, кого Слово Божие называет беззаконниками. О, мой дорогой брат, обливается ли твое сердце кровью, когда ты видишь, как беззаконник грешит, как он шагает прямо в ад? Пусть сам Бог наполнит сердца наши состраданием к погибающим в грехах людям.

Праведника тоже следует вразумлять, когда Бог допускает в его жизни преткновения. Ибо «Я взыщу кровь его от рук твоих, говорит Бог, и в отношении праведника, допустившего грех. Но Бог не хочет смерти грешника. Для того Христос и пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи. Да и не только за наши, но за грехи всего человечества. Но для того, чтобы освободиться от греха, люди нуждаются в обличении». Вспомним, как была спасена Ниневия. Бог посылает пророка Иону обличить жителей этого огромного города в грехах их и предупредить о наказании за грех. Отрадно читать строки Священного Писания книги пророка Ионы, глава 3, с 5 стиха. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и оделся во вретище и сел на пепле и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Или другой пример из Нового Завета. Апостол Петр, исполненный Духа Святого, обличает иудеев. Петр не ищет мягких и приятных слов. Он не говорит народу комплименты. О, нет, он говорит: «Мужи израильские, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать?» Какой чудный результат этого обличения! В тот день около 3000 человек обратились ко Христу, получили прощение грехов и через водное крещение присоединились к Церкви Христовой.

Или вспомним пламенную проповедь Стефана перед Синедрионом. «О, этот исполненный веры и силы муж Божий горел желанием спасать погибающих в грехах иудеев». Но для этого он должен был открыть им глаза на их жизнь. Стефан напоминает этим людям историю израильского народа, начиная от Авраама. Он говорит об Иосифе и о Моисее, о благословениях Божьих и о непослушании народа израильского. Исполненный Духа Святого, он обличает. Читаю из книги «Деяния апостолов», глава 7, с 51 стиха. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Очень понятно, что эти слова не понравились самоправедным иудеям. Неудивительно, что они дружной толпой вывели Стефана за город и убили его. Да, зачастую мы должны прямо указывать людям на их грехи, если мы хотим стать верными свидетелями Иисуса Христа, если хотим приобретать души для Него, если хотим, чтобы поместные церкви имели божественный характер, если хотим, чтобы молодежь наша не уходила в мир греха, если хотим, чтобы дети наши вместе с нами радостно служили Богу нашему, если хотим, чтобы каждый грешник узнал, что именно за его грех Иисус Христос умирал на позорном Голгофском кресте, тогда мы не можем молчать о грехе. О, наша прямая обязанность предупреждать людей об опасности греха и последствии его, а также об ответственности за него. Слово Божье очень ясно говорит: «Сделанный грех рождает смерть». Посмотрите, что было на Голгофском кресте. Сын Божий, святой и праведный, взял на себя наши немощи и болезни, всю нашу неправду, весь наш грех. Но Бог в святости своей так ненавидит грех, что в тот момент он отвернулся даже от любимого сына.

Если Бог не мог смотреть на Сына Своего, когда Он стал воплощением греха, то как же мы можем обходить молчанием этот коварный грех? Пресвитер, да и любой труженик в церкви, который любит свою поместную церковь, будет обличать грех и смело, решительно будет выкорчевывать его с корнем, иначе грех разрушит церковь. О Павле и Варнаве, этих знаменитых и любимых апостолах, написано, читаю из книги «Деяния апостолов», глава 14, стих 1, «В Иконии они вошли вместе в иудейскую

синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов. «О, мои дорогие братья и сестры, сотрудники и сотрудницы на Ниве Божьей, пусть сам Бог наполнит сердца наши той любовью, которая послала на Голгофский крест нашего Спасителя. Мы должны бы иметь те же чувствования, какие были во Христе Иисусе. Откроем глаза наши на ту катастрофу, навстречу которой идут неспасенные, а глаза наших слушателей, наших близких и дорогих, наших знакомых и незнакомых нам сограждан, откроем на ту любовь, которая умирала на Голгофе с распростертыми руками. Будем обличать грех, но будем и указывать на возможность освобождения от всякого греха, на прощение в пречистой крови Агнца Божия Иисуса Христа. Проявим максимум верности Богу, все свои силы и все, что есть у нас, предоставим в пользование нашему Небесному Отцу, и тогда сможем сказать окружающим нас людям вместе с апостолом Павлом: «Чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «О ценности подчинения».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Но, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. Неоднократно в наших предыдущих передачах мы говорили о том, что трудности, связанные с подчинением, характерны не только для женщин нашего времени. Именно с этой проблемой столкнулась Ева в Эдеме. Змей, по сути, сказал Еве: «Имеет ли Бог право распоряжаться твоей жизнью?» Другими словами, он внушал ей: «Ты можешь сама управлять своей жизнью, ты никому не обязана подчиняться». Он убедил Еву, что, подчинившись указаниям Бога, она станет несчастной и многое потеряет. С того самого дня сатана мастерски внушает женщинам, что подчинение – слово с негативной окраской, что такое понимание жизни слишком узко и лишает их свободы. Он превратил прекрасную, святую и мощную истину в нечто безобразное, пугающее и отталкивающее. Сатана прекрасно знает, что если мы поймем истину о библейском подчинении, одной из самых освобождающих истин Божьего Слова, то с радостью примем ее. Он не может допустить, чтобы мы выбрали путь подчинения, потому что в этом случае лишится власти над нашей жизнью и жизнями дорогих нам людей.

Ложь 25. Если мой муж пассивен, то я должна взять инициативу в свои руки, иначе мы так и будем стоять на месте. Когда мы спрашивали женщин, в какую ложь они верили, этот вид лжи был третьим в списке. Ничто так не расстраивает женщин, как пассивные мужчины. Опять же, это не ново. И это тоже случалось еще в Эдемском саду. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Бытие 3.6. Этот отрывок рисует в моем воображении странную картину. Супруги вместе гуляют по саду. Змей приближается к ним, игнорирует мужа и завязывает разговор именно с женщиной, зная, что Бог поставил мужа над женой и что оба находятся во власти Бога. Заметьте, как сатана пытается разрушить Божий порядок, обращаясь непосредственно к жене. Сатана начинает разговор с вопроса: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в саду?» Обратите внимание, чего здесь не делает женщина. Она не вспоминает о своем муже, который стоит рядом с ней. Она не говорит змею: «Я бы хотела познакомить тебя с моим мужем». Она не поворачивается к мужу и не спрашивает: «Милый, что ты об этом думаешь?» Или: «Адам, может быть, ты скажешь ему, что говорил тебе Бог?» Она продолжает разговаривать со змеем так, как если бы мужа не было рядом. Далее, встав перед выбором, она берет все в свои руки. Она не советуется с мужем, не спрашивает его мнения, она просто действует. Взяла плодов его и ела. Бытие 3.6. А что в это время делал Адам? Он делал то, что, по словам многих женщин, постоянно делают их мужья. Ничего. Он не вмешался, не принял участия в разговоре, разве что отведал плодов, которые дала ему жена. Неожиданно происходит первая перестановка ролей. Бог сотворил мужчину первым и возложил на его плечи обязанность вести и кормить тех, кто будет находиться под его защитой. Женщина, буквально сотворенная из мужчины, была создана поддерживать инициативу своего мужа. Даже физиологические различия между мужчиной и женщиной отражают эту фундаментальную разницу. Но кто главный и кто кого в этой истории кормит? Не мужчина, а женщина. А кто принимает? Не женщина, а мужчина. Что-то здесь неправильно. И с тех самых пор такое нарушение порядка происходит в жизни сыновей и дочерей первой семейной пары. Эта перестановка ролей стала после грехопадения типичной для взаимоотношений мужчин и женщин. Начиная с того рокового дня в Эдеме, у женщин появилось непреодолимое желание контролировать мужчин, управлять ими и быть независимыми. Мы склонны брать все в свои руки, проявлять инициативу. Однако, по иронии судьбы, мы также хотим просто принимать и отвечать. Хотим, чтобы мужчина что-то предпринимал. Такими сотворил нас Бог. Как в случае Адама и Евы, мы инстинктивно обвиняем в этой проблеме друг друга. Мы сразу сваливаем всю вину на пассивных мужчин и утверждаем, что если бы они были немного активнее, если бы они хоть что-то делали, то мы не стали бы контролировать их. Многие годы женщины утверждают, что именно пассивность мужей заставила их действовать самостоятельно. «Мой муж не работает. Если бы я не нашла работу, мы умерли бы с голоду. Если я позволю своему мужу решать финансовые вопросы, он быстро доведет нашу семью до разорения. Он не хочет принимать участие в воспитании наших детей. Если бы я не наказывала их и не заставляла их поступать правильно, они отбились бы от рук». В книге Притчи, 21 главе, сказано: «Сердце царя
в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, Он направляет его. Наше желание подчиняться Богом данной власти проявляет нашу веру, показывает, насколько велик для нас Бог. Высшая власть стоит над любой человеческой властью. В конечном счете, ни один человек не властен над нашей жизнью. Подчинение вводит нас под покров и защиту нашего мудрого, любящего, всесильного Небесного Отца, который держит в руках сердце царя. Вопрос в следующем. Действительно ли мы верим, что Бог выше любой человеческой власти? Верим ли мы, что Он достаточно силен, чтобы, если нужно, изменить сердце человека, стоящего у власти? Верим ли мы, что Бог достаточно силен, чтобы защитить нас, если мы занимаем свое место и подчиняемся поставленной над нами власти? Верим ли мы, что Он знает, что для нас лучше, и хотим ли мы довериться Ему, чтобы Бог исполнил свою совершенную вечную волю? Истина заключается в том, что, как мы видели в первом послании Петра, 3 главе, с 1 по 2 стих, когда жена подчиняется мужу, она позволяет Богу действовать в его сердце и приводить его к послушанию. Петр говорит дальше, что покорное сердце дарит женщине самую восхитительную и долговечную красоту. «Да будет украшением вашим сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Как Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Если жена подчиняется мужу, независимо от его духовного состояния, то по-настоящему освобождается от страха. Ведь она доверилась Богу, который в конечном счете управляет и ее мужем, и сложившейся ситуацией. Сьюзан Хант в своей книге «Настоящая женщина» прекрасно сформулировала суть подчинения. «Я не могу логически доказать необходимость подчинения. Логика – вообще бессильно, когда нужно объяснить, почему Иисус оставил всю славу и красоту небес, чтобы подарить небесную славу нам. Подчинение не вписывается в рамки логики. Суть подчинения — в любви. Иисус так возлюбил нас, что добровольно пошел на крест. Его заповедь такова. Жены должны подчиняться своим мужьям. Этот дар — мы можем добровольно отдать мужчине, которого обещали любить в послушание любимому Спасителю. Бог сказал, что мужчине нужен помощник. Настоящая женщина радуется этому призванию и поддерживает своего мужа, а не противостоит ему, сострадает ему, а не пытается им манипулировать, становится его партнером, а не противником. Она повинуется искренне, а не напоказ. Настоящая женщина не боится подчиняться. Она не настаивает на своих правах, не пытается управлять ситуацией. Ее страх исчезает в свете обещания Христа быть ее Богом и пребывать в ней. Подчинение — лишь проявление ее уверенности в безграничной силе Господа Бога. Подчинение — это доказательство ее искупления. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – о ценности подчинения. Враг заставляет нас поверить, что в такой, казалось бы, безнадежной ситуации, как наша, нет правильного выхода.
Эта ложь породила целую культуру развалившихся браков. Ложь 26-я. Иногда развестись лучше, чем жить в несчастливом браке. Да, брак – дело трудное, а хороший брак и того труднее. Все супруги в каком-то смысле не подходят друг другу по той простой причине, что мужчины и женщины совершенно разные, не говоря уже о том, что любой брак – это союз двух эгоистичных по своей природе людей. Люди, живущие под одной крышей, временами будут черствы друг к другу, будут причинять друг другу боль. Между ними иногда будет возникать недопонимание. Они не всегда смогут удовлетворять потребности друг друга. Пожениться и жить долго и счастливо можно только в сказке. Никогда со дня описанного в третьей главе книги «Бытие» на Земле не существовало такого явления, как идеальный брак. Как только влюбленные произносят на свадебной церемонии «да», змей поднимает свою смертоносную голову и начинает разрушать этот брак. Он знает, что каждый развод – это атака на Бога и на земной образ божественного искупления. Еще до завершения свадебного пира враг начинает искать возможность посеять в сердцах новобрачных семена обмана. Обман обычно начинается с полуправды, не с явной и не открытой лжи, которую легко обнаружить и отвергнуть. Обман начинается с полуправды, смешанной с полуложью. Он появляется незаметно, с мыслей, которые кажутся правдой, и чувств, которые кажутся настоящими. Итак, ваш новоиспеченный супруг забывает дату вашего знакомства. Или же он приходит на свидание на час позже и забывает позвонить. Записывает вас обоих на добровольное детское служение в церкви, не обговорив этого предварительно с вами. Обещает своим родителям, что вы будете у них на Рождество, тогда как вы надеялись провести Рождество у своих. Или наносит одно из тысяч возможных оскорблений. Вынашивать обиду вместо того, чтобы простить и отказаться от своих претензий, означает оказаться беззащитной перед ложью, которая будет со временем расти. Он всегда думает только о себе. Его не волнует, что он меня обидел. С ним невозможно жить. Он никогда не изменится. Какой-нибудь мужчина на работе или в церкви гораздо заботливее и нежнее. Он-то со своей женой так не обращается. Наш брак просто невозможно спасти. Я была бы гораздо счастливее, если бы вышла замуж за другого. Если мой муж не любит и не уважает меня, я имею право уйти от него. Иногда два человека не в состоянии жить вместе. Очевидно, мы просто не были созданы друг для друга. Мне лучше развестись, чем оставаться в несчастливом браке. У меня нет выбора. Я просто не могу больше с ним жить. Единственный способ разорвать этот порочный круг и обрести свободу — отвергнуть ту ложь, которая взяла верх над разумом и эмоциями, и противопоставить ей истину, открытую в Божьем Слове. Вот она. Нет такого брака, который Бог не мог бы исцелить. Нет такого человека, которого Бог не мог бы изменить. Главная цель брака не в том, чтобы стать счастливой, а в том, чтобы прославлять Бога и отражать Его искупительную любовь. Бог использует острые углы, чтобы изменить супруга и уподобить его Христу. Слабости вашего супруга могут стать инструментом в Божьих руках, который поможет вам стать благочестивой женщиной. Истинная любовь — это Божья любовь. Она безусловно и никогда не кончается. Мы сами без Божьей помощи не можем любить по-настоящему.
Но Бог может любить нашим сердцем любого человека, если мы позволим Ему. Любовь — это не чувство, а решение действовать в интересах другого. По милости Божией мы можем научиться любить этого человека, даже если не испытываем к нему теплых чувств. Брак — это завет. Наш Бог — Бог завета. Он выполнил свои обещания перед Израилем, несмотря на то, что он духовно изменял ему, ходил за любовниками своими. Господь Иисус сдерживает обещания перед своей невестой, церковью, даже если мы ему не верны. И поскольку он сам верен своим обещаниям, мы тоже не должны нарушать брачный завет, который задуман как иллюстрация искупительных отношений между Богом и его народом. Бог повелел нам всегда прощать. Ваша верность и стремление жертвенно любить своего супруга может способствовать его духовному исцелению. Точно так же страдание Христа исцелило нас. Божьей благодати достаточно для того, чтобы вы могли сохранять верность вашему супругу, любить и прощать его без меры. Бог никогда не оставит вас. Независимо от ваших жизненных обстоятельств, Он будет рядом и выведет вас к свету. Возможно, в этой жизни вы так и не получите награды за верность. Она ждет вас только в вечности. Но верность все-таки будет вознаграждена, и этого стоит ждать. Прощение — это единственный способ получить то лучшее, что Бог приготовил для нас. Я хотела бы сказать каждой замужней женщине: не теряйте драгоценного времени, просто принимайте то лучшее, что Бог дает вам. Смирите себя, дайте вашему мужу время и место стать мужем по сердцу Божьему. Для этого нужно время и жертва, но благословение будет потрясающим. Враг превратил семейные узы в нечто пугающее и отталкивающее. Его ложь оказалась очень действенной, и доказательство тому — бесчисленные разбитые семьи и искалеченные судьбы. Только истина способна искупить, восстановить и обновить ваш брак. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Если мой муж пассивен, то я должна взять инициативу в свои руки, иначе мы так и будем стоять на месте. Истина. Бог хочет, чтобы мужчина проявлял инициативу, а женщина отвечала ему. Если женщина все берет в свои руки, не ожидая, когда Бог побудит ее мужа к действию, то муж не станет инициативным. Ложь. Иногда развестись лучше, чем жить в несчастливом браке. Истина. Брак — это завет на всю жизнь. Это символ верности Бога своему завету. Как Он верен своему завету с людьми, так и мы должны быть верны своему брачному завету. Нет такого брака, который Бог не может исцелить. Нет такого человека, которого Бог не может изменить. Бог использует острые углы, чтобы изменить супруга и уподобить его Христу. Божьей благодати достаточно для того, чтобы вы могли сохранять верность супругу, любить и прощать его без меры. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на ваш образ жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас?
Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Евангелие от Марка, 10 глава, с 6 по 9 стих. Книга притчи Соломона, 31 глава, с 10 по 12 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 по 24 и с 32 по 33 стих. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь. Отче, благодарю за то, что Ты установил на земле брак и семью. Спасибо, что это дает нам земной образ Твоей любви, понимание Твоего великого искупительного замысла и взаимоотношений Господа Иисуса со Своей Церковью. Я благодарю Тебя за благодать, которая может научить мужчин любить и вести своих жен, как Христос любит и ведет свою невесту, и может дать женщинам силы уважать своих мужей и подчиняться им, как Церковь повинуется своему жениху. Благослови, Господь, наших незамужних сестер. Защити их, храни в чистоте и святости. Помоги всем детям Твоим искать единство с Тобой и быть довольным тем, что мы имеем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды».

Сегодняшняя наша радиопередача «Луч надежды» посвящена теме «Пастырь добрый, который ищет заблудшую овцу». Сегодня вашему вниманию предлагается послушать пение хора «Кредо», так называется хор, из города Сакраменто. Еще вы будете слушать проповедь на эту же самую тему о добром пастыре. Пригласите, друзья мои, своих друзей, своих детей, своих близких, и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, братья и сестры во Христе! Сегодня я хочу поделиться с вами на тему о Господе нашем Иисусе Христе, как о пастыре нашем, пастыре овец своих. Но прежде буду читать из Псалма 22 несколько стихов, а также из 10 главы Евангелия от Иоанна. Читаю первое место. Псалом 22, Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Второе место Священного Писания, Евангелия от Иоанна, 10 глава, сначала. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит индия, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. И опять сказал Иисус: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал их мне, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Это слова Господа нашего Иисуса Христа. Он называет себя пастырем добрым, который полагает душу свою за овец своих. Псалмопевец Давид сам был когда-то пастырем, сам пас овец и на практике своего дела знает, что такое пастырь добрый или недобрый. И вот он сравнивает Господа со своим собственным пастырем. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это первая мысль. Дорогие друзья, посмотрим на эти слова с небольшим вниманием. Давид говорит: «Господь есть мой пастырь, и я ни в чем не буду нуждаться». Вопрос стоит теперь к нам. А мы? Мы же тоже имеем своего пастыря, который заботится о нас, который душу свою полагает за нас. Написано, что никто не похитит нас из руки Его. «Господь пастырь мой», — псалмопевец сказал, — «я ни в чем не буду нуждаться». Давайте остановим свое внимание на этих словах. Дорогие друзья, когда я вижу человека, который приходит на собрание и все время плачет, и все время говорит, что у него то не хватает и этого нет, и в постоянной скорби и печали, не поднимая голову свою к небу, человек в унылом состоянии находится и вызывает какую-то жалость к себе. И я тогда думаю. Если мы читаем: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», а у этого человека постоянно какие-то слезы, какая-то нужда, какое-то недовольство, то мне спрашивается: Господь ли пастырь такому человеку? А может быть, у него какой-то другой пастырь? Потому что у Господа овцы все сыты, все они спокойны,
все они питаются хорошей пищей и пьют хорошую воду, и все они довольны, они слушают голос своего пастора и идут за ним, и у них нет причин волноваться, они вполне спокойны. Почему? Он покоит на злачных пажитях их и водит к водам тихим и подкрепляет душу каждого из них. И даже в трудных обстоятельствах, больших переживаниях, Господь направляет человека на стези правды ради имени Своего. Когда он идет даже долиной смертной тени, он не боится зла, потому что Бог с ним, потому что жезл его и посох его, как доброго пастыря, успокаивают его. Я читаю эти слова, и они наполняют меня каким-то особым трепетом. Если я иду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Он подкрепляет, он ведет, он наставляет, он водит. Это работа пастыря, он заботится о своих овцах. Дорогие друзья, когда Господь дает нам какую-то пищу, то, естественно, эта пища хорошая. Естественно, эта пища не вредит нашему духовному состоянию. Когда Он водит нас к водам тихим, Он питает нас этой водой, и мы утоляем жажду, разве не так? Но когда я прихожу на собрание и вижу, что люди говорят о каких-то странных вещах, когда в сердце их недовольство, когда какое-то ненормальное состояние, то я думаю, уж не заболели ли они? Не напитались ли они такой пищей, от чего у них болит голова? Не волнует ли сердце их какая-то другая пища? Может быть, у них какой-то стал другой пастырь? Может быть, он питает их чем-то таким, от чего человек начинает духовно болеть? У нас на родине росло такое растение, белиной его зовут. И вот когда животное объестся белины, то оно начинает буйствовать. И вот тогда у хозяина появляется новая забота, как вылечить животного. Точно так иногда бывает и среди детей Божьих, когда они приходят в расстроенных чувствах, напитавшись неизвестно чем. И тогда я спрашиваю, какой же у них пастырь? Какую они кушали пищу? Может быть, подавалась им такая пища, от чего они, мягко говоря, начинают сходить с ума? Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях. Он не делает ошибок. Он водит меня к водам тихим. Каким тихим водам? К таким тихим водам, где неизвестно, что водится? Абсолютно нет. Тихие воды — это спокойные воды благодати Божьей. И когда мы видим такую воду и наклоняемся к этой воде, чтобы попить, то что мы видим прежде всего? Мы видим в этой воде, в этой спокойной воде, свое собственное отражение. Вода для нас является как зеркало. Мы видим, что у нас неправильная прическа, что у нас грязь на лице. Вот так и Слово Божие. Оно показывает нам наши ошибки, наше свое собственное состояние. И тогда, благодаря этой чистой, спокойной воды, мы можем поправить себя, мы можем утолить жажду. Он подкрепляет нас водами тихими, душу нашу обогащает своим благословением и направляет нас на стези правды не ради нас самих, но ради имени Своего. Он помогает нам, Он поддерживает нас в самые трудные моменты жизни. Почему? Потому что Он является добрым пастырем нашим. Таким, наверное, пастырем видел Давид своего Господа. А в Евангелии от Иоанна, в 10 главе мы читаем слова Иисуса Христа. Он говорит: «Я есть пастырь добрый, который полагает душу свою за овец своих». Пастырь добрый – это не наемник, которому платят большие деньги и который не смотрит за своими овцами. Потому что овцы-то его, это не его овцы. Он просто работает на этих овец, но они недороги ему. И когда приходит волк, и когда он
расхищает стадо, то наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах своих. Господь же нас любит. Господь наш добрый пастырь хранит в руке своей. И написано, никто не похитит из руки его. Овцы мои, Господь говорит, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Вот обетование Господа нашего Иисуса Христа, доброго нашего пастыря. Все мы нуждаемся в Спасителе Иисусе, как в добром пастыре. Почему? Потому что Господь наш, Христос Иисус, спасает нас от зла и греха. Он пасет нас, Он ведет нас по пути Своему, Он хранит и приводит на пажити, как мы читаем об этом и в Евангелии Марка, в 6 главе, где говорится, «Иисус вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». И слава Богу, что в наших церквах много достойных, благословенных пастырей, тех, которые подражают апостолам, подражают служению Иисусу Христу. Каковы же эти признаки добрых, благословенных пастырей, тех, которые работают на своего главного пастыря, на Иисуса Христа? И не имеет значения, большая это церковь или маленькая, один там пастырь, или там может быть несколько, неважно. У всех у них должны быть абсолютные признаки пастыря. Во-первых, они должны любить свою паству своих духовных овец. Входить дверью Иисуса Христа открыто, как своим овцам. Звать своих овец или членов церкви по имени. Знать их, иначе говоря, близко, чем они живут, чем они дышат, какие они имеют проблемы. Христос знает каждого из нас лично и любит каждого отдельно человека. Он любит и тебя, и меня. У Христа не было любимчиков. У Христа нет любимчиков и сейчас. Всем одинаково Он отдал жизнь свою, всем одинаково дает свое благословение, и всем одинаково представляет вечную жизнь. Христос не имеет лицеприятия. У доброго, настоящего пастыря не должно быть лицеприятия в церкви. У него не должно быть любимчиков, на первом месте стоящих, возвышающихся всегда перед всеми, и униженных людей, которых ни за что не считают. Такой человек, если он имеет пасторское служение, достоин своего звания. Добрый пастырь, тот, который трудится в церкви, поступает так, как поступает Иисус Христос. Он ведет своих овец по правильному пути. По пути Евангелия, которое отмечено в Священном Писании так. Христос говорит, «Я есть путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как через Меня». И далее, Он не должен их гнать сзади палкой, Он должен идти перед ними. Рассказывают, что в Палестине пастухи идут впереди овец. И вот иногда, чтобы стадо следовало за пастырем, он берет на руки какого-то ягненка. И тогда мать видит своего ягненка и тянется к нему. А за матерью идут следующие. И множество идет в одну сторону, без всякого шума, без всякого гамма. Очень известно всем, что овцы, хотя, может быть, эти животные не особо выдающегося ума, все-таки они прекрасно знают голос своего пастыря. И они слушают голос пастуха или пастыря и идут за ним, неважно, в какую он одет одежду. Но самое важное условие – это любить своих овец, любить искренно и нежно. Христос является не только пастырем нашим, но Он является еще дверью овцам, ведущую в жизнь вечную. Господь говорит, «Я есмь дверь, кто войдет Мною, тот спасется». Давайте мы обратим внимание на характерные черты нашего великого пастыря Иисуса Христа. И, может быть, мы найдем то, чему каждый хотел бы подражать.
В Евангелии Христовом есть некая совершенная законченность и исключительность в отношении каждой данной истории. Христос есть дверь, единственная дверь для спасения. Христос есть путь, не один из многих путей, но единственный правильный путь, который приносит спасение. Он есть истина, и это истина, не обманывающая истина даже самого неверующего, приводит к спасению. Он есть такая истина, в которой нет и намека на хотя бы малую часть лжи. Он есть свет, и этот свет ведет к спасению. Все остальные свечки или светильники только нарисованные, но не дающего настоящего света. А Бог освещает путь, по которому человек может идти и найти себе спасение. Библия учит нас, что Он есть единственная дверь, единственный путь, единственная истина, единственная жизнь, единственный свет, и все остальное – это только мишура, это то, что может обмануть человеческий взгляд. У Бога также есть только единственный Сын, единородный Христос Иисус, отдавший жизнь свою за всех людей. Он стал единственным

обнимающее и наше прошлое, и наше настоящее, и наше будущее. В послании Ефесянам мы читаем, что Бог простил нас, спас нас и спасает и сейчас от власти греха. Он избавляет нас даже от самого присутствия греха в грядущем Царстве Света, в Его Великом Царстве. Он хранит нас в руке Своей, Он пасет нас, Он ободряет, Он ведет. Из Его руки никто не может похитить никого из нас. Библия учит нас, что Христос достиг спасения человека ценой жертвенной крови Своей, собственной, жертвенной крови и жертвенной любви. Какая противоположность ворам и разбойникам, губящим душ, наемникам, пастырям, служащим не из любви к душам, а из скорости? Христос бескорыстен, Он отдал все для нас. Другие же, некоторые, ищут собственной выгоды. Израиль, народ Божий, так долго был без пастыря, без Господа своего, потому что отверг его. И вот тоска пророка Иезекииля. Об этом мы можем читать в 34 главе. Он говорит, что Господь поставит над обществом Израиля пастыря, который будет пасти это общество, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. Прочтите на досуге эту главу, 34 главу Иезекииля, чтобы в ней видеть параллель между ложными пастырями и настоящими, какими были фарисеи и каким был Иисус Христос. Что мы можем сделать со своей стороны, чтобы спастись, чтобы быть в руках этого пастыря, чтобы не быть подверженному злу, чтобы не быть подверженному влиянию дьявола? Нам нужно идти дверью спасения, дверью Иисуса Христа. За этой дверью мы можем иметь полную безопасность. Там, в обществе себе подобных, любящих Господа, мы можем слушать голос самого пастыря. Как важно нам помнить и знать слова Иисуса Христа. Для того, чтобы слышать голос Его, нельзя уходить из этого стада. И там, где пастыри учат Евангелию, там, где они сами исполняют Святое Евангелие, там, где они живут по Евангелию, настоящая благословенная церковь. И наоборот. Где пастыри забыли о своем призвании, где они думают более о материальном, нежели о духовном, что можно ожидать лучшего? Войти в дверь приглашается всякий, независимо от его положения, национальности, религии, пола и так далее, и так далее. Господь говорит: «Придите ко мне все, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Однако же это благостное, благословенное слово Христа, приглашающее прийти к Нему, многие люди отвергают и не понимают. Они встречают это слово с враждой, с насмешкой. Почему? Христос, как единый пастырь, объединяющий Израиль и язычников в одно великое стадо, в одну вселенскую церковь, сам когда-то объяснит нам все эти наши вопросы. Господь наш, тот, который соблюдает стадо свое, который хранит стадо свое, является светом для этого стада. И люди смотрят на этот свет и подражают этому свету. Христос говорит о себе: «Я есть свет для всех людей». Читайте об этом Евангелие Иоанна, 1 главе, в 9 стихе, Ефесянам во 2 главе, 11 стих и ниже, Михея 4 главе, 2 стихом и далее. И еще в заключение я желал бы обратить внимание ваше на одну особенность доброго, прекрасного пастыря. Господь говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Дом Израилев всегда назывался Домом Божьим. Дом Израилев назывался паствой Господней. Но вот здесь Господь говорит: «У меня еще есть овцы не сего двора». Он говорил о язычниках, Он говорил о нас. Он говорил: «И тех надлежит мне привесть». Это значит, Он будет работать, как неутомимый труженик среди этих овец, и приведет их в свое определенное место.

место. Но почему он хочет привести их в это прекрасное место, где будет радостно всем овцам? «Потому что любит меня Отец, — он говорит, — и потому что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Я отдаю жизнь свою за овец и даже за тех, которые не сего двора, то есть не принадлежащие к народу израильскому. Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной». На протяжении уже почти 2000 лет миллионы и миллионы овец следовали за Иисусом Христом, за добрым пастырем. И Он питал их на злачных пажитях. Он водил их к водам тихим. И даже в годину искушений, в различных переживаниях, то ли это было в Риме, то ли это было в Иерусалиме, то ли это было на нашей родине, то ли это было в какой-то другой стране, в другое какое-то время, всегда Господь защищал своих и давал силы для победы. «Отец мой, — говорит Господь, — который дал их мне, — больше всех, и никто не может похитить из их из руки моей. Отец Небесный дал силу в руки самого Иисуса, и Он держит нас, теперь овец своих, в Своей руке. Как же нам не подчиниться Его воле? Как же нам не идти за Ним? Как же нам не любить Его? Давайте же, друзья мои, подумаем, насколько велик наш добрый, могучий пастырь, Господь Иисус Христос. Он сделал все для нас. Он отдал себя на Голгофский крест. Он умер и воскрес для того, чтобы всякая душа, которая еще жаждет найти спасение в Спасителе, могла прийти к Его ногам, к ногам доброго пастыря. Из своей великой любви добрый пастырь возвел себя на крест. И там, на кресте, открыл для нас любовь свою. Это любовь, которая может расплавить самое твердое сердце и согнуть самые тугие колена. Дорогой друг, тот, который слышит Слово Божие сегодня, подумай, без пастыря жизни тебе нет. Без пастыря ты не можешь спастись. Без пастыря ты не можешь быть в защите от дьявола. Но только единственный пастырь, Христос Иисус, страдалец, поможет тебе, дать тебе спасение, которое ты можешь принять верою. Откройся перед Ним в грехах своих, прими Его как личного Спасителя, и пусть Он будет добрым пастырем тебе во веки веков. Слава за все Бога нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Из квартиры Каратаевых доносится веселый смех. Интересно, что так смешит Ирину Сергеевну и детей?
1: Ну и список. И чего-то Вера только не придумывает.
2: Да, ну и Вера.
3: Ой, ну-ка, ой, дай мне, я тоже почитаю. Ну-ка. О, вставай сразу, как только проснешься, не валяйся в постели. Второй пункт. Заправь кровать. Третий. Сделай зарядку. Четвертый. Умойся хорошо. Не забудь помыть за ушами. Пятый. Почисти зубы. Шестой. Не выдавливай прыщей. Седьмой. Не сдирай корок с болячек на коленях. Восьмой. Следи, чтобы на учебниках были чистые обложки. Девятый. Не забывай помогать маме после школы. Десятый. Не забудь вечером повесить одежду на вешалку. Не бросай колготки под кровать. Ну и программа у Верочки. Вот молодец. Да чего трогательный список, правда? И как красиво печатными буквами все написала.
2: Да, прямо как скрижали, 10 заповедями.
4: Правда, как скрижали.
3: Да.
1: Ого, нет даже прыщей. Да у нее еще и нет прыщей.
2: Ну это она боится, когда я выдавливаю себе прыщи. И все время твердит мне, что нельзя их давить.
3: Вот и правильно. Она, наверное, лучше всех вас запомнила, когда я вам говорила, что нельзя давить прыщи, потому что можно получить заражение крови и даже умереть.
1: Правильно. Учительница нам тоже говорила, что прыщи нельзя давить.
2: Но они такие вредные.
1: Потому что на лице есть такой специальный треугольник, где давить даже смертельно.
5: А что это за треугольник?
1: Выше верхней губы давить нельзя.
3: Правильно.
2: Ну, у Веры такой сознательный характер. Все, что она слышит, она воспринимает всерьез.
3: Правильно, она все это сразу усваивает. Она всегда послушная и сознательная. С ней вообще очень легко.
1: Ну, не знаю. Не такая она уж и сознательная. А вот что боится, это точно.
2: Ну, почему? Трусихой ее не назвать.
3: Конечно, нет.
2: Вот этот список правил уже говорит нам, что у нее твердый характер.
3: Да.
5: Особенно если она еще выполнит это.
3: Да. Но вряд ли, конечно, Вера сможет все выполнить, то, что тут написала, все эти пункты. Это довольно требовательный список.
1: Вот именно. Кажется, она и сегодня искала свои колготки под кроватью.
2: Но Вера еще просто мала. Конечно, она забывает временами. И это вполне понятно.
3: Да, самое главное, что Верочка старается. Давайте-ка повесьте листок на место. Скоро Вера придет со школы. Где он висел?
5: На стенке, около кровати.
3: Угу. Ну, идите повесьте на место. Ну вот, и Верочка идет.
6: Нельзя этот список трогать. Люда, дай сюда. Зачем мы его взяли?
5: Я только показывала его маме. Хороший список, Верочка.
3: Да,
2: просто
3: Вера.
2: Здорово.
3: Очень хорошие.
2: И откуда ты все это выдумала?
3: Откуда, Верочка, ты эти пункты взяла?
6: А помните, когда мы говорили недавно, то дедушка сказал, что каждый может быть учителем в своем кругу. А мне некого учить. И вот я решила, что я буду учить саму себя.
3: Вот нам бы всем надо так учить самих
2: вот
3: себя.
2: Вот молодчина. Правильно. Начинать нужно всегда с себя. Что толку, если учитель учит одному, а сам поступает как раз наоборот?
3: Да, вот именно. Таких учителей слишком много на свете.
1: Например, если учитель все время говорит о вреде курения, а сам курит, то над ним только смеются все.
3: Правильно, Сережа. Кто-то сказал, голос поступков громче голоса слов. Слова учат, а поступки убеждают. Вот так.
2: Особенно это нас, верующих, касается.
3: Да.
2: Если конечно. Мы только красиво говорим, а жизнь совсем не такая, то лучше вообще другим ничего не говорить.
3: Правильно, Вадим.
1: Если бы у Иисуса нашли бы какой-нибудь недостаток, то его бы не стали бы больше слушать.
2: Ну, Иисус — это исключительная личность. А ведь завистливые фарисеи и книжники все время караулили его.
3: Да, пытались поймать.
2: Им так хотелось найти что-нибудь, на что можно было потом тыкать пальцем.
1: Но все равно ничего не удалось найти. Поэтому они и разрывались от злости.
3: Да, и к тому же ведь фарисеи и книжники были не глупые люди. Они прекрасно понимали, что Иисус — свет, что Он чистый, совсем безгрешный. Ведь Иисус сам сказал, что если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. То есть, когда Иисус пришел, то и обнаружились все грехи их.
1: Вот поэтому они и сердились, что Иисус показал, какие они на самом деле. А ведь до этого они думали, что они окей.
3: Да, вот именно, окей. А не так-то и было, да? Вот так.
2: А грязь обнаруживается только при свете, до этого при ярком свете.
3: Да, Иисус вот был таким светом. А теперь для нас кто такой свет? Или что такое свет?
2: Евангелие.
3: Евангелие, Слово Божие, правильно? В Его свете мы видим себя тоже, какие мы есть. Это как зеркало для нас, правда?
1: Помни, как мы ездили на юг?
3: Да, помним.
1: Ночной город в огнях казался прямо сказочным.
3: Красивый город был. Весь в огнях.
1: А днем автошно было. На улицах такая грязь, и дома загудалые.
2: Я часто задумываюсь над этим противоречием. Все верующие, даже такие маленькие, как наша Верочка, постоянно стремятся к возрастанию, а мир просто себе болтыхается, не желает освободиться от своих грехов.
1: Да, потому что они делают все, что только захочется. И даже не думают, правильно это или нет. И полезно ли это для духовного роста.
3: Да, большинство, конечно, людей не задумывается над этим.
1: Да они просто не понимают, что такое духовный рост.
3: И это правильно, Людочка. Но с другой стороны, какой может быть духовный рост у духовно мертвого человека?
2: Значит, не рост, а разложение. То есть все хуже и хуже.
3: Да, все хуже и хуже становится. Людям нужно возродиться свыше, как Иисус говорил. Помните? Кому Он так говорил, помните?
6: Никодиму.
3: Да, Никодиму. Вот так.
6: Мама, а мы духовно живые?
3: Ну, конечно, потому что мы впустили в свое сердце Христа.
2: А ведь правильно апостол Павел описывает людей последнего времени в послании к Тимофею.
1: А что он там пишет?
2: Хотите, прочитаю вам?
6: Давай.
2: Дай Библию.
3: А ты знаешь, где написано?
2: Тимофею, какая же это глава-то была?
3: Третья глава с первого стиха.
2: Да, это третья глава с первого стиха. Вот. Знаете же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивый, нежели боголюбивый.
1: Ну и списочек. Разве с такими людьми построив светлое будущее?
3: Да, трудно. Вот видишь, какими людьми становятся. Библия — это книга реальная, говорит, как оно есть на самом деле.
6: А знаешь, Сережа, раз мы живые, то мы должны быть хорошими и добрыми. Тогда и плохие захотят стать хорошими.
3: Правильно, Верочка. А будущее, вот это светлое будущее, которого желают все люди на свете, нам приготовил Иисус. Ведь так написано в Библии, помните? Вот это чудесное будущее. И все желающие могут войти туда. Правда ведь?
2: Да, правда.
1: Ну, так трудно быть хорошим и поступать всегда правильно.
2: Да, ну, нелегко.
3: Я верю, Сереженька, верю. Ты уже так много раз об этом говоришь. Но видишь ли, Сережа, это трудно, когда мы надеемся только на свои силы. Но, слава Богу, Господь дал нам Духа Своего Святого.
2: Да, который дает нам необходимую силу.
3: Да.
2: Ведет нас, наставляет.
3: Да, помогает нам. Делает нас способными сиять в этом темном мире, разгоняя самую ужасную тьму.
6: Тогда он может сделать способной и меня выполнить все правила, которые я написала. Ведь правда, мама?
3: Конечно, да. Верочка, конечно.

0: маленькая Вера Каратаева составила для себя правила, которые она ежедневно решила выполнять. Вера, как и все другие дети, возрастает потихоньку в своем понимании жизни, в понимании того, что от нее в жизни будут требовать. Родители не просят своего 2-летнего сына построить дом. Ребенок сперва учится играть с деревянными кубиками. Позже он учится пользоваться молотком и пилой. В духовной жизни рост ребенка происходит таким же образом. Потихоньку, шаг за шагом, ребенок усваивает духовные истины. 2-летний ребенок не понимает историю смерти и воскресения Иисуса Христа, но он способен усвоить, что Иисус – его друг. В разные годы своего детства ребенок усваивает разные истины о Боге. В возрасте 2-3 лет ребенок уже способен ощущать реальность Бога. Он уже может знать, что Иисус его друг, хотя, с другой стороны, он может ничего не знать о Библии и не проявляет никаких признаков духовного роста. С 4 до 5 лет ребенок уже способен думать о Боге как об Отце. Он способен чувствовать присутствие Христа в своей душе, осознавать, что Библия – книга необыкновенная, и ребенок в этом возрасте способен самостоятельно молиться простой детской молитвой. Он также уже знает разницу между добром и злом. 6-8-летний ребенок способен видеть Бога любящим и святым. В этом возрасте он уже может ответить на призыв Божий в своей жизни и принять Христа как своего Спасителя. В эти годы мальчики и девочки часто начинают самостоятельно читать Библию, если она имеется в доме. Начинают с верой молиться и познавать в процессе своего духовного роста, что Бог может им помочь. С 9 до 11 лет ребенок видит Бога уже не только как святого и любящего отца, но и как великого судью. Одновременно он растет в своем познании Христа. Чтение Слова Божьего становится для него уже доброй привычкой. Он заучивает наизусть стихи из Библии. Он также воспринимает молитву как нормальную часть своей повседневной жизни и начинает проявлять заботу о духовном благополучии других. Вопреки тому, что я только что сказал, люди часто говорят, что дети не способны воспринять духовных истин. Педагоги, однако, доказали, что 5-летний ребенок не только может логично мыслить, но что этот возраст является критическим периодом развития его интеллекта. В этот период формируется мировоззрение ребенка. И согласно этому мировоззрению, он или будет верить в Бога и исполнять Его заповеди, или будет противиться Богу и топтать под ногами те ценности, которые были предназначены для охраны его жизни на земле. Какие ценности приобретает себе ваш ребенок? Какое у него формируется мировоззрение? Включает ли оно Бога или исключает Его? Задумывались ли вы сами когда-нибудь о том, как сформировалось ваше мировоззрение, ваша жизненная философия? Откуда она взялась? Является ли она результатом ваших собственных исследований или перенята от несовершенных и могущих ошибиться учителей? Если ваше мировоззрение основано только на словах совсем вам незнакомых и ошибающихся людей, то подумайте, не слишком ли драгоценна ваша жизнь, чтобы так легкомысленно решить самые важные для вас коренные вопросы? То, что ребенок будет убежден, что Бог вымысел, нереальность, не изменит факта существования Бога. Скорее всего, это будет значить только то, что он хорошо усвоил предложенное ему неисследованное мнение. Давайте обратимся еще раз к списку правил Веры Каратаевой. Ирина Сергеевна прочитала его.
1: Вставай сразу, как только проснешься, не валяйся в постели. 2-й пункт. заправь кровать. Третий. Сделай зарядку. Четвертый. Умойся хорошо, не забудь помыть за ушами. Пятый. Почисти зубы. Шестой. Не выдавливай прыщей. Седьмой. Не сдирай корок с болячек на коленях. Восьмой. Следи, чтобы на учебниках были чистые обложки. Девятый. Не забывай помогать маме после школы. Десятый. Не забудь вечером повесить одежду на вешалку. Не бросай колготки под кровать.
0: Маме такой список был по душе. Такой список обрадовал бы сердце любой матери. Ведь он доказывает, что дочь или сын растет сознательным и послушным. В конце сегодняшней семейной беседы Вадим прочитал другой, менее привлекательный список. Чтобы лучше вспомнить его, послушаем еще раз Вадима.
2: Знаете же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы.
0: Ну и список. «Разве с таким построишь светлое будущее?» прокомментировал Сережа, прочитанный Вадимом текст. Человек, обладающий упомянутыми в списке качествами, далеко от человека, созидающего светлое будущее. Грустным фактом остается то, что жизнь многих, слишком многих, напоминает этот второй список. Какими судьбами человек превращается в самолюбивое, гордое, нечестивое, жестокое, наглое существо? Ведь никакой человек не рождается таким. Библия отвечает, что грех оскверняет человеческое сердце. Любой человек, не давший Богу первого места в своей жизни и пренебрегший его вечными заповедями, является открытой мишенью для дьявола, для зла и греха. Я до сих пор не встретил ни одного человека, который сознательно желал стать лукавым, злоречивым, нечестным, жестоким предателем. Но я знаю многих, кто хотели бы освободиться от своей греховности, стать лучшими людьми, чем они есть. Я знаю многих, кто говорит: «Я не хочу больше пить ни одной рюмки, я не хочу больше ни одного укола, я не хочу грешить, не хочу делать того и того». Но когда искушение приходит, они слабы, как малое дитя. Нет сил противостоять, и они продолжают жить во грехе. Без Божьей всемогущей, новорождающей силы человек никогда не оторвется от хватки греха. Грех, как тиски, которые зажимают свою жертву все больше и больше, заставляя его совершать грех все больше и больше, пока грех полностью его не погубит. Похоча зачавши рождает грех, а сделанный грех — рождает смерть, говорит Библия. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, говорит Иисус Христос. Желаешь ли ты, дорогой мой друг, освободиться от греха? Иисус Христос сделает тебя свободным. Если Христос тебя освободит, то ты истинно свободен будешь. Что тебе нужно сделать для этого? Тебе нужно впустить Христа в свою жизнь. Власть тьмы разрушится, к когда Божий свет проникнет во внутренний мир человека. Но чтобы это случилось, тебе нужно впустить Христа в свою жизнь. Ты скажешь: «Я никого и ничего незнакомого не впускаю в свою жизнь, пока не удостоверюсь, что это такое». Но вот тут-то и беда. Ты уже, и не только ты, но и миллионы других впустили в свою жизнь чудовище греха и смерти. Оно тайно проникло и поселилось в тебе без твоего официального разрешения. Никто не хочет, чтобы грех властвовал его жизнью. Вначале ты допустил небольшой грешок, исполнил тайную похоть. Вначале казалось, что эта похоть поселилась только на время. Ты решил только испробовать грех. Но он все больше и больше овладевал тобой. И теперь от твоей жизни остались лишь руины. Грех порабощает и становится хозяином над каждым, кто только связывается с ним. Теперь, если ты связан грехом, тебе нужно освобождение. И только Христос силен освободить тебя от греха. Но Христос освободит лишь при одном условии, если ты лично попросишь Его помочь тебе. Христос никогда не войдет в твою жизнь тайно, незаметно, коварно. Нет. Христос или войдет открыто, по твоему приглашению, или совсем не войдет. Ты скажешь: «Ты, проповедник, не знаешь, что значит открыто исповедовать Христа в нашей культуре и стране». Да, возможно, я не знаю всех деталей и тонкостей, но я знаю, что миллионы людей и в твоей стране приняли этот шаг веры и пригласили Христа в свою жизнь открыто. И теперь они счастливы и не жалеют о своем решении. Я также знаю, что Иисус Христос сказал: «Кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Решение в конечном итоге твое. Если ты желаешь и жаждешь перемены в своей жизни, то ты пригласишь Христа и скажешь Ему: «Войди, Иисус, в мою жизнь», и ты испытаешь Его чудную, обновляющую силу. Ты станешь внутренне новым человеком, и это будет видно даже внешне, в твоем наружном облике. Если ты желаешь этой свободы и перемены в своей жизни, склонись в молитве и попроси Христа войти в твою жизнь.

Дорогой друг, который сейчас принял решение открыть свое сердце, свою жизнь Иисусу Христу, твое решение – это только начало, но это необходимый первый шаг к разрешению твоих проблем. Будь устойчивым в твоем решении, и ты увидишь, что Бог пошлет тебе помощь. Он тебя не оставит. Он будет тебе опорой.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Святой Дух. Великий Учитель» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Нынешнее поколение постепенно и почти незаметно превратилось в безбожное поколение. Одна из главных болезней человечества сегодня – это скрытое, но глубоко укоренившееся безбожие, которое привело к отвержению знания о Боге. Наука объяснила взаимодействие вторичных причин в природе, и поэтому многие слишком редко вспоминают о великой первопричине – источнике всего. Люди так далеко проникли в секреты природы, что стали пренебрегать великой аксиомой о существовании Бога. Даже среди людей, называющих себя христианами, много религиозности и слишком мало благочестия. Формализм преобладает над внутренним признанием Бога. Люди не знают, что значит жить с Богом и во всем полагаться на Него. Это приводит к печальным последствиям. Во многих местах христианского поклонения можно услышать имя Бога, но едва ли можно узнать о Троице. Имя Иисуса остается на втором плане, а о Святом Духе и вовсе не заходит речи. О Его Святом присутствии не говорится ни слова. Даже религиозные люди в наш век стали в какой-то мере безбожниками. К сожалению, нам остро не хватает проповедей о Боге. Нам надо больше проповедей не о человеке, а о Боге и Его величии. Я глубоко убежден, что мы увидим тем большее проявление Божьей силы и Божьей славы в наших церквях, чем с большим почтением будем относиться к священному божеству, удивительной, единой Троице. Да пошлет нам Бог служение, превозносящее Христа и основанное на любви к Духу, а также людей, которые будут провозглашать Бога Святого Духа во всех Его деяниях и превозносить Бога Спасителя как автора и совершителя нашей веры, не забывая при этом о великом Боге Отце своего народа, который прежде бытия мира избрал нас во Христе своем Сыне, оправдал нас Его праведностью и обязательно сохранит и соберет нас всех в одно в великий последний день, когда все достигнет совершенства. В избранном нами отрывке говорится о Боге Святом Духе, и мы будем говорить о Нем, и только о Нем, если Он почтит нас Своим Святым присутствием. Христос наставил учеников в основных истинах. Он не пошел дальше, как мы сегодня сказали бы, основ христианства. И Он объясняет, почему Он так поступил. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 12 стих. У учеников еще не было Духа. Дух присутствовал в них только в той мере, какая была необходима для обращения. Но этого было недостаточно для просвещения глубоких наставлений, пророчества и божественного вдохновения. Иисус говорит: «Я иду к Отцу, и когда я пойду от вас, я пошлю вам Утешителя. Вы теперь не можете вместить всего. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». И это обещание, данное ученикам, имеет силу для всех его детей. Размышляя над ним, мы будем относиться к нему как к своему уделу и наследству, и не сочтем свое отношение за незаконное вторжение во владение апостолов. Не попирая апостольских прав, мы можем отнести слова Иисуса к себе. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит нас на всякую истину. Не выходя за рамки рассматриваемого отрывка, мы должны обратить внимание на следующие мысли. В первую очередь, здесь говорится о достижении, о познании всякой истины. Во-вторых, здесь есть намек на определенную сложность. Нас нужно наставить в истине. В-третьих, здесь говорится о личности. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. В-четвертых, указывается способ действия Святого Духа. Наставит вас на всякую истину. И, наконец, нам дан признак действия Святого Духа. Мы можем узнать, действует он или нет, опираясь на принцип «наставит вас на всякую истину». На всю истину, а не истины. Во-первых, здесь речь идет о достижении, которое заключается в познании всякой истины. Известно, что некоторые люди считают доктринальное знание маловажным и бесполезным. Но я думаю, они ошибаются. Мы убеждены, что наука о Христе распятом, и все библейские учения очень важны. Мы считаем, что христианский проповедник должен не только утешать людей, но и наставлять их, не просто пробуждать от сна, но просвещать их разум, обращаясь не только к чувствам, но и к разуму. Мы совсем не считаем, что знание доктрин второстепенно. Знание истины и подчинение ей является одной из главнейших обязанностей христианина. Едва ли надо повторять сегодня, как прекрасно быть наставленным в истинах Царства Божьего. По природе, освященной благодатью, в нас заложено сильное стремление познать всю истину. Человек, даже в естественном греховном состоянии, старается приобретать знания. Бог заложил в него инстинкт, который вызывает чувство неудовлетворенности, если какая-то тайна не постигнута до конца. И человек остается недовольным до тех пор, пока не разгадает загадку. То, что мы иногда называем любопытством, дано нам Богом, чтобы побуждать нас приобретать знания о материальном мире. Но то же самое любопытство, освященное Духом, двигает нас к постижению небесной науки и неземного знания. «Благослови Господа, — говорит Давид, — благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его». Раз уж в нас заложено любопытство, то мы должны использовать и развивать его в поиске истины. Вся внутренность моя должна, будучи освященной Духом, развиваться. И поистине, христианин испытывает желание поскорее покончить со своим невежеством и приобрести мудрость. Если прежде в человеке, находившемся в греховном состоянии, жила жажда познания материального мира, то насколько более жгучей должна быть теперь у него жажда познания священных тайн Божьего Слова? Настоящий христианин целенаправленно читает и изучает Писание, чтобы самому утвердиться в самых главных и фундаментальных истинах. Мы приобретаем знания не только потому, что природа учит нас этому, но потому что от него зависит наше утешение. Я уверен, что многие люди половину жизни провели в депрессии из-за того, что у них слишком смутное представление об истине. Несчастные души, впервые облеченные во грехе, находятся в отчаянном состоянии духа в 3-4 раза дольше, чем могли бы, если бы кто-нибудь толком объяснил им великую истину об оправдании. Также есть верующие, которые терзают себя опасениями отпасть от благодати. Их лица мрачные, на них нет той радости, о которой писал апостол Павел. Но если бы они знали, что Бог до конца хранит наше спасение через веру, то их души утешились бы и перестали метаться. Я встречал людей, которые не могли найти себе покоя из-за греха, который, как они считали, им не простится. Но Бог учит нас, что ни один пробужденный человек не совершает такого греха. А в том случае, когда кто-то совершает такой грех, Бог предает его сожжению его же совести, после чего человек навсегда теряет страх Божий. Знание этого учения могло бы дать покой многим метущимся душам. Доверьтесь этому правилу. Чем больше вы познаете Божью истину, тем большим утешением вы будете обладать как христианин. Ничто не прольет на вашем пути столь света, как хорошее знание божественных истин. Христиане часто ходят с унылыми лицами, потому что слышат проповеди искаженного Евангелия. Покажите мне собрание, где у людей сияют от радости лица, горят глаза во время проповеди Евангелия, и я покажу вам собрание, где люди слышат слова самого Бога. Но вместо этого мы нередко оказываемся на угрюмых богослужениях, посетители которых сидят с такими лицами, словно они глотают горькое лекарство. И это происходит из-за того, что проповеди, которые они слышат, пугают их законничеством, вместо того, чтобы утешать благодатью и учением чистого Евангелия. Я не боюсь называть это учение кальвинизмом. Так уж его прозвали. И именно оно для меня, и, поверьте, для очень многих моих братьев, является ободряющим Евангелием. Я люблю ободряющее Евангелие и считаю, что всякая истина способна утешить христианина. Я также утверждаю, что приобретение всякой истины желанно еще и потому, что это делает нас полезными людьми. Если мы не хотим быть эгоистами, значит, мы всегда должны думать о пользе других людей. Знание всякой истины сделает нас полезными в этом мире. Мы станем хорошими врачами, знающими, как подойти к несчастной душе под бременем греха, как прикоснуться к ее слепым глазам и удалить пелену, мешающую видеть небесный свет и утешаться им. И в каком бы сложном духовном положении человек ни оказался, мы всегда сможем оказать ему помощь и утешить его. Человек, познавший истину, обычно самый полезный человек. Однажды брат из пресвитеранской церкви сказал мне: «Я знаю, что Бог чрезвычайно благословил вас в приобретении душ. Но самое необычное заключается в том, что почти все мои знакомые, добивавшиеся успеха в приобретении душ, придерживались великого учения о благодати Божьей. Почти каждый, кого Бог благословил в созидании церкви и вокруг кого собирались люди, твердо держался учения о том, что спасение дается нам по благодати от начала до конца посредством полного искупления, совершенного Христом. Во-вторых, в избранном отрывке говорится о том, что есть определенная сложность в познании. Мы не можем обойтись без того, чтобы нас кто-нибудь наставил на всякую истину. Сложность заключается в том, что истину постичь непросто. Не родился еще на земле такой человек, который бы от рождения знал истину. Ни одно создание после грехопадения не обладает врожденным природным знанием истины. Философы спорят о том, есть ли у человека врожденные идеи или нет. Однако можно не сомневаться в том, что врожденного знания истины у человека нет.
2: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Святой Дух, Великий Учитель» из его книги «12 проповедей о Святом Духе», на текст из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам».
3: У нас есть знание добра и зла, но в нас, то есть в нашей плоти, не живет ничего доброго. Мы рождены во грехе и зачаты в беззаконии. В нас нет ничего доброго и нет склонности к праведности. И коль мы не рождены с истиной в сердце, то должны найти ее при жизни. Мы хотим прожить свою христианскую жизнь с максимальной пользой. Но для того, чтобы обрести это благословение, мы должны быть хорошо наставлены в откровении. Именно здесь возникает сложность. Мы не можем следовать таинственным путем истины без руководителя. Почему? Во-первых, потому что истина сама по себе очень сложна. Понять ее сложно. Те, кто воображают, будто они знают все и постоянно учат других уму-разуму с присказкой «мудрость умрет вместе с нами», конечно, не видят сложности в той богословской системе, которой они придерживаются. Но я уверен, что серьезный исследователь Библии нередко находит в ней места, которые озадачивают его. И как бы усердно он ни изучал Писание, он понимает, что некоторые тайны слишком глубоки, чтобы раскрыть их до конца. Иногда он восклицает: «Истина, я не могу найти тебя, я не знаю, где ты, ты слишком далеко от меня, я не могу увидеть тебя всю». Путь истины настолько узок, что по нему не могут пройти даже два человека. Обычно мы идем по нему в одиночке. Люди редко идут по одной дороге истины, взявшись за руки. В главных вопросах мы верим в одно и то же, но не бывает так, чтобы мы соглашались во всем. Путь индивидуальных убеждений слишком узок. По дороге истины идти очень сложно. Если вы делаете маленький шаг вправо, вы впадаете в опасное заблуждение. Если вы слегка отклоняетесь влево, то тоже оказываетесь в болоте. С одной стороны крутой обрыв, с другой — вязкая трясина. И если вы точно не следуете истине, тонкой, как волос, вы собьетесь с пути. Путь истины узок. Орлиный глаз не видел этой тропинки, и ныряльщик не ходил по ней в глубине моря. Она подобна прожилкам железа в руде. Она чрезвычайно тонка и, более того, переходит из слоя в слой. Стоит потерять ее, и тогда можно перекопать километры, и так и не найти снова. Глаз должен постоянно следить за ее направлением. Крупинки истины подобны крупинкам золота в австралийских реках, и надо промывать терпеливыми руками в потоке честности, а иначе в драгоценное золото попадет песок. Истина нередко смешивается с заблуждением, и бывает сложно провести грань между ними. Но мы славим Бога за то, что нам сказано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Мы нуждаемся в руководстве еще и потому, что заблуждение сложно заметить. Оно украдкой, тайком подбирается к нам. Мы живем словно в густом тумане, похожем на тот, который был в прошлый четверг. В тот день мы бродили по улицам, не зная, где находимся. Ничего не было видно на расстоянии полуметра. Вот мы подходим к перекрестку. Вроде бы мы узнали то место, в котором оказались. Сразу после аптеки следует повернуть влево. Но не тут-то было. На самом деле нужно было взять немного вправо. Мы бывали на этом углу так часто, что, казалось, знаем каждый камень в тротуаре. Если пройти чуть дальше, то мы выйдем к лавке знакомого. На улице темно, но уверенность в том, что мы на верном пути, не покидает нас. Но на самом деле мы идем совсем не в ту сторону, и через некоторое время обнаруживаем, что находимся в километре от того места, в которое хотели попасть. Так случается и в отношении истины. Кажется, что мы на верном пути, а тут еще и лукавый нашептывает: «Вот дорога, иди по ней». Вы послушно следуете его совету и к своему великому ужасу обнаруживаете, что вместо того, чтобы идти по пути истины, шли по дороге нечестия и заблуждения. Жизненный путь — лабиринт. Самые красивые и чарующие пути лежат дальше других от истины. Самые соблазнительные тропинки проходят в тени исковерканных истин. Я думаю, что ни одна фальшивая монета в мире не похожа на настоящую так, как заблуждение похоже на истину. Одна монета из неблагородного металла, а другая из золота, но внешне они едва различимы. Нам необходимо руководство, потому что мы очень склонны сбиваться с пути. Путь к небу прямой, как пишет Буньян. Он не сворачивает ни вправо, ни влево. Но мы так легко сбиваемся с пути, что нередко идем направо, к горе разрушения, или налево, в лес одиночества. Давид говорит: я заблудился, как овца потерянная. Он заблуждался очень часто. Если бы благодать не ввела человека, он бы заблудился, даже если бы на пути к небу стояло множество дорожных указателей. Если бы кто-нибудь не вел его, подобно ангелам, выведших Лота из Содома, и если бы никто не крикнул ему: «Спасай, спасай свою жизнь! Не оборачивайся, спеши подняться на гору!» то он, даже увидев надпись «Дорога к городу-убежищу», повернул бы в другую сторону и попал бы в руки мстящего за кровь. Итак, вы понимаете, почему нам нужен руководитель? В-третьих, в приведенных стихах говорится о личности. Здесь идет речь не о ком ином, как о Боге, а Бог — личность. Эта личность — Он — Дух, Дух истины, а не безликая сила. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Давайте поразмышляем о нашем наставнике, чтобы убедиться, что он способен справиться с поставленной перед ним задачей. Во-первых, он непогрешим. Он знает все и никогда не уведет нас в сторону. Если возьму за руку другого человека, то, возможно, какое-то время он будет вести меня в правильном направлении, но постепенно начнет сворачивать с верного пути, а вместе

но он, как обычно, обходит сложные места молчанием. Затем мы переходим к святому Мэттью Генри, чьи комментарии на Библию я считаю самыми лучшими из существующих в наше время. Если отрывок прост, он прекрасно все объясняет. Но если библейский текст сложен для понимания, то он обходит его молчанием. И даже сам доктор Гилл, самый упорный исследователь Библии, сталкиваясь со сложным местом, явно уходит от четких объяснений. Но когда у нас нет под рукой толкований, и пресвитер далеко, с нами остается Святой Дух. И я открою вам один секрет. Каждый раз, когда вам трудно понять тот или иной библейский отрывок, откройте Библию, опуститесь на колени и помолитесь. А если трудное место по-прежнему остается непонятным, что вполне может произойти, то помолитесь вновь. Если молитва не дает результата, значит, вы столкнулись с одним из мест, которые Бог не хочет открывать вам, и следует смириться с отсутствием понимания. Молитва — это ключ, открывающий хранилище тайн, если Бог их приготовил к отворению. Молитва и вера — святые отмычки, которым не страшны замки, и с их помощью можно приобрести много богатства. Но не думайте, что ими можно манипулировать Бога и отмыкать те тайники, которым еще не время быть открытыми. Нет духовной школы, подобной той, в которой преподает Святой Дух, ибо к этому наставнику, великому толкователю истин, мы можем обратиться в любой момент. Необходимо обратить внимание на одно его удивительное качество. Я не знаю, заметили ли вы это или нет, что Святой Дух может наставить на всякую истину. Человек может объяснить нам истину и подвести к ней, но только Святой Дух может наставить в ней. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит, и обратите внимание на это слово, наставит вас на всякую истину. Вам может потребоваться довольно много времени, чтобы объяснить кому-либо учение об избрании. Но даже после того, как вы объясните суть этого учения, докажете его правоту, вы все еще не наставили своего собеседника на истину. Вы можете показать, что само Писание учит об этом, но человек отвергнет эту истину. Он будет ненавидеть ее. Вы подводите его к другой великой истине, но он вырос в другой среде, и поэтому, хотя не может опровергнуть ваши доводы, говорит: «Вы, возможно, правы». А затем шепотом, так, чтобы даже совесть не услышала, добавляет: «Но все это идет вразрез с моими предрассудками, поэтому я не могу принять истину». После того, как вы объяснили человеку истину, и он увидел, что она верна, как сложно наставить его в ней. Многие мои слушатели подведены к истине об их собственной испорченности, но они не наставлены в ней так, чтобы почувствовать ее. Наставить кого-то — это значит влить учение в его кровь и плоть, внедрить в его разум, скрестить это учение с его миром мыслей и идей, впитать учение в его душу. Многие из вас знают, что Бог дает нам жизнь изо дня в день, но вы не наставлены в этой истине так, чтобы во всем полагаться на Бога Святого Духа и искать удовлетворение своих потребностей в Нем. Как важно быть наставленным! Христианин должен поступать с истиной так, как улитка поступает со своей ракушкой. Жить в ней, носить ее на спине и всегда брать ее с собой. Святой Дух, как сказано, наставит нас на всякую истину. Представьте, что вы стоите у дверей сокровищницы, наполненной золотом и серебром. Вы не станете богаче до тех пор, пока не войдете внутрь. Это дело Святого Духа — открыть двойные врата и одарить нас золотом истины, чтобы мы могли принять ее и употребить. Как сказал Роуланд Хилл, «Хорошо, когда не только мы держим,

0: боимся истины, но когда истина держит нас.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Святой Дух, Великий Учитель» из книги Спеджена «12 проповедей о Святом Духе», на текст из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». В следующей передаче вы услышите вторую часть этой проповеди. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Мало что может сравниться с мучениями, которые приходится испытывать человеку, потерявшему зрение. Именно в такую ситуацию и попал герой нашего рассказа. Если бы все дело заключалось только в физической неспособности видеть, это было бы еще полбеды. Но все несчастье состояло в том, что задолго до потери зрения человек уже страдал духовной слепотой. Однако он смог от нее избавиться, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Будучи ребенком из состоятельной семьи, герой нашего рассказа имел самые прекрасные перспективы. Отец его был хирургом, а мать – медсестрой. Мальчик был очень способным и при этом еще и старательным. Но в 28 лет с ним случилось несчастье. Молодой человек потерял левый глаз. Но впереди его ждало еще худшее. Однако об этом вы узнаете из первой части правдивой истории жизни Билла Ирвина, которую мы вам предлагаем сейчас прослушать в цикле передач «Освобожденные».
3: У папы была собственная больница. В одной из ее лабораторий я торчал целыми днями, не в силах оторваться от книг по анатомии, физиологии, биологии. Я думал, что папа будет рад моему увлечению, но он решил по-другому и отправил меня на учебу в военное училище.
4: Сынок, я тебе должен сказать, что ты проводишь здесь слишком много времени.
3: Ну, папа, ведь это так интересно. Я скоро смог бы работать лаборантом.
4: Не мели ерунду.
3: Да нет, точно. Я уже прочел все книги в лаборатории.
4: А я хочу, чтобы ты получил настоящее образование. Не медицинское.
3: Ну, папа, я бы очень хотел стать именно врачом. Разве ты против?
4: Слушай меня внимательно, сынок. Мальчики должны приучаться к дисциплине. И вообще, стать настоящим мужчиной ты сможешь, только закончив военное училище.
3: Военное училище?
4: Именно так, Билл.
3: Я просто ненавидел то заведение, куда меня определил отец. Я вел себя отвратительно. Делал все возможное и невозможное, чтобы меня исключили. И в конце концов я этого добился. Нужно было заканчивать школу, но учеба меня тогда мало интересовала. Единственным развлечением для меня стало искусство соблазнять девчонок. А мне было всего 15 лет тогда. Но я был высоким и выглядел старше своих лет. Однажды мы с приятелями решили поехать в Техас немного подзаработать. Отец купил здесь несколько нефтяных скважин. Я вот думаю, может быть, директор примет нас на работу, а?
5: Так ты позвони ему.
6: Ну, конечно, что же,
3: да-да.
5: Конечно.
3: А, в самом деле надо позвонить.
7: Алло!
3: Алло, это мистер Дрискол?
7: Да, он самый.
3: С вами говорит Билл Ирвин, сын доктора Ирвина.
7: А, Билли, привет. Могу тебе чем-то помочь?
3: Да, видите ли, Дело в том, что я и еще двое ребят, ну, в общем, мы приехали сюда, в Техас. И я хотел спросить, нет ли у вас какой-то работы для нас?
7: Ну, сейчас нет. Но ты знаешь, через пару недель я начинаю новый проект. И мне бы очень пригодились несколько здоровых парней. Вообще-то в том случае, если вам уже исполнилось по 18.
3: Ну так нам уже как раз по 18.
7: Отлично. Но имей в виду, Билл, эта работа не из легких. Мне нужны серьезные ребята, и не на один месяц.
3: Можете на меня рассчитывать.
7: Ну, отлично. Я вас жду через 3 недели.
3: Спасибо, сэр. Огромное вам спасибо. Мы вас не подведем.
5: Ну что?
3: Мне пришлось ему соврать. Я сказал, что нам уже по 18.
5: Ну, нормально.
3: Но зато... Да. Мы получили работу.
6: Да еще какую? На нефтяной вышке. Ай, молодчина.
3: Мы жили с ребятами все в одной комнате. Я работал в ночную смену, а утром меня сменяли ребята. Но через 2 недели они уехали домой. А я сдержал слово и остался до самого конца. Почти год. Я привез домой больше 20 тысяч долларов. И тогда я начал понимать, что был гораздо умнее, чем считал мой отец.
4: Вот что я хочу сказать тебе, сынок. Можешь работать в лаборатории с минимальным окладом, но школу ты все равно должен окончить.
3: Хорошо, папа.
4: Угу. И ты будешь должен сам оплачивать часть расходов по квартплате и за машину.
3: Я согласен, папа. Но я хочу, чтобы вы больше не считали меня маленьким мальчиком и больше не вмешивались в мою личную жизнь. Я хочу приходить домой и уходить тогда, когда мне нужно.
4: Ладно, давай попробуем.
3: Я уже доказал, что я могу жить самостоятельно, папа. А мистер Дрискол сказал, что я был одним из лучших его работников. В 17 лет, незадолго до выпускных экзаменов, я сбежал из дому и начал жить с девушкой, окончившей школу на год раньше. Мы с друзьями решили отметить получение аттестата о среднем образовании и организовали вечеринку. И там со мной случилось то, что роковым образом повлияло на всю мою дальнейшую жизнь и от чего я не мог избавиться более 25 лет. Мне налили стакан вина. С каждым глотком я поднимался все к новому и новому наслаждению. С того момента, где бы мы ни жили, где бы я ни работал, я ни дня не обходился без спиртного. Когда у нас родилась дочь, мы уехали из штата, подальше от предков. Пэтси, здравствуй.
8: Здравствуй.
3: Я должен сообщить тебе что-то. Не хотел тебе говорить, но...
8: Что случилось?
3: Пэтси, меня сегодня повысили!
8: Это что, правда?
3: Правда. Шеф позвал меня к себе в кабинет, задавал разные вопросы. В общем, он сказал, что в больнице всем нравилось то, как я работаю, моя легкость в общении.
8: Ой, Билл, это же просто здорово!
3: А нашу начальницу увольняют, а я займу ее место.
8: Надеюсь, мы найдем на что потратить деньги.
3: Ну еще бы. Ты знаешь, у нее был совершенно дрянной характер. Люди просто замучились. Я совсем другое дело. Мы с ребятами за бутылкой любой вопрос решаем за нечего делать.
8: Ты пьешь слишком много, Билл.
3: Да нет, ты только подумай. Я буду заведующим лабораторией, отделом рентгеноскопии, а мне еще нет и 21 года. Через некоторое время мы с Пэтси переехали в Миссисипи. На моей новой работе я получал вдвое больше прежнего. Но, увы. К сожалению, и пить я стал вдвое больше. Вместо завтрака или обеда я выпивал несколько рюмок виски. Через какое-то время у нас родился сын. Но вскоре после этого я начал чувствовать какое-то недомогание. А накануне Рождества мне вдруг стало нестерпимо плохо, и меня увезли в больницу на скорой помощи. У меня оказался гепатит. Срочно вызвали моих родителей.
5: Как ты себя чувствуешь, Билли?
9: Нормально. Все-таки я выкарабкался.
5: Ты знаешь, врач даже не надеялся, что ты продержишься до утра.
9: Да, я слышал, как он это говорил, когда засыпал.
5: Я благодарна Богу, что ты жив.
9: Ну, Пэтси, меня так просто не возьмешь.
4: Сынок, излечение займет немало времени.
9: Я знаю.
5: Милый, доктор сказал, что пока ни о какой работе не может быть и речи.
4: И ведь у Пэтти на руках маленький ребенок. Она тоже не сможет зарабатывать. Поэтому мы с матерью предлагаем, пока ты не выздоровеешь, переехать к нам.
9: Спасибо, папа. Но мне бы этого очень не хотелось.
5: Билли, у нас сейчас просто нет другого выхода.
3: Я не очень-то верил в Господа. Хотя в детстве родители ходили с нами в церковь, но я не припомню, чтобы дома у нас хоть раз открывали Библию или молились до и после еды. Религия для меня мало что значила. 9 месяцев, которые мы прожили у родителей, тянулись бесконечно долго. Но потом мы сняли квартиру. Я поступил учиться в университет. В те годы пить мне было просто некогда. Я был загружен по уши учебой, семьей, работой. Но зато я кинулся в другую крайность. С головой ушел в свое дело. Меня не остановило даже рождение 2-го сына. Как-то вечером, когда мы отдыхали у одного из ребят после работы, один наш врач подал мне заманчивую идею.
10: Послушай, Билл, почему бы тебе не организовать собственную лабораторию? Ну, те, с которыми мы сейчас работаем, просто дерьмо.
9: А что? Это мысль!
10: Ну, ты подумай, как только ты откроешься, мы передадим тебе все наши заказы.
9: Да. Мне нужно будет найти подходящее здание и закупить оборудование.
10: Ну, конечно. Вот поговори завтра со своим адвокатом и... Вперед!
9: Угу.
10: С твоим-то талантом и опытом здесь ты будешь вне конкуренции.
9: Ну, спасибо. Спасибо за мысль. Что?
10: А я думал, что ты с этим после приступа уже завязал.
9: Да ладно. Меня ничего не берет. Я живучий, как кошка.
3: Организовав работу в лаборатории, я тут же оказался просто завален заказами. Чтобы успевать удовлетворить растущий спрос, я взял несколько помощников. Но все равно был вынужден работать по 20 часов в сутки. Я пил все больше и больше. Выкуривал по 3 пачки сигарет в день. Нашему младшему уже исполнилось 2 года, но он меня даже не узнавал. И тем не менее, мне казалось тогда, что мы живем просто замечательно. Жена вела мои бухгалтерские дела.
11: Пэтси, объясни мне, пожалуйста, в чем дело? Мне сегодня позвонили из страховой компании и сказали, что у нас не уплачено за дом уже за 4 месяца.
12: И что?
11: Ну как что?
12: Это еще цветочки. Мы должны более 20 тысяч долларов по взятым в банке кредитам.
11: Как? 20 тысяч? Слушай, Пэтси, объясни мне, пожалуйста, что происходит? А куда идут деньги?
12: А какое тебе вообще до этого дело? Тебя же сутками не бывает дома. Джефф даже не понимает, что ты его отец. Тебе распить бы бутылку в компании с приятелями-врачами.
11: Слушай, Пэтси!
12: Что, Пэтси? В последнее время, Билл, Мы для тебя просто перестали существовать. Ты нас вычеркнул из своей жизни. Ты знаешь, мне нужно было хоть как-то, но любой ценой вытащить тебя из твоего умопомешательства на работе и дать знать, что мы еще все-таки живы и хотим, чтобы ты был рядом с нами.
11: Так как ты можешь так говорить, Пэтси?
12: А как ты можешь оставлять детей сиротами при живом отце? Работаешь по 22 часа в день, да еще собираешься устроиться преподавать химию? Да ты о нас подумал!
9: Однажды я сидел на занятиях, и вдруг, совершенно неожиданно, у меня в глазах потемнело. После занятий мой коллега осмотрел мне глазное дно и, опустив офтальмоскоп, беззвучно заплакал. На следующий день мне удалили глаз и сказали, что я не протяну и 3 месяцев. Отчаяние захлестнуло мою душу. Я пытался топить его в вине и остервенело работал. Работал целыми сутками. Но, потеряв способность точно чувствовать расстояние, я стал каким-то неловким. И однажды кончик скальпеля неожиданно обломился и влетел мне в здоровый правый глаз. Это было около 2 часов ночи. Я сам сел за руль и поехал в больницу. Боже, какое это было мучение. Из глаза лилась кровь, и я чудом не попал в аварию. Но, к счастью, на этот раз все обошлось. Осколок удалили, и я сохранил зрение. Прошло уже 1.5 месяца, окончательных результатов анализов удаленной ткани на содержание раковых клеток так еще и не поступило. Но однажды меня наконец-то вызвали.
13: Билл,
11: да?
13: Тебе страшно повезло. Мне только что дали результат анализов. Злокачественная опухоль не обнаружена. Ты будешь жить.
11: О, слава богу. Вот это да. Так что же это у меня было?
13: Ну, мы еще точно не знаем, но это не рак.
11: Послушай, а не может болезнь перекинуться на другой глаз?
13: Ну, как тебе сказать... 50/50, но я не думаю.
11: Да. Но с одним глазом работать мне, конечно, не сахар.
13: Билли, радуйся тому, что ты остался жив.
9: Но через какое-то время врачи поставили мне диагноз. Хориоэдит. С помощью лазера удалось замедлить процесс, но зрение у меня становилось все хуже и хуже. И в 36 лет я совершенно ослеп. Мне стало очень трудно общаться с людьми. После службы я сразу шел домой. С каждым днем все больше и больше отдалялся от людей. Однажды вечером ко мне заглянул один из старых приятелей.
14: Hello, Билл.
9: Привет.
14: Как дети?
9: Что тебе сказать? Билли почти не бывает дома, а Джефф дуется на меня за то, что я перестал ходить на футбольные матчи с его участием. А что мне делать, если я ничего не вижу?
14: Ладно, ладно, успокойся. Слушай, а почему бы тебе не обзавестись собакой-проводником?
9: Ну нет уж, уволь. Это не в моем стиле.
14: Ну послушай, тебе нужно немного развеяться. Идем погуляем по городу, а?
9: А нет, спасибо. Мне здесь уютнее. Если бы ты знал. Ко мне сейчас относятся совсем не так, как раньше. Можно подумать, что я не только слепой, а вообще какой-то глухонемой. Представь себе, я захожу в ресторан, сажусь, а официантка ко мне даже не подходит.
14: Ну так и что? Теперь ты всю жизнь будешь сидеть в своей конуре, злиться на всех и вся, и упиваться до белой горячки.
9: Но, Майкл...
14: В общем, поступай, как знаешь. Мое дело маленькое. Пока.
9: Эта встреча меня как-то встряхнула. Я снова обрел желание жить. Я приобрел собаку-проводника, и мне сразу стало легче и даже веселее. И хотя мне удавалось держаться на работе, я стал настоящим алкоголиком. Как-то раз мне позвонили и сообщили, что мой младший сын Джефф находится в больнице в тяжелом состоянии.
15: Ну как он там?
9: Да так, вроде лучше. Но мне позвонили из той больницы, где Джефф на излечении, и сказали, что для полного успеха необходимо участие в этом всей нашей семьи. Сказали, что я тоже должен приехать. Ведь сыну нужна моральная поддержка, понимаешь?
15: О чем ты говоришь? Ты же действительно собираешься ехать туда?
9: А что мне еще остается? Или лучше потерять сына?
15: Да, жаль. Поступай, как знаешь.
9: Целую неделю я не должен был брать в рот ни капли спиртного. Я терпел изо всех сил. По ночам меня мучила бессонница. У меня перед глазами стояла моя жена и дети. И я видел, сколько горя я принес им за все эти годы своим безудержным пьянством и невниманием. Это было невыносимо. Перед отъездом нас всех собрали вместе и попросили поделиться своими ощущениями, тем, что мы испытали за эту неделю в клинике. Я встал и сказал: «Меня зовут Билл Ирвин. Я понял, что я самый настоящий алкоголик». Я не поверил собственным ушам. Неужели я мог признать себя алкоголиком при всех? Когда мы с дочерью поехали домой, я все еще не мог прийти в себя от изумления.
16: Ну, папочка, я тебя поздравляю. Как у тебя только хватило мужества честно признаться перед всеми. Мы были просто поражены.
9: Да я и сам удивился больше всех.
16: А что случилось?
9: Не знаю. Всю неделю я мучился сознанием вины перед всеми вами. А вчера ночью мне приснилось, что кто-то сказал мне, что я должен довериться Господу, иначе мне не жить.
16: А может, это был сам Бог?
9: Зачем Богу нужен такой беспутный мужик, как я? Господь любит праведных людей. А я кто?
16: Папа, я могу поручиться за тебя перед Богом.
9: Спасибо, Мариан. Ну, знаешь, мне кажется, что мне нужно продержаться еще неделю без виски и все как следует еще раз обдумать. Может быть, я сам попробую излечиться от этой мерзости. В течение этой недели меня совершенно не тянуло выпить. И я решил пройти курсы по лечению от алкогольной зависимости. В нашей группе один человек мне показался каким-то особенным, не таким, как другие. Он очень повлиял на меня.
17: У всех нас есть свои проблемы и искушения.
9: Скажи мне, Вилл, а как ты лично с ними справляешься?
17: Хорошо, я тебе дам ответ прямо из книги книг. В первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 13, говорится: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести».
9: Послушай, растолкуй мне это, пожалуйста.
17: Билл, молись. Бог поможет тебе справиться с чем угодно, если ты будешь молиться и просить Его об этом.
9: Мы смеялись над набожностью этого странного парня. Вот чудак. На любой вопрос он отвечал цитатой из Библии. Но от него исходило ощущение какого-то глубокого покоя и беспрестанной тихой радости. Мне было очень интересно разгадать секрет его блаженства.
3: Скажи мне, Вилл, а почему ты все время такой веселый и спокойный?
17: Иисус Христос? Я ношу его в своем сердце.
3: Не понимаю, о чем ты говоришь.
17: Сейчас. Разреши мне прочитать тебе кое-что из Писания.
3: Угу.
17: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот еще. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Вот еще. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Билл, Иисус хочет простить все твои грехи. Он желает войти в твое сердце, чтобы указать путь истины и добра. Ты понимаешь?
3: Да. Теперь мне все ясно. Ты очень хорошо мне все объяснил.
17: Тогда, Билл, может быть, ты дашь Иисусу шанс помочь тебе?
3: Мне нечего терять. Я согласен. Мы опустились на колени и помолились. Еще не закончив молиться, я уже чувствовал, что моя жизнь должна перемениться. Но результаты превзошли все мои ожидания. Я нашел прекрасную церковь и начал расти в вере. Я каждый день читал Библию, а выходные чаще всего проводил со своим сыном Билли. Я много молился о том, чтобы мы все стали ближе, добрее друг к другу, чтобы мы могли прощать друг друга. И Бог не остался глух к стенаниям моего сердца. И тогда я возблагодарил Господа в молитве. Боже, я так благодарен Тебе за все, что Ты сделал для меня. Если я могу что-то сделать для Тебя, дай мне только знать, и я исполню любое Твое желание.
16: Алло?
13: Здравствуй, Марианна.
16: Папа!
13: Отгадай, что я задумал.
16: Не знаю. А что ты задумал?
13: Взобраться на Апалачи.
16: Что? Папа, ты же слепой.
13: Марианна, это Богу угодно, чтобы я сделал это, понимаешь?
16: Но это же невозможно.
13: Но я не могу ослушаться Господа. Это Его воля. И потом, если у меня все получится, то я, наконец, действительно смогу довериться Ему, понимаешь? Уверовать в Него всем сердцем.
16: Но сколько людей гибнут там, и притом здоровых.
13: Знаю. Знаю, Марианна. Но мне будет указывать путь сам Господь.
2: Окончание рассказа о приключениях Билла Ирвина вы услышите на следующей неделе. Друзья, Бог помог измениться Биллу. Он поможет и вам. Какой бы безнадежной вам ни казалась жизнь, Иисус пришел освободить вас. В Библии говорится, что Он пришел искать и спасти утерянное, спасти заблудших. Обратитесь к Господу Иисусу Христу и убедитесь сами в Его небесной любви. Он ждет вас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Враги христианства правильно поняли, что подвергать сомнению следует именно вопрос исторического воскресения Христа, поскольку от ответа на него зависит вся наша вера. Если Христос не воскрес, тогда наша вера тщетна. 1 Коринфянам 15:14-17. Потому что те, кто верит, по-прежнему находятся в своих грехах, а умершие погибают навеки. 1 Коринфянам 15:17. И кроме того, проповедующие воскресение являются лжесвидетелями, поскольку свидетельствуют, что Бог воскресил Христа, хотя Он этого не делал. 1 Коринфянам 15:15. Наконец, если Христос не воскрес, наша жизнь — это жалкая трата времени. Мы без причины претерпеваем невзгоды, и люди ненавидят нас из-за лжепророка, который не имеет силы спасать. Как пишет апостол Павел, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. 1 Коринфянам 15:19. Мы признаем, что без воскресения не существует христианской веры. Если Христос не воскрес, то наша религия ложна. Поэтому мы должны задать себе вопрос, откуда мы знаем, что Он воскрес? Почему мы верим? Ниже мы рассмотрим два важных, но разных источника доказательств реальности воскресения. Во-первых, эту реальность открывает Святой Дух, просвещая нас и возрождая. А во-вторых, у нас есть исторические свидетельства, которые подтверждают достоверность воскресения.

Тема нашей передачи – «Основание веры в воскресение Иисуса Христа». Неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Деяния 26:8. Свидетельство Святого Духа абсолютно необходимо, а исторические доказательства дают твердые основания в христианской вере, а также являются весьма эффективным средством в диалоге с неверующим миром. Евангельская Церковь часто пытается обосновать свою веру в воскресение, указывая на пустую гробницу. Отсутствие тела Христа – это не могли представить даже его враги. Изменение поведения учеников и многие другие исторические доказательства. Но хоть эти отдельные доказательства и демонстрируют, что христианская вера не является нелогичной и антиисторической, они не служат основанием христианской веры. И вот почему. Во-первых, апостолы не использовали данную форму апологетики в своей проповеди. Апологетика – это дисциплина христианской веры, которая задействует логические и рациональные аргументы, чтобы защищать веру и указывать на ошибки в аргументации тех, кто противостоит ей. Они старались не доказывать воскресение, а провозглашать его. Их уверенность покоилась не на убедительных доводах, а на силе Евангелия спасать. Это очевидно из послания Павла Коринфянам. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». 1 Коринфянам 2:1-5. Во-вторых, на протяжении всей истории Церкви большинство людей, ставших христианами, включая величайших интеллектуалов, пришли к вере не через изучение исторических доказательств воскресения, а благодаря тому, что услышали проповедь Евангелия. В-третьих, если наша вера в воскресение основывается на исторических свидетельствах, как мы можем объяснить веру огромного числа христиан, которые жили и умирали за свою веру, не имея ни малейшего представления о подобных доказательствах? Как мы объясним веру неграмотного христианина из какого-нибудь племени, который не умеет даже читать и не способен воспринять ни одного исторического аргумента в пользу воскресения? Он вынесет самые страшные гонения, мученичество, но не отречется от веры, которую не способен защитить логически. Поэтому мы должны заключить, что хотя исторические свидетельства в пользу воскресения во многом полезны, они, тем не менее, не являются основанием нашей веры в воскресение. Что же тогда является основанием веры в воскресение? Откуда верующий человек знает, что Христос воскрес? Писание дает нам ответ. Своим знанием и непоколебимой верой в воскресение мы обязаны возрождающему и просвещающему действию Святого Духа. В момент нового рождения Бог сверхъестественным образом наделяет нас уверенностью в реальности воскресения Иисуса Христа и истинности христианской веры. Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых, потому что Святой Дух просветил наш ум истинное Писание, свидетельствующей о Христе. Мы верим, потому что Дух возрождает наши сердца, дает нам веру и новое отношение ко Христу. Апостол Павел описывает действия Духа следующим образом.
потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. Поэтому для рожденных свыше отрицание воскресения Иисуса Христа подобно отрицанию собственного существования. Божий промысел и свидетельство Святого Духа сделали для них это неоспоримой реальностью. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам». Матфея 11:25. Гонители христианской веры быстро понимают, что зараженных верой в Иисуса вылечить невозможно. Истины, которые мы узнали, служат одновременно предостережением и руководством. Хоть апологетика и нужна, Царство Небесное распространяется провозглашением Евангелия. Люди придут к вере не благодаря нашему красноречию или логическим доводам, а благодаря нашей верной проповеди о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Мы никогда не должны забывать, что наша миссия будет безнадежна и труд тщетен, пока Дух Божий не начнет действовать, просвещая умы и возрождая сердце наших слушателей. Поэтому мы не должны учиться чему-либо у порочной человеческой мудрости, а крепко держаться истины. Только в Евангелии сила Божия для спасения всякого верующего. Рассмотрим исторические свидетельства. Как мы уже говорили, вера во Христа не зависит от знания исторических свидетельств о воскресении Христа. Она не зависит от способности верующего быть ее защитником. Тем не менее, важно осознавать, что христианская вера не противоречит истории и здравому смыслу, и говорить об этом. Истинное христианство не занимается преобразованием мифов в полезную науку ради распространения нравственности. Наоборот, христианская вера и воскресение Иисуса Христа основываются на реальных событиях истории, которые могут быть в полной мере подтверждены светскими историками. Люди, отвергающие утверждения христианства как неисторические и мифические, предвзяты. Их логика ошибочна. Они уже решили, что воскресение невозможно, поэтому всякое свидетельство о нем ложно, и всякое утверждение о нем – это утверждение глупца или шарлатана. Противление грешников – это еще один повод утверждать, что без Божьей благодати и возрождающего действия Святого Духа ни один человек не может принять Христа. Человек будет игнорировать возможные утверждения, будет искажать то, что игнорировать невозможно, и противиться тому, что не в силах исказить. Другими словами, он тратит больше сил на отрицание истины, чем мог бы потратить подчиниться ей. Мы не беремся исследовать все доказательства, подтверждающие воскресение Христа. Но в продолжении передачи мы рассмотрим некоторые из них для пользы верующих и для того, чтобы ответить на вопросы ищущих. Событие, которое было предсказано. Смерть и воскресение Иисуса Христа не были неожиданными событиями. Каждое из них было предсказано как необходимое исполнение воли Божией. Это очевидно из наставления Иисуса, которое Он преподал Своим сомневающимся ученикам после Своего воскресения. «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» Луки 24:25-26. За сотни лет до его прихода
важные ветхозаветные пророчества возвестили о воскресении Мессии. Давид предсказал, что Бог не оставит Мессию во гробе и не позволит, чтобы его тело подверглось тлению. Псалом 15, с 8 по 11 стихи. Пророк Исаия смотрел в будущее и видел, что Бог обильно вознаградит Мессию после того, как тот пострадает за грехи своего народа до смерти. Исаия 53, 12. Сам Христос предсказывал свою смерть и воскресение задолго до своего распятия. Когда неверующие иудеи требовали от него знамения для подтверждения его власти очищать храм, он сказал: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Иоанна 2:19. Когда книжники и фарисеи просили его о дополнительном подтверждении его мессианства, вместе с упреком он выразил уверенность в том, что в будущем он воскреснет. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Матфея 12:39-40. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – «Основание веры в воскресение Иисуса Христа» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Эти пророчества подтверждают, что воскресение не было измышлением учеников Христа и их отчаянной попыткой сохранить мечту о Мессии. Христос говорил об этом так ясно и так часто, что даже его враги знали его предсказание о том, что он воскреснет. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну». Матфея 27:62-63. Еще одно доказательство воскресения Иисуса Христа – пустая гробница. Если принять во внимание, что найти тело Христа было выгодно не только его ученикам, но также его врагам, то пустая гробница становится убедительным доказательством воскресения. С самого первого дня все, что требовалось для того, чтобы разрушить христианство, это предъявить мертвое тело человека Иисуса. Иудейские руководители, которые требовали его смерти, и римские власти, которые распяли его, знали точное место расположения гробницы и имели достаточно возможности извлечь тело. Однако одним движением они могли доказать миру, что пасхальная весть была мистификацией, а апостолы – лживыми преступниками, распространяющими мифы. Христианство бы умерло, не успев родиться. Почему же тело так никогда и не было предъявлено? У скептиков есть на этот счет три теории. Все они одинаково абсурдны. Первая теория заключается в том, что Иисус не умирал на римском кресте. Он только потерял сознание, и власти ошибочно объявили его мертвым. Позднее, оказавшись в прохладной гробнице, он пришел в сознание и скрылся. Мы находим аргументы против такой теории в том, как совершалось само распятие, что римское копье пронзило его сердце, и он был объявлен мертвым после тщательного осмотра знающими людьми. Даже если бы он выжил после тяжелых мучений, то едва ли был в состоянии сдвинуть с места тяжелый камень, который закрывал вход в гробницу. Кроме того, в высшей степени маловероятно, что такой человек мог скрыться в каком-то неизвестном районе Палестины и прожить остаток жизни в безвестности.
Вторая теория заключается в том, что ученики украли тело и перезахоронили его в каком-то неизвестном месте. Аргументы против подобной теории приходят из двух источников. Во-первых, это репутация римского стражника, о жестокости и несгибаемости которого ходили легенды. Во-вторых, Новый Завет повествует, что во время и после смерти Христа его ученики были объяты страхом. Писание говорит нам, что сразу после смерти Христа первосвященник и фарисеи просили Пилата поручить обученным римским стражникам охранять гробницу, чтобы воспрепятствовать ученикам украсть его тело и создать миф, будто Христос воскрес. Крайне неправоподобно, что горстка напуганных учеников одолела всех римских стражников и выкрала тело. Ученики уже показали отсутствие смелости, оставив Христа во время распятия, и их лидер, Симон Петр, не смог проявить мужество даже перед служанкой, узнавшей в нем одного из последователей Христа. Столь же неправоподобно и то, что все римские стражники уснули при исполнении своих обязанностей, как позже посоветовал им говорить первосвященник. На самом деле, для принятия этой теории требуется больше веры, чем для принятия воскресения. Третья теория заключается в том, что ученики просто пришли не к той гробнице. Это тоже крайне маловероятно, учитывая тот факт, что гробница принадлежала Иосифу из Аримафеи, члену Совета Синедриона. Он и Никодим, фарисей и начальник иудейский приготовили тело Иисуса к погребению и положили его во гроб. Кроме того, Писание говорит нам, что женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, также знали точное место, где находилась гробница. Если бы ученики побежали не к той гробнице, несомненно, что и друзья, и враги исправили бы эту ошибку, приведя их к правильной гробнице, развернув пелены и указав на останки Иисуса. Итак, эта теория занимает свое место среди других абсурдных теорий. Свидетели, заслуживающие доверия. Для того, чтобы событие было подтверждено как исторически реальное, должны быть очевидцы, их должно быть достаточно, и они должны демонстрировать честность и надежность. Знаменательно, что свидетельство Писания о воскресении Иисуса Христа отвечает всем этим требованиям. Во-первых, свидетельство очевидцев о служении, воскресении и вознесении Христа составляют основу Писания. Каждый автор Нового Завета занимает такую же позицию, как апостол Петр в следующем своем заявлении: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». 2 Петра 1:16. Авторы Нового Завета ясно осознавали важность свидетельства очевидцев, полученного из первых рук. Для того, чтобы присоединиться к 11 ученикам, Матфей должен был быть очевидцем жизни и служения Христа, начиная от крещения Иоанна и вплоть до воскресения и вознесения Христа на небо. При написании своего Евангелия Лука старался подчеркнуть, что он записывает упорядоченный рассказ о том, что было передано ему теми, кто был с самого начала очевидцами. Луки 1, с 1 по 4 стихи. Апостол Иоанн начинает свое первое послание с того, что говорит о своих личных взаимоотношениях с Сыном Божьим, в которых состоял он и все остальные апостолы. Эти личные отношения формировали основу их

совершенно. 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стихи. Любому непредвзятому исследователю должно быть ясно, что у апостолов было не только непосредственное знание о жизни, смерти и воскресении Христа, но что они также осознавали, насколько важно заявить всему миру о природе своего знания. Они хотели, чтобы мир знал о том, что они не были введены в заблуждение какими-то слухами, но прикасались к рукам, ногам и ребрам воскресшего Христа. Они имели общение с Ним и получали от Него наставления. Наконец, они поклонились Ему, когда Он возносился на небо. Деяния 1 глава, с 9 по 11 стихи. Во-вторых, для того, чтобы событие было подтверждено как исторически достоверное, должно быть достаточное число очевидцев. Проще говоря, чем больше очевидцев, тем выше достоверность события. Тот же самый принцип встречается в законе Ветхого Завета и в новозаветних заповедях для Церкви. В соответствии с ним какое-то событие может быть подтверждено только показанием двух или трех свидетелей. Писание сообщает о сотнях заслуживающих доверия свидетелей, которые встречались с воскресшим Христом в разных ситуациях и обстоятельствах. Великий английский проповедник Чарльз Спержен красноречиво свидетельствует об этой истине. Не удивляет ли вас, что очень многие события величайшей важности, записанные в истории и, как правило, принимаемые как достоверные, по природе вещей не могли быть засвидетельствованы даже десятой частью свидетелей, которыми засвидетельствовано воскресение Христа? Наконец, для того, чтобы событие было подтверждено как историческое и реальное, очевидцы должны быть достойны доверия. В нашей следующей передаче мы продолжим эту тему.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гуза, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: мы предлагаем вашему вниманию передачу радиопрограммы «Благовесть».
1: Дорогие радиослушатели, приветствуем вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прослушайте чтение стихов из Священного Писания. Послание к евреям, 1 глава, с 1 по 12 стих. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог: «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о Сыне: «Престол твой, Боже, век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся». А теперь чтение из Евангелия от Луки, 2 глава, с 1 по 20 стих. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией, и пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение!» Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешивши, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Короткий комментарий к прочитанному тексту сделает Николай Павлович Леонович.
2: Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. О Рождестве Христовом возвестили миру ангелы, которые явились ночью пастухам, мирно пасущим свои стада. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господа осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Так читаем мы в Евангелии от Луки, 2 глава, с 9 по 14 стих. И тут мне вспоминается история о том, как некогда в древности жил один великий царь. Он постоянно воевал с соседними странами, он разрушал и сжигал города и деревни, а жителей убивал или же уводил в плен. Хронику своих многочисленных войн и свое имя царь велел высечь на камне в память и назидание потомкам. Эти массивные камни стали частью гробницы царя, огромной пирамиды, которую строили со дня восшествия царя на престол и до его смерти. Царь завещал, чтобы после смерти его тело пропитали маслами, дабы предохранить его от тления. Однако, много ли есть на свете людей, которые знают имя этого царя? Но 2000 лет тому назад родился другой царь. Он не прославил имени своего воинами. Он не проливал ничьей крови, не разрушал городов, не сжигал жилищ. Он не повелел высечь на камне свое имя. И тем не менее, имя его запечатлелось в сердцах миллионов, и все больше сердец наполняется любовью к нему, все больше лиц озаряется радостью при упоминании имени этого царя. Ибо он протягивал свои руки несчастным, страждущим грешникам и прощал их. Он исцелял больных и немощных. Он помогал людям в их скорбях и нуждах. Он освещал светом милосердия и любви путь бедняков. Когда враги предали его смерти и пригвоздили ко кресту, он мучился, страдал и умер за грешный, недостойный, порочный и преступный мир. Перед смертью он простил всем своим врагам. Более того, он с любовью молился за них. Этот царь не повелел строить себе гробницы, но в тысячах городов и деревень по всему земному шару выстроены дома, посвященные ему. своими куполами, устремленными к небу, они указывают людям на Бога. Даже высоко в горах, на границе вечных снегов, где нет человеческого жилья, стоят часовни, построенные в его честь. Их колокольный звон напоминает людям о его делах любви. До сего дня во всем мире люди празднуют святую ночь Рождества Царя Царей, имя которого Иисус Христос. Это имя знают миллионы людей, взрослые и дети, ибо власть добра сильнее власти зла. Добро привлекает к себе людей точно так, как свет во тьме манит и притягивает к себе заблудшего путника. Добрые и сердечные отношения никогда не исчезают бесследно. Даже случайно брошенное ласковое слово, как любовь, бессмертно. Сколько раз мы бывали свидетелями, как простые, ласковые слова побеждали злые насмешки и издевательства. Почему же так происходит? Потому что Бог, великий Бог, есть любовь. Потому что Бог проявляется только в любви. Каждый человек замечал, чем темнее ночь, тем ярче звезды. То же и в жизни. Чем больше жестокости и зла, тем ярче сияет добро и любовь, проявленные Иисусом Христом. Рождество Иисуса Христа есть великая тайна, тайна воплощения Сына Божия. Эта тайна превышает способности человеческого разума. Вечный, великий Бог, которого не может вместить вся Вселенная, стал человеком. Он родился, жил и странствовал по нашей грешной земле в облике человека. Это чудо рождения и воплощения в человеческую плоть Иисуса Христа проникнуто великой любовью и милосердием Божьим к нам, грешным людям. Господь пришел на землю не в славе и величии, но как Сын Человеческий, как Муж скорбей. Он изведал наши скорби и страдания, взял на Себя наши грехи и преступления и Своим телом вознес их на Голгофский крест. Так говорит Слово Божие. Евангелист и апостол Иоанн начинает свое святое благовествование словами: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Вечное Слово стало плотью. Предвечный Сын Божий воплотился и стал истинным человеком. Все человеческое было присуще Ему, кроме греха. Он родился от земной женщины и получил нашу плоть. По плоти Иисус наш брат. Это трудно понять и объяснить, но тем не менее это так. Господь Бог говорит об этом в Слове Своем. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Послание Галатам, 4 глава, 4 стих. Имя Иисус в переводе с древнееврейского «Ешуа» означает «спаситель». Христос – это греческое слово, что означает «помазанник». Дева Мария была призвана Богом, чтобы дать Единородному Сыну Божию человеческое тело. Иисус, будучи Богом, был един с Отцом и с Духом Святым предвечно. Сын Божий, Христос, был прежде сотворения мира. В Библии мы читаем: «И все через Него начало быть» – Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих. Иоанн Креститель – Великий пророк, о котором Иисус Христос сказал, что нет большего из рожденных женами, свидетельствует об Иисусе Христе, восклицая: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Иисус сказал о себе: «Я и Отец одно». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 30 стих. В другой раз Иисус говорит: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. Только будучи Сыном Человеческим, Иисус мог взять на Себя наши грехи. Только будучи в человеческой плоти, Он мог быть осужден, претерпеть наказание и умереть за нас. Апостол Иоанн пишет: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнаете так: всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором мы слышали, что он придет и теперь уже в мире». Первое послание Иоанна, 4 глава, первых 3 стиха. Дорогие друзья, обратите особое внимание на то, что отличительным признаком Антихриста и его прислужников, как бывших, так и нынешних, апостол Иоанн считает факт отрицания ими Сына Божия. В наш век, когда появилось множество лжеучений и культов, на основании приведенного выше свидетельства апостола Иоанна, будьте очень осторожными, если приходится встречаться с теми, кто отрицает Иисуса Христа как единородного Сына Божьего, пришедшего на землю в человеческой плоти. Будьте твердыми в вашей вере и не давайте лжеучениям и культам увлечь вас, а наоборот, несите свет Христов заблудшим душам. Сегодня духовный голод в нашей стране очень велик. Люди тянутся к духовной пище и очень легко могут быть обмануты наплывом лжедуховности, лжеучения и культов, которые исходят от врага душ человеческих. Но Иисус Христос страшен для дьявола, и настанет время, когда Господь произведет над ним суд и сбросит в озеро огненное, приготовленное для него, для его служителей и последователей. Нам же, тем, кто принял Иисуса Христа своим личным спасителем и Господом, ангел Божий говорит: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». В этих словах заключается великая Божья истина. Но вернемся к событиям, которые произошли 2000 лет тому назад. Рождение Спасителя вызвало у одних радость, а у других – тревогу и страх. В Иерусалиме царь Ирод и первосвященники встревожились. Странно, но беспокоились именно те, которые, казалось бы, должны были радоваться более всего. А вот пастухи, старец Симеон, пророчица Анна, они обрадовались. В этом нет ничего удивительного, ибо свет пришел в мир, но тьма не приняла его. Слово Божие говорит: «Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 19 по 21 стих. «Се лежит сей нападение и на восстание многих, и в предмет пререканий, сказал старец Симеон, увидев Христа». Евангелие от Луки, 2 глава, 34 стих. «И действительно, мир делится на две категории людей, на тех, кто приняли Иисуса Христа своим личным спасителем и несут радостную весть о Христе другим, и тех, кто отвергли благую весть спасения. Истинное счастье принадлежать к первой категории. И дай Бог, чтобы младенец, родившийся в Вифлееме, послужил еще многим и многим людям к познанию и примирению с Богом. Так дадим же ему место в наших сердцах, дорогие мои, чтобы он вошел не как случайный гость, но как хозяин и Господь, и чтобы он всецело распоряжался нашей жизнью. Иисус Христос должен родиться в сердце каждого человека. Если человек принимает Иисуса Христа в свое сердце, то с этим человеком происходит великое чудо. Он выходит из жизни тьмы к свету и идет по жизни путем света. Появляется полное доверие Господу, а с Ним и новая сила, новая радость, новый смысл и цель жизни. Иисус Христос становится покровителем, защитником, спасителем и Господом. Итак, Вифлеемский младенец, этот владыка неба и земли, пришел в наш мир для того, чтобы спасти нас от власти греха и от страшных последствий за грех, смерти вечной. Христос родился, чтобы научить нас жить по воле Божьей, чтобы мы прожили свою земную жизнь, повинуясь и угождая Господу. И тогда, по благодати Его, мы получаем жизнь вечную и блаженство рая. Слава Ему! Аминь! Дорогие радиослушатели, все сотрудники программы «Земля и небо» сердечно поздравляют вас с великим праздником Рождества Христова. Радуйтесь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

к Новому году. От начала года, с первых дней, наш Господь в большой любви своей и на землю смотрит, и на нас, непрестанно, всякий день и час. Он о нас заботится всегда, и теперь, и в прошлые года, ни на миг Создатель не забыл тех, кому Он землю подарил. Не совсем мы поняли пока, как любовь Господня велика, любит и не хочет Он забыть, даже кого не за что любить. Да, любви и света в каждом дне хватит всем живущим нам вполне, и нельзя, чтоб в Новый год и день на других ложилась наша тень.

Лестница жизни. Года, как лестницы жизни, по ним восходим мы все выше, пока в какой-то день осенний окажемся над самой крышей. Там прояснится наша память, и лестница предстанет это, ступени детства и расцвета, и те, где нам случалось падать. А там, у самого конца-то, возникнет сильное хотение пройти опять свои ступени с 15-й или 20-й. Но это будет невозможно. Свершай же, друг мой, восхождение, и ревностно, и осторожно, чтоб не страдать от сожаления.

через тернии к звездам. Увлекает вечность наши годы, как пушинку сильный ураган, в тот необразимый океан, где вместились многие народы. Но ничто у Бога не забыто, и никто у Бога не забыт, Он за нами пристально следит, когда мир глядит на нас сердито. Мы в молитве встретимся с Христом, все расскажем, радости и горе.

Возлюбленный Богом народ, скорби сделали с тенью Твоей, но Господь за невесты придет и воскреснут из этих скорбей. В небеса, где нет слез, ни греха, ни безвинной крови, в небеса, где Христос и безоблачность первой любви. Терпение поможет тебе в непогоду развьюженных дней сохранить бодрость духа в борьбе, и воскреснешь из этих скорбей. В гонениях с тобой, Иисус, верен будь и люби горячей, за него подвязаться до уз, и воскреснешь из этих скорбей. В небеса, где нет слез, ни греха, ни безвинной крови, в небеса, где Христос и безоблачность первой любви».

Не могу привыкнуть. Люди как-то привыкают к грубости, к дерзости, жестокости и лжи. Привыкают этот адский груз нести, по-другому не пытаясь жить. Свыклись с речью грязной и плотскою, вяло возражает наглецу. Так переболевший черной оспою привыкает к своему лицу. Речевая гниль, как эпидемия, захлестнула каждый континент. Но хотя и в мире не в эдемия, но могу привыкнуть к гнили? Нет, потому что благовествованием был я с ранней юности пленен под его божественным влиянием и оценю здоровый лексикон. От Христа узнал я нечто лучшее, к лучшему стремлюсь, как жизнь к лучу, и свыкаться с тьмой ни в коем случае не могу, не буду, не хочу».

Прощай, земля, настало время мне изменить обычный путь и тело тягостное бремя с души измученной стряхнуть. Не помянуть тебя мне лохом, ты мне давала много раз дни проводить в приюте тихом под голос грома в буре час. Знавал я миг и вдохновенья за истину победный бой, порой молитвы умиления и творческий порыв святой. Не раз была дана мне радость познать, что значит слово «друг». Знакомо мне познание сладость, краса природы и наук. Немало и даров духовных дано мне было от Творца, чтоб в искушениях греховных не гас мой светоч до конца, чтоб я мое земное тело там светом тихим озарял, чтоб светом тем его умело я к вечной жизни приобщал. Но я в земном моем бореньи не одержал побед над злом, не одолел я искушения, закалким тела стал рабом. Увы, в суде, в загробном храме не белый мне сужден хитон, но плащ, запятнанный грехами, как ныне буду облачен. Не подниму свободно вежды несправедливого судью, и оттого в святой надежде я ныне к Господу иду. О Боже мой, святые очи, ты от меня не отврати, и твой маяк в греховной ночи воспламени мне на пути».

и сказала: «Встану и пойду к отцу моему, и скажу ему: отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня хотя бы в число наемников».

Евангелие Христа, читай святую книгу эту, и ты в ней истину найдешь, что вечный Бог, любви и света, пришел в наш мир, где тлен и ложь. Ты в ней найдешь повествование, как Он мир грешный возлюбил, как на кресте за нас страдание и смерть позорную вкусил. Ты правду Божью в ней увидишь, что Он воистину воскрес, и навсегда возненавидишь неверие всех врагов небес. Ты обнаружишь в ней желание Христа всех грешников спасти от бесконечного страдания и в Царство Божие вести. Читай Евангелие Христово, серьезно сердцем изучай, Его живое, правды слово, есть для души дорога в рай.

опять меня простил. Солнце, правда, озарило мое сердце в тихий час. Все рельефно отразило, и нежданно свет погас. Стало грустно мне и больно, заглянув в себя сама, я увидела невольно, что покрыла меня тьма. Боже, Боже, как мне страшно в этой тьме жить без Тебя! Голос слышу в ответ ясный: «Встань, иди ко мне, дитя!» Иисус с небесной выси свою руку опустил. Он услышал мои мысли, он опять меня простил.

За все благодарю. За все благодарю. За все благодарю. За путь твой крестный, за спасенье, за жизни светлую зарю в твоем победном воскресенье. За слово чудное твое, что слаще меда, тверже стали, за дух, который в нас живет и открывает небо дали. За солнце, за морской простор, за пение птиц весенней ранью, за красоту могучих гор, за наши скромные собрания, за всех друзей в родном краю, за клич святого пробуждения, тебе осану воспою, лишь ты достоин поклонения. И если жизненный мой путь пойдет долиной испытаний, ты дашь мне силы не свернуть к тропе позорных колебаний. За все благодарить, за мрак тюрьмы, за боль разлуки, и всей душой тебя любить, мой Иисус, принявший муки.

Чудная страна. Друг, смотри, как время мчится, дни, часы летят стрелой. Нас с тобой влекут все ближе к светлой родине святой. Ввысь, туда, где нет страдания, вечный, где царит покой. Время, как волна морская, нас несет туда домой. На земле, где плач и стоны, где царит тоска, печаль, солнца светлого не видно, ночь греха закрыла даль. Но я знаю, будет время, ночь греха пройдет, как тень, и над темною землею засияет правды день. Друг, спеши, пока не поздно, путь найти в страну чудес, где царит Христос Спаситель, где и твой удел небес. Скоро, скоро время мчится, может день и твой пройти, и тогда ты будешь плакать у ворот святой страны.

Вера, мы стремимся к доброму итогу, мы всегда от жизни что-то ждем, выходя без веры на дорогу, мы до цели нашей не дойдем. Жизнь летит, как птица, год за годом, хочется желанный клад найти. Вера — это компас мореходом, это вехи на земном пути. Чтоб душа, живя, была непленной, крылья дал для взлетов ей Господь. Вера — это клад наш драгоценный, с нею все мы можем побороть. С верой мы все доброе устроим, устремляя взор с надеждой ввысь. С верой каждый в мире будет Ноем, и ковчег построит, чтоб спастись. Тот ковчег Христу души отдача, она будет каждому видна, с крепкой верой каждая задача без усилий будет решена. Моя жизнь — дар свыше, а не малость, с каждым днем я Богу все родней, я молюсь, чтоб вера укреплялась до заката моих долгих дней.

Святой Дух, ты как голубь, и нежен, и прост, и доступен для каждой души. За грехи мои умер Христос, и тобой обладать разрешил. Я поверил, что ты мой залог, но узнав, что желаешь мне дать, ты свою полноту я не мог, не хотел тебя не искать, но был слаб, чтобы бренным умом благодать дорогую постичь. Но ты сам мне сочувствовал в том и пришел от блужданий спасти. Ты открыл мне в начале Христа и вселил его в сердце мое, и познала душа и уста откровений твоих питье. Не усилением плоти, о нет, но лишь верой одной во Христе заключил я с тобою завет, и в ответ ты пришел в полноте. И теперь, в свою очередь, ты мне Христа открываешь полней и даешь от его полноты и дары, и покой средь скорбей. И коль станется, сил больше нет, не смущает бесплодность меня. Ты начал свое дело во мне, и оканчивать буду не я. Доверши, Дух Святой, доверши песни новой, наполни уста и яви для уставшей души долгожданную славу Христа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: от всей души. Сестричка Паулина – наша старица. Она самая старшая в нашей церкви. Ей 86 лет. К великому сожалению, у нее в семье нет верующих. Она постоянно молится о спасении своей семьи и о всех братьях и сестрах в нашей церкви. Посещает все собрания, много жертвует нуждающимся.
1: Клаудия Лоренц. Старики, старики, вы мои старики. Я люблю вас всем сердцем, душой. И порой вы чуть-чуть далеки, находясь в жизни прошлой той. Рад Господь, мы имеем вас, козням дьявольским вопреки, вы молитвами держите нас, старики. Вы мои старики, плод служения ваши молитвы. Пусть порою они коротки, но вы с ними на поле битвы. Старики, вы мои старики, наши матери вы и отцы. Часто дети от вас далеки, верят в то, что они творцы. Старики, старики, старики, Богу сердцем преданы чистым. Вы любви отражение великой нас ласкаете взглядом лучистым. Старики, вы мои старики, в жизни много вы пережили, и порой, как у бурной реки, было трудно, но Богу служили. Вы заботой о нас всех полны, и если возникнут у нас тупики, вам спасенья, молитвы даны. Старики, старики, старики, с Господом нашим вы очень близки. Держится земля молитвою вашей, достойно вы пьете Господню чашу. Старики, вы мои старики, вас любовью Господь хранит, под защитой любящей руки ваша вера крепка, как гранит. Старики, вы мои старики, пусть Господь вас хранит много лет, а если придется к Нему перейти, там Христос даст на все вам ответ. Старики, вы мои старики, вот и пройдены ваши пути, двери вечность совсем уж близки, где Спаситель прижмет вас к груди. Аминь. Клаудия Лоренц.
0: Нашей маме Ирме Коль исполнилось 85 лет. Она много трудностей перенесла, но Господь был ей всегда поддержкой. Наша жизнь в Его надежных руках, пока еще вдвоем. Вместе читаем Библию, молимся, любим петь псалмы из сборника. Еще иногда и в церкви поем вместе. Бог еще дает мне 83 года зрения. Пишу и читаю без очков. Слух, голос и память. Мужу моему 81 год, но он еще трудится в церкви. Помогает одиноким, если нужно. Воспитали детей. И дети, и внуки, и правнуки верующие. Слава Господу за это! Фёдор и Лидия Грудко, Украина.

твоих ладонях. И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Иоанна, 9 глава, 39 стих. Как мало я могу тебе отдать, слепую и истерзанную душу. Ты в мир пришел таких, как я, призвать, и наш бессвязный лепет нежно слушать. Как мало я могу тебе отдать, мой каждый день и час кладу в ладони твои, Господь, и Божья благодать меня крылом неслышным нежно тронет. Как мало я могу тебе отдать мою семью, мое дитя и мужа, как мне с душой своей совладать? Мне в этом мире так твой посох нужен, чтоб опереться и чтоб не упасть, когда кругом толкают и смеются, чтобы дойти, чтобы к тебе припасть, и чтоб в ответ ты нежно улыбнулся. Как мало я отдать тебе могу, ведь не нужны тебе рубли и злато, и я, признаться, вовсе не богата на этом суетливом берегу. Как мало я отдать тебе могу моей молитвы шепот еженошный, да капли слез, утертых на бегу, да жалкий челн судьбы моей непрочный. Как мало я отдать тебе могу. Галина Вольф.

0: Почтение.
1: Читает сам автор Пита Вормс.
0: Когда Бог сотворил человека, то Он сотворил его по образу и подобию своему и поставил его господином земли в высоком почтении. Все, что окружало его, было весьма хорошо. Когда Бог создал всех животных, полевых и птиц небесных, Он привел их к человеку, чтобы видеть, как Он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. Человек находился в высоком положении, он был создан как образ и подобие Божие. Но, к большому сожалению, недолго он сумел сохранить свое высокое достоинство. Через непослушание человек пал весьма низко. И как последствия падения скорбь, болезнь, проклятие земли, страдания и смерти. Это стало привычным в жизни человека на земле. Но Бог, как любящий Отец, у которого милость превозносится над судом, не оставил человека в таком печальном, гибнущем состоянии. И Он послал того, который взял на себя все уничижение и вывел человека из долины смертной тени, заплатив дорогой ценой за все грехи и непослушание. Еще пророк Исаия сказал: «Но Он взял на Себя немощи наши, понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Исаия 53:4-6. Господь возложил на Сына Своего грехи всех нас. В пророческом псалме Давида 21:7 читаем: «Я же поношение у людей и презрение в народе». А в Евангелии от Марка, 9 главе, сам Христос говорит о Себе, когда ученики Его спрашивали об Илии. Он сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и быть уничиженным». Своими страданиями Христос не только извлек нас из уничижения, но Он сделал нас, как сказано в Откровении 1:6, «царями и священниками Богу и Отцу Своему». Тем самым Христос восстановил достоинство человека, потерянное в Едемском саду. Сегодня же Он хочет, чтобы эта благая весть о спасении, это благоухание распространилось во всем мире. Благоухание Христово включает в себя и уважение, и почтение к людям. «Почитайте один другого высшим себя» – Филиппийцам 2:3. Это непростая задача, но очень необходимая в жизни человека. Всякая душа человека носит в себе от создания потребность во взаимопочитании. Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Этим Бог связал их, мужа и жену, и сказал: «Ни муж без жены, ни жена без мужа». Это первое звено должно быть скреплено взаимным почтением друг друга. Я даже затрудняюсь сказать, что важнее в семейной жизни, почтение или любовь. Очень важно и то, и другое. Любовь человеческая способна быстро угасать. Почтение же, наоборот, согревает, побуждает к доброму, вызывает любовь. Я очень советую всем мужьям и женам, молодым и пожилым, у кого совместная жизнь сереет или у кого в семье моросит, не перестает дождь, начните снова. Начните с почтения один другого. Начните сегодня же. Улучшение может прийти не сразу, но придет обязательно. Бог в свое время сказал через пророка Малахию: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя ветом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстия небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Также и в вопросе совместной жизни. Испытайте это повеление, почитайте друг друга, и вы не останетесь обманутыми. Ибо это очень больно и жалко, если супружеский очаг не цветет, а чахнет. Не для этого он создан Богом. И еще написано: «Бегущие на ристалище бегут все, один получает награду». Желательно, чтобы оба стороны проявляли такое желание внести улучшение в совместную жизнь. Награда будет не одному, но обоим. Кто-то может сказать, что ему очень трудно почитать супруга, мол, слишком много было нанесено оскорблений с той или с другой стороны. Верю. Но для Бога нет ничего невозможного. Это первое, что надо помнить. Второе. Почитание и уважение друг друга нужно принять как повеление Божие. Само повеление уже включает в себе силу. И в-третьих, нельзя забывать, что почитание другого имеет обетование, которое гласит: «И будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Почтение созидает, а не почтение разрушает. Написано: «Бог весьма богат для всех, призывающих Его в истине». Почтение – одно из богатств Божьих, которым Бог обогащает жизнь человека, воспользовавшегося им. Почтение не должно ограничиваться только семейным кругом. В 1 Петре 2:17 сказано: «Всех почитайте». Это значит, что вообще к людям любой нации, расы, социального положения нужно относиться с почтением. Если бы мир принял эти два слова и осуществил их, «всех почитайте», как бы они изменили жизнь на земле? Кажется, что это делать и не так уже сложно, но без Бога, как видно, из жизни даже невозможно. Многое недосказано в этой краткой теме, но пусть Дух Божий в каждую же доработает недосказанное. Важно, чтобы в этом направлении бились наши сердца, а победу даст Он сам. Пусть Бог благословит нас всех.

доброе слово. Посылаю вам стихи, которые мне очень нравятся, но автора я не знаю. Я их повесила в коридоре в рамочку, и кто читает, всем нравятся. Ваша сестра во Христе Роза Ган. Доброе слово скажи мне с утра, перед началом рабочего дня. Вдруг мы не встретимся больше с тобой, мало ли может случиться порой. Доброе слово ко сну мне скажи, так как сокрыто, проснемся ли мы. Жизнь ведь проносится ветра быстрей, доброе слово сказать не успей. Добрым словам да не будет преград, доброму слову всегда каждый рад. Помни, что доброе слово твое силы дает мне, когда тяжело.

Моя новая пациентка. Хочу поговорить с читателями о любви. Не о той, которая может предать, обидеть, а о той, которая долго терпит, не мыслит зла, сострадает. Этой любви учит нас Сын Божий. Сколько спасенных, принявших Его благодать в свое сердце, идут по стопам Господа, сея любовь, смирение, подражая своему учителю. Месяца два назад у меня появилась новая пациентка, пожилая дама из местных немцев. 94 года, но бодрая еще, чудесная женщина. Знаю я ее уже несколько лет, когда-то опекала ее мужа. Но близко узнать Марианну довелось только теперь. И знаете, в ней я вижу отражение Божьей любви. Ежедневно мне отведено на нее 12 минут, но не могу уйти от нее раньше, чем через 20-25 минут.

потому что с ней очень интересно говорить о Слове Божьем, об обетованиях Божьих. Каждый день узнаю что-то новое из ее жизни. Марианна родилась в Кёльне в семье строгих верующих католиков, 10-м ребенком. Всего их было 11 детей. С детства впитала в себя веру в Иисуса Христа, росла в очень дружной семье. Семья была интеллигентная, все дети получили образование. До войны жили они в огромном доме, который когда-то принадлежал баронессе, покончившей свою жизнь самоубийством. Марианна вспоминает, как им, детям, с наступлением сумерок, слышались в этом большом доме то музыка, то стук дверей. Конечно, они боялись этого. Тогда родители собирали всех на молитву, дети читали Слово Божье по очереди, вместе пели псалмы. Так дети перестали бояться. Они знали, что, помолившись, отдали себя в руки Отца Небесного. Перед войной было сильное гонение на верующих, и семья бежала в Швейцарию, где Марианна получила образование служащей банка. Вернулись в разрушенную Германию после войны. Жили скромно, но всегда в их доме находили приют беженцы, вдовы, сироты, делились последним. И делились не только хлебом насущным, но и хлебом духовным. Марианна встретила и полюбила своего будущего мужа. Он воспитывался в детском доме, вырос жестоким, эгоистом, не мог из-за слабого здоровья работать. Соединив с ним свою жизнь, она знала, что ей будет нелегко, но была уверена в том, что этот брак от Господа. За всю свою долгую жизнь она ни разу не возроптала. Муж ее не любил. Женился потому, что она работала в банке, была состоятельной, и ему нужен был уход. Самое ужасное, он ежедневно напоминал ей, что мечтал жениться на богатой вдове, что женился на Мариане из выгоды и что ненавидит верующих. Пытался растоптать ее веру, унижал ее, был тираном в полном смысле этого слова. Но ничто не выводило Марианну из себя. Она любила его таким, каким он был. Она не удивлялась, когда он встречал ее после долгого отсутствия словами: «Ну надо же, столько молодых женщин погибают, а с тобой ничего не приключится». На что она кротко отвечала: «Моя жизнь в руках Бога». Иногда в выходной они выезжали в лес. Тогда он брал с собой пистолет, который во время войны купил за несколько бутылок водки у русского солдата. Все надеялся, что ничто его планам не помешает. Не один раз он целился в нее. И каждый раз случайный пешеход или грибник мешал ему осуществить задуманное. На вопрос мужа, боится ли она смерти, Марианна отвечала: «Нет, Бог своих защитит». Однажды Марианна собирала очередную посылку нуждающимся. Она помогала и нашим соотечественникам, стоя спиной к мужу. Он, уже 84-летний, подъехал сзади на инвалидной коляске с молотком в руках и хотел ударить ее. Размахнувшись, закричал от боли. Молоток выпал из рук, а он, корчась, кричал: «Это твой Бог опять встал между нами». Умирая, муж не попросил у Марианны прощения. Он злился, что ему ни разу не удалось вывести Марианну из терпения. В выходные Марианна брала домой двух братьев-сирот из приюта. Они полюбили ее, называют мамой, звонят, поздравляют с праздниками. Своих сына и дочь она воспитала так, что они и не заметили холодного отношения отца к матери. При его жизни дети и не знали, каким тираном был их отец. Господь воздал Марианне уже здесь, на земле. В свои 94 года она бодра, много читает, подвижна, ее добрые глаза излучают любовь. С любовью встречает она меня каждое утро. Мы говорим с ней о великой любви Бога к нам, людям, делимся мыслями и радуемся, что нас ожидает встреча с Отцом Небесным, с тем, кому мы верили своей жизни. Мы в надежных руках Христа. Нас ожидает вечная обитель, где все дышит любовью. Людмила Франц.

«Дети, повинуйтесь своим родителям, Господи, ибо сего требует справедливость. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ефесянам 6 глава 1 и 4 стихи. «Сыну, этот стих я тебе посвящаю, хоть совсем еще маленький ты, и пока я тебя качаю, душу мысли тревожат мечты. На земле, где страданий так много, суждено тебе жизнь прожить. По ее тернистым дорогам будешь ты, сыночек, ходить. Я молитву престолу Господню о тебе буду возносить. Утром, вечером, в полночь и в полдень буду о тебе Бога просить. Для тебя спасенья и счастья, чтоб ты прежде к Богу пришел, чем постигнет в жизни несчастье, чтобы в Боге ты друга нашел, чтобы ты с любовью к Иисусу самых детских лет поспешил, пока грех черной тучей коснуться не успел твоей юной души. А когда возмужаешь телом, и душа созреет твоя, подвязаться за Божье дело, пусть Господь научит тебя. Пусть окрепнут в борьбе твои крылья, чтоб в молитве ты в небо взлетал, и той верой, что с детства принял, чтоб всегда врага побеждал. Грешным миром непобежденный, чтобы ты пред Богом предстал, и на дланях Его пригвожденных, чтобы имя свое прочитал. Петр Завинок, УСА.

10 заповедей для родителей. Первое. Не жди, что твой ребенок будет твоей копией, потому что он, как и ты, создан по образу Божьему. Помоги ему стать самим собой. Вторая. Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы потом он не выместил на тебе свои. Что посеешь, то и пожнешь. Третье. Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него делаешь. Ты дал ему жизнь, он даст жизнь другому. Это необратимый закон благодарности. Четвертое. Не думай, что ребенок – твоя собственность. Он Божье дитя. Пятое. Принимай проблемы ребенка как свои. Шестая. Никогда не унижай свое дитя. Седьмая. Никогда не говори, что жалеешь о его рождении. Восьмая. Помни, для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все. Девятая. Не делай чужому ребенку того, чего не хотел бы, чтобы другие сделали твоему. Десятая. Люби своего ребенка любым, маленьким и взрослым, талантливым и бездарным, здоровым и больным. Радуйся тому, что он с тобой, и благодари Бога.

В церкви я библиотекарь. Очень обрадовалась, что могу оформить подписку на ваше издание в Америке. Немедля выписала два журнала «Сестра» на год. Один в Россию, другой к родственнице, в США. Надеюсь, они будут рады подарку. Являюсь членом Славянской Евангельской Баптистской Церкви. Несу служение библиотекаря и одновременно высылаю бандероли с прочитанными газетами, в основном «Наши дни», в места заключения. Если сможете, то вышлите для ознакомления членов нашей церкви 20-30 пробных экземпляров. Наша христианская община состоит из 200 членов. Валентина Орлов, штат Калифорния, США.

Судьбы. 5% надежды. Хочу рассказать, что Бог сделал в моей жизни. Вышла замуж в 14 лет. Муж верующий, и меня Господь нашел. В 16 лет приняла водное крещение. Как-то в воскресенье было служение, на котором молились над детьми молитва и благословение. Я плакала, потому что замужем была почти 4 года, а детей нет. Через короткое время почувствовала, что со мной что-то не так, а на 8-й неделе беременности я стала чувствовать сильные боли. Доктор говорил, что не доношу ребенка. Сатана посылал страхи, я же молилась. «Иисус, Ты дал мне этого ребенка, и Ты введешь его в жизнь». Анализы были плохими. На 7-м месяце усилились боли, легла на сохранение. Посоветовали сделать УЗИ во Львове. Там врач сказал своей ассистентке, что такое видит впервые, что сердце не такое, как должно быть. Он смотрел на меня печально и направил к профессору. Одеваясь, я услышала, что у моего ребенка порок сердца и что ребенок не родится живым. Начались мои хождения по врачам и профессорам. Я не понимала, что делается, много плакала, но Господь помогал мне. Обратилась к своему врачу, который говорил мне о бесплодии. Сказала ему, что забеременела, и ребенку поставили диагноз тетрада Фало и еще 5 других диагнозов. Врач, утешая, говорил, что это, возможно, неправильный диагноз. Направил меня еще на одно УЗИ в диагностический центр. Там меня осматривал врач-кардиолог для взрослых и детский врач-кардиолог. Один из диагнозов не подтвердился. В церкви молились обо мне, и я молилась. Кардиологи посоветовали обратиться к очередному профессору, который имеет связи в Киеве и во Франции. Опять боль, отчаяние, слезы, нежелание жить. Но Иисус был со мной. Мы поехали к профессору. Меня приняли без очереди. Осматривали 5 врачей и профессор. Они о чем-то тихо говорили между собой. Обследовав меня перед родами, профессор сказал: «Сочувствую. Надежды, что ребенок родится живой, 5%. Рожать можно только в областной больнице, так как у нас нет необходимой аппаратуры реанимации. Через неделю я пришла в областную больницу. Мне дали номер телефона, чтобы связаться с врачом, который смог бы принять у меня роды». Эта врач, извинившись, отказалась принимать роды и отдала дело молодому врачу, которая потом приняла моего сыночка. Каждый день мне говорили, что ребенок умрет. Мое сердце разрывалось от боли. Когда все ложились спать, я накрывалась одеялом, клала руки на живот и молилась, и плакала, и снова молилась. 11 января 2007 года у меня родился мальчик весом в 3 килограмма 800 граммов. Я его не видела, только немножко спинку и головку. Младенца сразу забрали в реанимацию. Все мамы с детками, а я без сыночка. Малыша обследовали и обнаружили, что еще один диагноз ошибочный. Врачи, удивляясь, говорили, что в утробе было плохо видно. Оформили документы, и на 5-й день жизни моего ребеночка реанимобилем доставили в Киев. Мы с мужем поехали поездом. В Киеве малышу сделали зондирование сердца. Киевский анестезиолог мне сказал, что когда делали зондирование, увидели, что сердечный клапан открыт примерно на 2 мм. Благодаря этому успешно провели процедуру. Своего мальчика я еще не видела, а ему было уже 9 дней. Молилась, чтобы увидеть его, прикоснуться к нему, взять на руки, прижать. Подошла я к заведующей реанимации и попросила, чтобы меня пустили хотя бы на минутку посмотреть на малыша. Она пожалела меня и пустила. Малыш был подключен к различным аппаратам. Я расплакалась, увидев свою кровиночку. Няня начала утешать меня и, спросив разрешения, дала мне его на руки. Малыш открыл глазки и тихонько лежал у меня на руках. Я помолилась.
а когда уходила, сказала: «Солнышко мое, Господь будет с тобой». Врачи все еще решали, что делать, делать ли ему операцию. Однажды вечером я молилась: «Господи, ты не дашь больше, чем я могу нести. Помоги, чтобы мы поехали домой». Утром пришли врачи и сказали, что мы можем ехать домой, а когда Рустамчику исполнится 1,5 месяца, нужно приехать на операцию. Мы колебались, ехать ли нам, потому что была зима. Ребенок после наркоза ослаблен. Но Господь благословил наш путь домой. Когда мы возвращались в Киев на операцию через 1,5 месяца, то надеялись, что Бог исцелит сыночка. Но в сердцах наших был страх. Меня с малышом поселили в палате, а мой муж Андрей поехал на квартиру к знакомым. Врачи сказали, чтобы я не кормила малыша, так как будут делать зондирование. Я молилась, а сама думала, что сегодня или завтра поедем домой. Врачи сказали, что зондирование перенесут на следующую неделю, а сегодня сделают кардиотомографию сердца. Это менее рискованно. Малышу дали наркоз и наблюдали за его сердцем. Операцию перенесли еще на 6 месяцев. Не зная результатов, я переживала, молилась. В сердце пришла мысль забрать ребенка и ехать домой. Я сказала врачу, что напишу отказ от операции, потому что верю, Бог исцелит моего ребенка. Так мы с мужем и сыном поехали домой. Еще в роддоме одна христианка сказала мне, чтобы я молилась, что если Господь хочет, чтобы ребенок жил, то пусть оздоровит его, а если нет, то мы встретимся с ним на небесах. Господь все лучше знает. Время шло, было УЗИ, на котором врач спросил, почему мы отказались от операции. Я ответила: потому что верю, что Господь силен исцелить сердце Рустамчика. Тогда врач 6 или 7 раз повторял слова: «Бог не сойдет с неба и чудо над твоим ребенком не сделает». Я сказала сквозь слезы: «Бог сильнее ваших слов». «Раз так, — сказала врач, — тогда идите и больше к врачам не приходите». На одно УЗИ я ехала, и чтобы Господь утвердил меня, так думала в сердце: если я верно стою в том, что Господь исцелит ребенка, то пусть врачи увидят, что есть улучшение. Спросила врача, есть ли изменения к лучшему, и врач ответил: да. Слава Богу живому! Один из врачей предложил сделать операцию во Франции, на что я не дала согласия, сказав, что сын в Божьих руках. Пришло время, когда ребенку пора ходить. Но он, сделав 2-3 шага, уставал, синел и просился на руки. Но через 2 месяца Рустам начал уверенно ходить. Господь даровал нам 2-го ребенка. Когда я забеременела, врач нагонял страх. Как оно будет? Как я буду возить на коляске 2-го ребенка? Потому что Рустама я еще вожу на коляске. Но 9 июня 2009 года я родила здоровую девочку Карину. Господь благословил роды и своей рукой снял все переживания. На сегодня Рустамчику 2 года и 8 месяцев, Кариночке 3 месяца. Рустам молится вместе со мной, помогает нянчить Карину. Сынок знает, что Господь живет в его сердце и в небе. Он знает, что Господь придет забрать церковь высоко-высоко. Господня милость изо дня в день обновляется, велика милость Его и к нам. Пожалуйста, поддержите нас в молитве благодарения за то, что Господь исцелил сердце Рустама, и пусть Господь совершит до конца свою работу над сердцем нашего сына. Галина Балушка, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Стихи Роланда Шрёдера. Что взять с собой? На небе вижу облака. Куда плывут они, куда? Душа наполнена тоской. Когда уйду, что взять с собой? В глазах стоят мои дела, и планка их все ниже. Поступки, мысли, вот беда, везде плохое вижу. Когда уйду, что взять с собой? Вопрос, который предо мной стоит. Я в небо отчий дом стремлюсь, что встретиться с Христом. В душе сомненья, непокой, так мало Бога я любил. Я занят был самим собой, Христу хвалу не возносил. В любви я должен возрастать, ее с собой могу лишь взять. Она надежду укрепит и радость в сердце сохранит. Господь — надежная скала, простит мне грешные дела, чтоб я, постигнув боль креста, увидел Господа Христа. Божий дом. Друг мой, церковь посещая, веру сможешь обрести, чтоб надежду, вечность рая, мог другим ты возвестить. И в этом доме Божием, где Богу гимн поют, там в ожидании царства счастливые живут. И всяк в благоговенье к Спасителю спешит, чтоб сердце в умилении пред Господом склонить. Там грешнику о Боге готовы рассказать, слово Его в дороге всем встречным возвещать. Здесь можем мы молиться и помощь с неба ждать. Здесь можем мы трудиться и Бога воспевать. Приди, о друг, скорее, дом Божий посети, и радость о спасении ты в сердце обрети».

0: стихи наших неписателей. «Сердце, дверь открой».
1: Как нужен Бог тому, кто в Бога верит. Как нужен Бог не знающим Его. Никто нужды той в Боге не измерит. Мы все во всем зависим от Него. Бог нужен. Нужен каждому на свете, среди всех этих хлопотных дорог. Когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила с ног. Бог нужен в море, если там не счастье, а помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, и ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, метет пурга, а впереди вся ночь. Бог нужен, когда шахту затопило, а там твой самый близкий человек. Бог нужен, когда старость наступила, и вдруг заметил, как короток век. Бог нужен, когда хлеб в полях сгорает, а долгожданного дождя все нет. Когда тревога на душе терзает, а неизвестность все не шлет ответ. Бог нужен людям в трудную минуту, когда надежды в горе нет другой. Той соломинкой видится кому-то Бог, когда дно уходит под ногой. И столько раз летело в небо эхом: «О Боже, если ты на свете есть!» Свидетельств много собралось об этом, ответов Божьих никому не счесть. Но иногда бывало слишком поздно, и Бог до этого так долго ждал, и кто-то очень страшно, очень грозно свое неверие на земле пожал. Бог долго терпит, ждет. Бог всех нас любит, но есть долготерпению предел, и шанс свой упустив, себя погубит тот, кто нуждаться в Боге не хотел. Не надо ждать, когда камин остынет, когда цветы на холмик понесешь, когда один останешься в пустыне, когда отчаяние в тебе, как нож. Так хочется, чтоб к Богу приходили не потому, что грянула беда, а потому, что Бога полюбили, что власть Его признали навсегда. И хочется, чтоб все могли осмыслить, увидеть, перечувствовать, познать, как нужен Бог, как милостив Всевышний, как хорошо Ему принадлежать.
2: Стихотворение в исполнении автора Анны Вельк.

Песня «Так нужен Бог». Слова Анны Вельк, музыка и исполнение Виктора Гласс.

0: так нужен Бог, так нужен Бог.
1: Стихотворение «Наследникам мира»
2: в исполнении автора Анны Лукс.
1: Не закон, не добрые дела и не обрезание, но вера нам спасенье Божье принесла и небесные открыла двери. Наш отец по вере Авраам, в нем даровано обетование свыше. Мы идем в надзвездный Ханаан и земного на пути не ищем. Царство мира, света и добра нам Отец Небесный приготовил, старцы, взрослые и детвора будут жить в том царстве вечно новом. Как народ особенный, святой, своего царя мы сердцем знаем. Иисус в короне золотой ожидает нас, спасенных в рае. Ни богатство и ни слава. Дух, обновленный через освящение, и внимать способный Богу слух — наше чтимое приобретение. Нет сокровищ на земле у нас. Мы тоскуем о небесной славе. Скоро царь царей возвысит глаз и святым своим лик Божий явит. Радости верховной не отнять у наследников святого мира, и гарантом в этом благодать Господа Христа Иммануила.

0: петь и славить. Псалом 56:8. Буду славить Тебя, мой Творец, сердце радостью бьется, готово. Чем меня одарил мой Отец, раздавать буду снова и снова. Получу стих, отдам, не жалея, песни тоже я щедро раздам. Ободрить нужно, словом согрею и молитв вознесу. Фимиам. Слава, слава Тебе, мой Спаситель, нет опоры прочней под рукой. Моей жизни Ты мудрый строитель, жизни немощной, хрупкой такой. Сердце, Боже мое, готово, переполнено, не удержать. Буду славить и петь Тебе благого, и небесное царство стяжать. Елена Пинчук, Россия.
1: Где б не прошла дорога жизни моей земной, твердо я верю в Бога, знаю, что Он со мной. С Богом моим не страшны бури в земном пути. С Ним и долиной смерти я не убоюсь идти. Путь мой Он освещает, силы в борьбе дает. Если упал, поднимает и на руках несет. Зная, что я не в силах вечность обрести, Он посылает Сына, чтобы меня спасти. Беньямин Мартинс.
2: Как-то молилась о церкви города, Балхаш, и появилось стихотворение «Как мало надо». Молюсь о всех скорбящих и нуждающихся. Молюсь и плачу, так хочется помочь. Делаю, что могу, а мечтаю больше делать. Как, не знаю, но Господь знает. Как мало надо. Как мало надо в жизни этой услышать теплоту от слов. Не потому ли Бог в завете нам заповедовал любовь? Не потому ли за нас Сын Божий в любви безмерной умирал? Любовь сердец всего дороже, любите ближнего, сказал. Не потому ли любовь навеки все побеждала зло и тьму? Как мало надо человеку услышать, я тебя люблю. Ольга Богданова.
0: Хочу поздравить своих брата и сестру по вере Кроп с днем рождения. Им исполнилось по 80 лет. Желаем им, да будет с вами благодать, милость, мир от Бога. Моя дочь Надежда Синчишина, как познала Господа, пишет стихи. Елена Еремина, Россия. И свят, и милостив Господь, Его любовь превыше понимания. Свое творение любит Он с начала мировоздания. Сильна и ревностна Его любовь. Так возлюбить возможно только Богу. Его лилась святая кровь на всю Голгофскую дорогу. Святую жертву Он принес за нас. Невинный агнец предан был на поругание, своей жертвою всех нас спас от вечных мук и вечного страдания. Наш грех распят с Ним на кресте, в Иисусе мы имеем упование, и верою, спасаясь во Христе, вечерю совершим о Нем воспоминание. Не дай нам, Бог, о милости Твоей забыть, не дай нам, Бог, любовь Твою попрать ногами. Даруй, Господь, как Ты любить, прибудь, Господь, Ты с нами. Надежда Синчишина, Россия. С газеты «Забытый алтарь» познакомилась только в прошлом году. Очень жаль, не знала о ее существовании. Хочу еще на год подписаться. Также прошу выписать газету на имя Александры М. в Эстонию. Она верующая, ей уже 86 лет. К сожалению, она уже не может посещать церковь и почти не может читать. Но друзья к ней приходят и прочтут. Она будет очень рада. Хочется хоть что-то приятное еще сделать для нее. Шлю вам небольшой стих, который написала с помощью Божией уже давно. Немедли. Ты слышишь? Господь зовет. Ты слышишь? Господь стучит.

ведь время последнее. О, друг, посмотри скорей, ведь ты стоишь у дверей, а дверь эта скоро закроется. Не медли, мой милый друг, не вечно Господь будет ждать. Покайся, дверь сердца открой, прими же Его благодать, и примет Христос тебя в объятия нежно свои, и скажет Он тихо, любя: иди и впредь не греши. К.А. Однажды было очень одиноко. Вдруг слышу пение птички, соловья. Благодарю я, Боже, за заботу. Здесь птичка эта раньше не жила. Ты в глубину души мне проникаешь, свободу от греха лишь ты даешь, и сердце благодатью наполняешь. Уча здесь жить, небесный край ведешь. Лишь только ты меня не оставляешь. И знаешь, что сказать я не могу. Все вздохи, как молитву принимаешь. И знаешь всякий раз мою нужду. Когда вокруг все давит тяжкой ношей, когда и близкие мне далеки, тогда в тиши я слышу голос Божий. Прошу, Господь, меня к себе влеки. Влеки в свои небесные просторы, ведь там не утомляется душа. Там встречусь я с тобой, мой Спаситель, и путь земной забуду, что прошла. Как шла и падала, и уставала, когда звала, ты приходил всегда. В земном пути порой изнемогала, ты силой насыщал меня тогда. Елена Приходько прислала Валентина Ньюфкамп, Нидерланды.

Дыхание жизни. В последнее время средства массовой информации будоражат мир страшными сообщениями о похищениях и гибели людей, о происшествиях с заложниками, о преступных вымогательствах и тому подобном. Общественность с напряжением следит за предпринимаемыми мерами по освобождению захваченных людей и их судьбами. В Библии, Деяния 12:1-5, описан подобный случай с апостолом Петром. Этого апостола царь Ирод, поощряемый иудеями после убийства Якова, заключил под усиленную охрану с намерением в удобное время расправиться с ним. Что же делает его такая молодая, только что появившаяся церковь? Они не создают кризисный штаб, не вооружаются, чтобы с помощью усиленной группы освободить из заключения своего любимого друга. Они даже не думают о сборе денег для его выкупа. Они не собирают подписи для апелляции к влиятельным лицам. Что же они делают? Они в своем бессилии делают то, что делать должны. Они обращаются за помощью к Богу. Они молятся. Мы читаем: «Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Деяния 12:5. Читая это и некоторые другие места Библии, невольно задаешься вопросом: что такое молитва? Почему молятся Богу? И стоит ли сегодня еще молиться? В одном из библейских словарей написано, что молитва – это заложенная Творцом потребность общения человеческой души с Богом, в существовании которого она верит и которому она поклоняется. Это молитвенное поклонение зависит от уровня познания Бога. Слово Божие говорит, что язычники, то есть неверующие, тоже молятся. Матфея 6:7. Молитва есть сердцевина веры. Слово Божие под молитвой подразумевает диалог, разговор двух личностей, Бога и человека. К сожалению, многие люди считают, что молитва – это перечисление своих нужд Богу. Из практики мы знаем, как трудно бывает беседовать с человеком, любящим больше говорить, чем слушать. Бог тоже желает, чтобы мы были готовы Его слушать. А наши нужды Он наперед знает, хотя не возражает и даже хочет, чтобы мы настойчиво просили. Луки 11:9. Церковь Христова в Библии еще называется невестой Христа. И если вспомнить, что разговор между женихом и невестой дает радость обоим, то становится понятным, как много нам хочет сказать жених без Духа, через Духа Святого. И здесь очень важно то, сколько мы во время молитвы говорим и как мы слушаем его. Бог создал человека по своему подобию, и, желая общения с ним, сам настоятельно просит человека об этом общении. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня» – Псалом 49:15. Или «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» – Иеремия 33:3. Обратили внимание? Оба раза Бог сам просит нас молиться и еще обещает вознаграждение в ответ на наши просьбы. Вот такой простой ответ на вопрос, почему надо молиться Богу, а не идолу или еще кому-нибудь другому. Наша молитва приносит обоюдное удовлетворение. Мы растем в познании Его и, главное, прославляем Господа. Как же функционирует молитва и каковы окончательные результаты угодной Богу молитвы? В Библии мы читаем: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченными» Римлянам 8:26. Бог дает нам в помощь Духа Святого. Одним из примеров действенной молитвы является молитва Анны. Прочтите в книге «Первый царств», глава 1 и 2. На настойчивую молитву Анны Бог ответил, исполнил ее просьбу, подарил сына.
В своей благодарственной молитве Анна прославила Всевышнего. В книге «Деяния апостола» мы читаем о молитвенной жизни Иерусалимской церкви. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Глава 2, 42 стих. И как результат, хваля Бога и находясь в любви у народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Стих 47. Очень интересно прочесть 4 главу Деяний апостолов. Там рассказывается, как при усиленном преследовании ученики, будучи отпущены из-под стражи, пришли к своим. И тут же состоялось молитвенное собрание. Они единодушно возвысили голос Богу. Глава 4, 23, 24 стих. А в стихе 31 мы видим результат. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». В главе 6 той же книги читаем, что церковь высоко чтит и ценит молитву. Апостолы поставляют на диаконскую службу 7 человек изведанных, чтобы себя полностью посвятить молитве и служению Слову. Там же говорится, что число учеников росло, и многие из священников покорились вере. Если вы были внимательными, то должны были заметить, что везде указывается на единодушие и постоянство в молитве. Всегда ли мы, будучи в молитве, со всей ответственностью осознаем, что находимся на прямой связи с Небесным Отцом, Творцом Вселенной? Всегда ли мы при этом находимся в глубоком смирении перед Богом? Хватает ли у нас, как у Первой Церкви, постоянства и единодушия? Чтим ли мы молитву? Если нам часто не хватает Божьего благословения, то это, как правило, слабости молитвенной жизни. Как обстоят дела с молитвой в наших домах, в наших церквах, а с нашей личной молитвой? Апостол Иаков пишет: «Не имеете, потому что не просите» Иакова 4:2. Наши благословения зависят от наших молитв. Третий немаловажный вопрос, на котором хотелось бы остановиться: стоит ли молиться сегодня? Некто сказал, что молитва есть дыхание души. Если живой организм нуждается в беспрерывном поступлении свежего воздуха, то живой христианин также нуждается в повседневном общении с Богом. Еще Давид в Псалме 54, 18 стихе писал: «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопить, и он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня». В наше время искушений не меньше, чем во времена Давида. И это вынуждает нас не менее интенсивно искать близости в общении с Богом. Эта возможность – наше преимущество. Наши молитвы перед лицем Господа имеют такое важное значение, что они сохраняются у Него для вечности. И когда Он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которая суть молитвы святых. Откровение 5.8. Молитвы являются средством, через которое Бог посылает свою праведность на землю. Его ответы на наши молитвы заполняют удивлением все творение, всю вселенную. Дорогая душа, молиться сегодня стоит. Бог ждет твоей молитвы покаяния. Бог хочет, чтобы мы молились, много молились и молились Ему. Почему Он этого хочет? Для нас это тайна, как и сам Бог. Но если Он так хочет, то будем Ему послушны в благодарность за все Его блага, содеянное нам. Тем более, что за это мы будем вознаграждены. Значение и цену молитвы мы полностью познаем только в вечности. Сейчас же она нам нужна, как воздух для жизни. Благодарность Господу за этот дар. Нам, подарив молитву, слушать ты нас готов. Ты же, ведь наш Спаситель, славить тебя дай слов. В ней утешение многим,
в горе или в беде, уставшим подкрепление, с нами она везде. Если молитва – воздух, дыхание для души, то без нее, о Боже, нам невозможно жить. Слава Тебе, Всевышний! Чем же Тебе воздать? Снизошел к нам вечный, дал нам себя познать. Написал и читал Иоанн Люйвен.

наедине с Библией. Кто твой ближний? Пишу вам в первый раз с единственным желанием поделиться радостью от прочитанного в Евангелии от Луки. Иди, и ты поступай так же. Луки 10:37. Слова Господа нашего Иисуса Христа обращены к законнику, который встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Луки 10:25. Этот человек знал конечную цель в жизни, но знал ли он, как достичь ее? Известно ли ему, где лежит начало этого пути? Пути в жизнь вечную, пути на небо. По всему видно, что этот человек заблудился в жизненных дорогах, дошел до такого состояния, что стал искушать Бога. Кто сможет помочь ему найти правильный путь, если не сам Господь? Законник – человек, который знает совершенство закон Моисея, но дают ли ему эти знания уверенность в своем личном спасении? Нет, не дают. Первый ответ Христа такому, знающему закон человеку: «Так поступай, и будешь жить». Стих 28. Вся беда в том, что по закону у него жить не получается. Ответ Иисуса прост, но обличил законника так, что тот пожелал оправдаться. Стих 29. Чтобы помочь человеку сориентироваться в сложном мире, Иисус говорит притчу. В притче 5 действующих лиц. Во-первых, некоторый человек, который шел из Иерусалима в Иерихон. Во-вторых, разбойники, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли. В-третьих, священник, который прошел мимо. В-четвертых, левит, который, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. В-пятых, самарянин же некто, который принял самое активное участие в помощи пострадавшему человеку. Удивительно, как древняя притча о добром самарянине актуальна и в наши дни. Есть пострадавший, есть разбойники, есть также те, кому безразлично человеческое горе, духовные переживания. Разве в наши дни мало тех, которые измучены грехом, которых грех раздел, снял одежду, изранил и бросил на дороге жизни умирать в бессильном одиночестве? Пострадавший от разбойников – центральный персонаж притчи. Именно ему Иисус предлагает выбор ближнего. Кого ты изберешь себе в ближнего? Кого будешь любить, как самого себя? Трудный выбор для законника. Вся его внутренность желает избрать священника и левита в ранг ближнего. Любить таких легче. Путь в жизнь вечную начинается с дороги, по которой человек идет в своей земной жизни, но его настигает грех. Силы неравны. Враг сильнее и повергает всякого человека на землю, ранит его и оставляет его едва живым. Любому человеку, попавшему в такую ситуацию, кажется, что он одинок и помощи ему нет. Помощи не видно. Тщетно глаза погибающего смотрят на левита, смотрят на священника. Спасти от смертельных ран греха они не могут. Они знают об этом, поэтому и проходят мимо, расписываясь своей немощи. Откуда появляется самарянин некто? В то время, когда человек уже почти погибает в битве со грехом, помощь и спасение идут ему навстречу, стремятся к несчастному и оказывают ему милость. Грешный человек нуждается в прощении, в милости. Путь в жизнь вечную начинается с осознания принятия того, что ты человек грешный и нуждаешься в помиловании. Это ж первый шаг по дороге в вечность. Второй шаг – искреннее раскаяние. Вот уже сделано 2 шага навстречу Спасителю. Насколько он стал ближе, ведь он сам идет навстречу. И встреча обязательно произойдет, потому что Иисус любит, ищет и желает оказать погибшему грешнику помощь свыше. Он примет всякого, его руки перевяжут раны, возливая масло и вино.
Но почему он это делает? Потому что он любит. Он есть любовь. Третий шаг – это шаг, который делаешь уже, опираясь на своего спутника, на своего Спасителя. С ним обязательно сделаешь и четвертый, и пятый, и дальнейшие шаги по пути в жизнь вечную. Ты готов идти? Бог зовет тебя. Если да, то Иисус говорит: «Иди, и ты поступай так же». Юрий Минин, Россия. День поста и молитвы читателей алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 3 августа, каждый первый вторник месяца.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Уважаемые друзья, мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников. Приглашаем вас выслушать передачу «Евангельские истины». У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст. Сегодня мы будем говорить о Библии. Открываем передачу словами из 118-го псалма.
1: «Господь, законом Твоим научи, буду им следовать до конца. Понимать научи законы Твои, и я буду полностью их исполнять». Страдания души моей Ты успокоил, Твои слова вернули меня к жизни.

0: В мире есть много полезных книг, которые способны обогатить наше знание, возвысить наши чувства и вдохновить на подвиги. Но ни одна из них не способна коренным образом изменить человека. Сделать, например, из пьяницы непьющего, из вора честного, из блудника нравственного порядочного человека. Это способна сделать только одна книга – Библия. Миллионы людей могут засвидетельствовать, как под ее влиянием их жизнь изменилась к лучшему.
1: Профессор Вайсенхак сказал, чем глубже мы изучаем книгу чудес, Библию, тем больше мы убеждаемся, что она не просто обыкновенная книга, но книга книг. В чем же особенность этой книги? Дело в том, что эта книга не является произведением человеческим, ее автор – сам Бог. По его вдохновению различными людьми была написана эта книга, поэтому ее называют «богодухновенной».
0: В сегодняшней беседе Иван Петерс приведет на основании Библии некоторые аргументы, свидетельствующие о богодухновенности Библии. Но перед этим прозвучит песня.

Сегодня, дорогие радиослушатели, я хочу, как уже и в некоторых предыдущих радиопередачах, снова говорить о самой распространенной в мире книге – о Библии. Много можно привести на эту тему цитат. О этой книге говорили и писали как философы, историки, ученые, цари, президенты, так и самые простые люди всех слоев населения. Конечно, цитаты высказываний о Библии могут быть как положительные, так и отрицательные. Тревожит этот вопрос, однако, в то или иное время каждого человека. Я лично убежден в том, что Библия является самым драгоценным сокровищем, которое когда-либо было дано человечеству. Я говорю о том, что это сокровище нам дано, потому что верю в ее божественное происхождение. Сама Библия неоднократно говорит о том, что она является Словом Божиим. То есть через нее сам Бог говорит к нам, людям. Однако, несмотря на это, мы встречаем многих людей, критикующих эту книгу. Многие ее отвергают. Некоторые посвятили большую часть своей жизни борьбе против нее. Но все эти борцы и хулители Библии исчезли, а она осталась до наших дней невредимой. Она пережила многие попытки ее уничтожения и восторжествовала над всеми ее противниками. И одна только история существования Библии может послужить неотвержимым доказательством того, что она не только простая книга. В первой главе своего первого послания к верующим, в стихах 24 и 25, апостол Петр, например, пишет: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но слово Господне пребывает век». Да, несмотря на все нападки и преследования, Библия осталась невредимой. Через века и тысячелетия эта книга осталась неизменной. Она не приспосабливается ни к мнениям людей, ни к изменениям социального строя и не является достоянием только одного какого-либо слоя населения. Бог говорит через свое слово всем людям. И поэтому Библия актуальна в любое время. Она сегодня имеет тот же авторитет, какой имела века тому назад. И это потому, что действительный ее автор – Бог. А Бог, говорит сама Библия, вчера, сегодня и вовеки тот же. Он неизменен, и поэтому его слово тоже не нуждается в изменениях или приспособлениях. Она остается актуальной независимо от прогрессов человеческого знания и достижения. Никогда людям еще не удалось опровергнуть ни одного ее слова. Наоборот, высказывания Библии всегда оказывались верными, если они сравнивались с неопровержимо доказанными фактами науки и истории. Но в действительности, дорогие радиослушатели, Бог дал нам Библию не для того, чтобы что-то доказывать или опровергать. Он дал нам ее для того, чтобы мы, люди, познали Его волю. В Библии Бог дает нам ответы на наши важнейшие вопросы. Откуда мы появились? Зачем мы живем? И что ожидает нас после смерти? Могущественно, но в то же время просто звучат первые слова Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В ней нет предисловия, и она не опирается на другие доказательства. Не содержится в ней ни легенд и ни мифов. Она ничего не хочет доказывать, просто, но с авторитетом она передает нам слова всемогущего Бога, сотворившего мир и вселенную. Никому это слово не навязывается насильно. Бог предлагает его нам как драгоценный подарок, которым мы можем руководиться всю нашу жизнь. И это Слово Божие
может провести нас через все трудности жизни. В 12 стихе 4 главы послания к евреям мы читаем: «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Из этих слов мы, во-первых, видим, что Слово Божие живо. Все написанное в Библии не только теория, о которой можно говорить и дискутировать. Бог хочет, чтобы мы, читая Его Святое Слово, получили жизнь, потому что Он показывает нам в нем путь к жизни. И это не только, как многие утверждают, будущую вечную жизнь. Нет, в Библии нам даны многие руководства для жизни настоящей. И только следуя предложениям Библии, мы сможем вести полноценную жизнь. И в этой жизни, по масштабам Божьим, мы будем испытывать и силу этого слова. Оно действенно. Слово Божие живо и действенно. Это действие Слова Божия будет выражаться во всех наших делах. Занятие Словом Божиим ведет человека к встрече с самим Богом. Он ведь открывается нам в Своем Слове. И из этого Слова мы узнаем, что Он от нас хочет. Однако, дорогие радиослушатели, я должен сделать здесь примечание. Слово Божие может действовать только в тех, которые верят в Бога. Потому что в действительности ведь сам Бог действует в человеке через Свое Слово. И это Он, конечно, может делать только в тех, которые отдают свою жизнь Ему. И поэтому человек должен сначала верить, что Библия является Словом Божьим. И только тогда он будет способен правильно понять написанное в нем. Часто люди думают иначе. Многие говорят, что хотят сначала понять Библию для того, чтобы поверить написанному в ней. Но сама Библия учит нас другому. Так, например, в 14 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам сказано: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Духовно судить мы можем, однако, только тогда, когда имеем Духа Божия. А его имеют только верующие в Бога. Поэтому неверующий не может понять Библию. Она для него только интересная книга, но не живое и действующее Слово Всемогущего Бога. Но ведь именно это утверждает о себе Библия. И в ней самой мы находим много доказательств этому. Во-первых, мы видим, что Библия является Словом Божиим из того, что она сама говорит об этом. В 16 стихе 3 главы 2 послания к Тимофею сказано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Все Писание богодухновенно. Такими простыми, но серьезными словами Библия сама говорит о себе, что она божественного происхождения. И этот факт человек должен принимать верой. Но эта вера может быть только добровольной. Бог к этому никого не принуждает. Кроме самой Библии, однако, и авторы ее книг говорят о том, что их тексты написаны под влиянием и руководством Духа Божия. Апостол Павел в 13 стихе 2 главы своего первого послания к Коринфянам пишет о том, что возвещаемые им слова происходят не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого.

Третье доказательство божественного происхождения Библии мы видим в том, что сам Иисус Христос неоднократно говорил о том, что весь Ветхий Завет Библии свидетельствует о Нем. В 24 главе Евангелия от Луки описывается встреча воскресшего Христа с двумя Его учениками. Они были на пути в город Эммаус. И вот Иисус, присоединившись к ним, начал объяснять им неясные вопросы. И в 27 стихе этой 24 главы мы читаем, что Иисус, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И в конце этой же главы Евангелия от Луки, в стихе 44, мы еще раз читаем слова Иисуса. «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». И еще одна цитата слов Иисуса Христа на эту тему из 5 главы Евангелия от Иоанна. Там в 39 стихе мы читаем слова Иисуса. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Эти цитаты говорят нам о том, что сам Иисус Христос говорил о Библии как о откровении Божьем. Четвертый факт, говорящий о божественном происхождении Библии, мы видим в том, что Новый Завет неоднократно говорит о том, что Писание, то есть книги Ветхого Завета, являются Словом Божьим. Так в 4 стихе 15 главы послания к римлянам апостол Павел пишет: «А все, что написано было прежде, то есть в Ветхом Завете, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохранили надежду». Вообще, каждый раз, когда Новый Завет говорит о Писании, то имеется в виду Ветхий Завет. Пятый пример доказательства того, что Библия является Словом Божьим, мы находим в том, что Иисус Христос говорил, что эти Писания никогда не исчезнут и не изменятся. В 18 стихе 5 главы Евангелия от Матфея мы читаем слова Иисуса. «Истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». И, наконец, последнее, что я хочу привести сегодня в пример доказательства божественного происхождения Библии, это ее предупреждение. Сама Библия говорит о серьезном последствии, которое ожидает того, кто отнимает или прибавляет что-либо к Слову Божию. В 18 и 19 стихах 22 главы книги Откровения сказано: «И я, то есть апостол Иоанн, которому Бог поручил написать слова этой книги, тоже свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Это, конечно, серьезное предупреждение. Библия осталась невредимой и неизменной во все времена ее существования. Она писалась на протяжении 1600 лет. Состоит она из 66 книг, которые написаны более 40 авторами. Однако, несмотря на это, она составляет одно целое и единое. Никакие политические и социальные перемены, никакое изменение мышления людей и никакое повышение знания не повлияли на ее содержание. Она была и есть одно целое, потому что автор ее – Бог. Он побуждал людей писать дословно то, что хотел передать нам, людям. И в одном только Ветхом Завете мы находим больше
чем 3800 выражений, в которых говорится о том, что написанное в Библии является Словом Божьим. Когда Господь, например, призвал пророка Иеремию для того, чтобы тот передал народу его слова, то Иеремия поначалу отказывался и не хотел нести такую ответственность. К тому же он был еще очень молодым. Но Бог сказал ему, и эти слова мы читаем в 8 и 9 стихах 1 главы книги Иеремии: «Не бойся, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои». Такие и подобные выражения мы часто можем читать во всей Библии. И поэтому я из всего этого заключаю, что ее автор – сам Бог, и Библия является его даром нам. Нам же, Богом,

того, чтобы дать нам, людям, возможность избавиться от этой участи, Бог дал нам свое святое слово. Читая его и принимая верой написанное, всякий человек может приобрести мир с Богом и спастись от ожидающей его страшной участи.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Два. Иоанн Креститель готовит путь Христу. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 6 по 13 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи с 6 по 8. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете».
0: Бог послал Иоанна Крестителя в мир призвать людей перейти из тьмы в сияние божественного света. Всем известно, что больше всего грехов совершается под покровом тьмы. Если же кто исповедует свои погрешения перед Богом и сокрушится в покаянии, тот перейдет из тьмы в свет. А как насчет тебя? Перешел ли ты в свет или все еще прячешься во тьме? Иоанн Креститель вразумлял людей, указывая на состояние их сердец. Все они виновны перед законом и нуждаются в решительном покаянии и изменении своей жизни, чтобы не погибнуть в день Господень. Призыв Иоанна Крестителя привел в движение множество народа. Люди сбегались

0: к этому глашатаю покаяния в пустыне, публично исповедовали грехи и крестились в реке Иордан. Этим крещением они объявляли, что очищаются от греха, топят свое самолюбие и восстают из воды к новой жизни. Сам Бог избрал Иоанна Крестителя, озарил и послал его собрать массы людей, чтобы те обратились, изменили свое мышление и были готовы к пришествию Христа. Народ Ветхого Завета был хорошо осведомлен о грядущем во имя Господне. Уже пророк Исаия возвестил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Пророк Исаия, 9 глава, 2 стих. Помимо того, он провозгласил именем Господа: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 1 стих. Иоанн Креститель знал, что слова о воссиявшем во тьме свете относятся не только к иудейскому народу, но и к язычникам. Он благовествовал всем народам, и даже через много лет после его смерти в различных местах Средиземноморья можно было встретить его последователей. Тысячи людей шли за Иоанном, хотя он свидетельствовал о том, что сам не является светом, а лишь его вещателем. Он не звал людей следовать за ним, а указывал им на Христа. Именно этим отличаются все истинные посланники Божии. Они учат своих последователей подчиняться не им самим, а одному лишь Христу. Мы – никто, лишь Он – все во всем. Цель служения Иоанна заключалась не в том, чтобы люди покаялись и приняли крещение, а в том, чтобы они веровали во Христа. Иоанн знал, что люди ждали, когда он объявит себя Христом. Однако он не поддался этому искушению, а продолжал готовить путь к Господу, зная, что грядущий Христос будет крестить верующих в Него Духом Святым. Иоанн также знал, что недостаточно одного лишь поверхностного покаяния в душе человека и крещения в воде во оставление грехов. Каждый человек должен измениться внутри до основания. Но Бог не дал Иоанну, как и никому другому из ветхозаветних пророков, этой власти – изменять сердца людей. Это право принадлежит только истинному свету, Творцу, животворящему Слову. Он один имеет власть возрождать людей, которые веруют во имя Его и открывают свои сердца навстречу Его свету. Итак, Иоанн готовил народ к вере во Христа, сознавая, что в новую жизнь они войдут лишь этим путем. Некий пламенный, полный энергии философ по имени Аполлос также следовал учению Иоанна Крестителя. Он усердно благовествовал о Христе, но не был по-настоящему озарен светом Нового Завета. Когда же он полностью отдался Христу, то сделался светом в Господе и, подобно светильнику во тьме, сам стал освещать многих людей. Деяния апостолов, 18 глава, с 24 по 28 стихи. Вопрос 9. Какова была основная цель служения Иоанна Крестителя?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 9 по 10. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал».
0: Христос – истинный свет в этом мире. Еще раньше, за сотни лет, Святой Дух устами пророков предсказывал Его пришествие. Ветхий Завет полон свидетельств о пришествии Христа на землю. Так, например, уже пророк Исаия возвестил: «Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою». Пророк Исаия, 60 глава, 2 стих. В разбираемых нами стихах Евангелия слово «мир» встречается 4 раза. У Иоанна Богослова оно близко по своему значению к слову «тьма», как написано в первом послании Иоанна, 5 главе, 19 стихом. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Сначала мир не был злым и мрачным, потому что Бог сотворил его добрым через Христа. всю вселенную наполняли Божьи благодать и великолепие. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытие, 1 глава, 31 стих. Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Он одарил прародителей рода человеческого своим сиянием, и они, как зеркало, отражали свет Творца. Однако люди возгордились, взбунтовались и предались злу. И они впустили в него духа тьмы. Удаляясь от Бога, человек неизменно становится злым. Как признался Давид в 13-м псалме. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро». Иоанн Богослов свидетельствует, что Христос пришел в этот мир зла, подобно восходящему солнцу, которое мало-помалу разгоняет сумерки. Он не нагрянул, как ослепительная молния, а едва ощутимо вошел в мир и озарил всех людей. Господь не пришел как судья, а как спаситель и искупитель. Всем людям нужно, чтобы их озарил Христос. Без этого они останутся во мраке. Христос — истинный свет, который просвещает всякого человека, и нет другого света. Кто принимает Христово просвещение посредством Евангелия, у того изменяется характер, и он сам становится светом для других. Понял ли ты, что означают слова «Творец пришел в свой мир»? Владелец вошел вовнутрь своей собственности. Властелин явился среди своего народа. Кто же, поняв его цель и изучая его закон, пробудится и приготовится к его приходу? Кто отрешится от бредных мирских стремлений и пойдет навстречу Богу, грядущему во славе? Кто сможет постичь чудный и неповторимый час пришествия Божьего? Итак, среди грешников явился Господь. Не мудрствующий, не превозносящийся, а тихий и кроткий. Он не хотел ослепить мир своей славой, владычеством и блеском. Он явил смирение, любовь и правду. Гордость от начала сотворения мира приводила к падению. Но Всевышний проявил себя смиренным. Сатана желал быть могущественным, сияющим, премудрым, как Бог. Иисус же явился дитем, беспомощно лежавшим в убогих яслях. Смирением, кротостью и покорностью Христос победил мир и дал отпор мирскому духу. Он появился среди людей самого низкого сословия, чтобы поднять и спасти их. Прислушайтесь, люди! Вслед за этим радостным сообщением идут страшные, душераздирающие слова, что мир не познал света. Люди не заметили, что среди них обитает Божий Сын. Они ожесточились, сделались слепыми, темными, безрассудными, несмотря на всю свою философию, науку и мирскую гениальность. Они стали подобны безмолвному скоту, счастье которого в сытом брюхе, и не увидели, что среди них стоит сам Бог, не познали своего Творца и не приняли судью всего мира как своего Спасителя». В этой горькой правде заключен важный принцип Царства Божьего. Мы не способны познать Бога одним лишь своим человеческим разумом или силой. Любое познание любви Христовой дается даром, по благодати. Это сам Дух Святой призывает нас в Евангелии, просвещает своими дарами и утверждает в истинной вере. Итак, мы должны покаяться и не полагаться ни на разум, ни на чувства. Нам всем нужно открыться и впустить в свое сердце истинный свет. Как цветы, распускаясь, принимают внутрь себя солнечные лучи. Вера во Христа дает истинное познание. Эта вера зарождается внутри нас не сама по себе, но под воздействием Духа Господнего в тех, кто отвечает на Его зов. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир не для того, чтобы судить и мстить, а чтобы просветить и спасти всякого человека. Сами по себе мы слепы, безрассудны и злы. прости нам грехи наши и дай нам покорные сердца. Открой глаза наши, чтобы мы видели Тебя. Помоги нам не полагаться на наш разум. Открой наши сердца, чтобы их озарили лучи Твоего животворного света, и чтобы мы жили в силе Твоего Святого Духа. Вопрос 10. Какая связь между светом Христовым и тьмой мира сего?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». Иисус Христос и Царство Божье. Августин не изобрел что-то новое, говоря о Царстве Божьем. По сути, он повторил то, что проповедовал Иисус Христос. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Божье и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка 1:14-15. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божье. Луки 8:1. Во многих притчах Иисус Христос рассказывал о сути Царства Божьего. И, находясь на судебном допросе перед Синедрионом, верховным органом Израиля, а также на суде у Пилата, наместника римского императора, Иисус Христос сознательно говорил о Царстве Божьем как о реальном и о себе как о царе, за что был распят. Чем не является Царство Божье? К сожалению, во время Иисуса Христа многие восприняли его проповедь о Царстве Божьем как призыв к восстановлению Израильского царства на земле. Однажды, быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там». Луки 17:20-21. Также на допросе у Пилата Иисус Христос ясно изложил своему судье, в чем разница между его царством и земным. «Царство мое не от мира этого. Если бы от мира этого было царство мое, то служители мои подвязались, боролись бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Иоанна 18:36. Иисус говорил, что Царство Божье не будет одним из земных царств. Однако на протяжении истории непонимание сути этих слов приводило к попыткам утверждения царства с помощью силы. Чем является Царство Божье? Царство Божье – это реальная страна, где правитель Иисус Христос, а граждане – люди, признающие Иисуса своим Господом и Спасителем, где Конституции служит Библия. В отличие от земных царств-государств, Царство Божье не имеет определенной территориальной границы. Но все истинные христиане всех времен, независимо от их земного гражданства, являются представителями этого царства. Иисус Христос в разговоре с Никодимом, иудейским учителем, дал ясное определение, кто способен видеть Царство Божье и войти в него. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье». «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Иоанна 3:3-5-6. Провозглашение и утверждение Царства Божьего. В первый свой приход Иисус Христос провозгласил о Царстве, но люди отринули Его весть и распяли Царя. Но Иисус придет второй раз, чтобы утвердить Царство Божье. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготовленное вам от создания мира». Матфея 25:31-32-34. «Делай все, ибо всякое дело Бог приведет на суд». Экклезиаста 12:14. На востоке, над сине-фиолетовым горизонтом, в зазубринах леса только чуть-чуть просветлела узкая полоска.
В высоком небе мирно пас свое звездное стадо серебряный месяц. Под легкий шелест предрассветного ветерка сладкая дрема раскинула свою шаль над деревней. Но вот чуткую тишину нарушил горластый петух со своим своеобразным кукареканьем с хрипотой. Он всегда был первой скрипкой в деревне. Ему тотчас ответил другой, потом третий, и деревня залилась петушиной перекличкой. Куранты пробили, надо вставать, как и положено в деревне с петухами. Семья большая, только детских 9 ртов, а было 12, троих Бог прибрал маленькими. Мария легко соскочила с кровати, засветила загороженную сбоку на столе, чтоб детей не побудить, керосиновую лампу. По порядку, установленному родителями, в семье день начинался чтение Библии и молитвы, в которой Мария каждого из детей приносила Господу поименно и просила на них и на весь дом его благословения. А жили своим хозяйством не богато, но и не бедствовали, хотя и труда было много, но каждый из детей знал свои обязанности по дому. Старший, которому 16 исполнилось, после матери главный на подворье – убрать, почистить, заготовить. Кто следом за ним – пастухи. Две первые двойняшки отвечали за птицу, две вторые двойняшки хозяйничали в избе, да присматривали еще за двумя малыми. Вот так и росли. И все 9 выросли. Образование не высшее, но получили. А самое главное, все были научены страху Господнему. Пережили с народом и коллективизацию, и Великую Отечественную войну. Двое детей умерли, не обзаведясь семьями. Еще двое после военного лихолетия. Осталось 5. 4 сестры, все верующие, и брат Борис, который Бога не отрицал, но и не более того. Служил Борис в советские времена в армии, в Средней Азии. Да так там и застрял. Женился, за этим дело не стало, так как был высоким, красивым и, конечно, молодым. Обзавелся 3 детьми. Поначалу все было хорошо. К хозяйству приучен с малолетства, никакого труда не чуждался. Работал на большой швейной фабрике закройщиком. Работа на конвейере. За выполненный план всегда премия. Сегодня обмыл Борис с товарищами премию. В следующий раз товарищ обмывал. Так и пристрастился к обмыванию. Жене с детьми зарплата, ему премия и шабашка. День шел за днем, и без ежедневного употребления спиртного Борис уже не мог жить. К вечеру пьяный заваливался спать, утром шел на работу. К вечеру опять пьяный. Вот такой распорядок дня был у Бориса. Правда, в доме он не безобразничал, не дрался. Спал себе до утра, высыпал алкогольный наркоз. Жизнью, как сами понимаете, это не назовешь. Какой женщине это понравится? Жена собиралась, уходила, даже уезжала. Но в своей губительно-пагубной привычке Борис не изменял. И доходил до того, что в отпуск родителям, кроме подарков, привозил и ящик с водкой. Ну а когда заканчивалась водка, шел за самогоном. Мария, к тому времени ставшая Марией Алексеевной, уважаемой бабушкой, 43 внуков и правнуков, сокрушенно качала седой головой и нередко по несколько часов простаивала в молитве. Она просила Господа не вменить Борису его греха, образумить и привести к покаянию. Алкоголь же делал с ним свое черное дело. Борис стал сутулиться. Лицо превратилось в типичную неопрятную физиономию алкоголика, узнаваемую за версту. Обрюзглый, с мешками под глазами, красным носом, с вечным водочно-табачным перегаром и неопрятностью. Вот такое печальное зрелище являл собою Борис. Во время назревания известного межнационального конфликта в Душанбе, где жил Борис с семьей,
Стали они подыскивать себе жилье поближе к родителям. Вот и приехал Борис к ним, а заодно и к сестре навестить и устроить свои дела. В воскресенье, в ясный летний день, собираясь на собрание в молитвенный дом, пригласила его сестра пойти вместе с нею. И Борис не столько по потребности души, а скорее из нежелания обидеть сестру, гость ведь, пошел с нею в молитвенный дом. И то, что он услышал на проповеди пастора церкви, произвело на него неизгладимое впечатление на много лет. Вера от слышания. То, что годами говорила мать в детстве и при встречах, им как следует не воспринималось. Его внутреннее ухо до поры было закрыто, а тут Господь Духом Святым это ухо приоткрыл и сказал через книгу Экклезиаста о веселящемся юноше, который беспечно проводил свою жизнь в поисках радостей. Ходил юноша по путях своего сердца и поведению своих очей, но при этом сказал царь: «Знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Апостол Павел писал: «Иных страхом спасайте». Очевидно, здесь был именно тот случай, потому что Борис уехал, а слово, которое он услышал, крепко запало в его сердце. И что бы он ни делал, и как бы ни пил, а в голове «нет-нет», да и звучало: «Делай все, а потом суд». И так его это слово страшило, что совершенно не давало никакого покоя. И когда он подносил ко рту очередной стакан отравы, в его ушах опять звучало: «Делай все, а потом суд». Прошло около 3 лет. Борис с семьей перебрался в Волгоград. Купили домик с землей и завели хозяйство – коз, кур, другую птицу. Все это требовало рук и как-то отвлекало от выпивки. Но дьявольская зависимость продолжала им владеть, и время от времени Борис прикладывался к стакану. Но ни одна попойка для него не проходила без мысленного предупреждения о суде. Не догадывался он, что эта неотступная родительская молитва стояла в проломе за его душу. Ведь из года в год его мама вставала раньше всех, чтобы с наступлением нового дня при крике петухов предстать пред Господом со своей нуждой, поименно перечислить всех своих детей пред Его лицом и попросить об их спасении. Потому и терзался Борис, живя своей греховной жизнью, что ему все равно придется за нее отвечать. О, как скрыты сердечные глубины, и только Господу доступны они! И в этих таинственных глубинах по материнским молитвам Духом Святым совершался незримый труд, и его сердечная почва вовсю распахивалась, взрыхлялась им, чтобы принять и растворить верою Божье Слово, хотя грех еще владел Борисом. Так и случилось, когда пришло время. Проходя по улицам Волгограда, Борис как-то увидел вывеску на здании, что это молитвенный дом, и в первое же воскресенье он решил посетить его. Оказалось, что в этот день праздновался праздник Преображения. Борис услышал о том, как Иисус Христос в очередной раз явил свою славу перед учениками, преобразившись на горе. Тогда лицо его просияло, как солнце, а одежды его сделались белыми, как свет. То есть еще и еще раз Иисус Христос продемонстрировал перед своим творением свою божественную сущность, которую подтвердил голос из облака: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 15. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста. И всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечисто будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания, и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его». Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжение очищения ее. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою. 3 книга Моисея, Левит, глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти 2 сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли, и сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет 2 козлов в жертву за грех и 1 овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. И возьмет 2 козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. и возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего и заколет козла в жертву за грех за народ и внесет кровь его за завесу и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а тук жертвы за грех воскурит на жертвенники». И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами». Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением — очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея. Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришелец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, «Я Господь, Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Никто никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, а на мать твоя не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее». Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывает, а нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит. Глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните, я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе, я Господь, Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в виноградники не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. «Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем,

не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь, Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Сегодня мы продолжим изучение книги Левит, но вначале давайте познакомимся с нашей почтой. Дмитрий из Кировской области пишет к нам впервые, хотя передачи наши слушает постоянно. В своем письме он задает 5 различных вопросов, один из них касается Ветхого и Нового Заветов. Дмитрий интересуется, зачем Бог заключил с Израилем, как он пишет, Ветхий Завет, если он знал, что люди не будут ходить путями его, и что через 1000 лет он пошлет на землю своего сына. Почему Господь сразу не заключил с Израилем Новый Завет? Это действительно интересный вопрос, который включает в себя как истину о предузнании и предопределении Божьем, так и размышления о Божьем плане спасения человечества. Разница между Ветхим и Новым Заветами заключается в том, что первый говорит о Мессии, который должен прийти, а второй говорит о Мессии, который уже пришел. Еще в Эдемском саду Бог предусмотрел спасение человечества через своего Сына Иисуса Христа. Это было высказано в виде одного из заветов, который Бог заключил с человеком. Вообще же, таких заветов было несколько. Это, например, завет с Ноем о том, что земля уже не будет уничтожаться потопом. Это завет с Авраамом, в котором Бог говорит, что произведет от него многочисленное потомство. Это обетование земли, данное Богом Аврааму. И, наконец, завет с народом израильским, как с избранным народом, который описывается в книге «Исход». Интересно, что Синайский закон появился уже после того, как Бог заключил завет со своим народом. Вначале Бог избрал свой народ, а затем дал ему закон, по которому они должны были жить. Апостол Павел говорит, что закон был детоводителем ко Христу, то есть тем средством, при помощи которого люди могли узнать, во-первых, о том, что они грешны, а во-вторых, о том, что им нужен Спаситель. Человечество в лице народа израильского должно было многое пережить, развиться, усвоить мессианские идеи. Изучая книгу «Исход» и «Левит», мы видели, как многое нужно было еще преподать избранному народу. Они должны были научиться почитать единого Бога, быть послушными Его повелениям и доверять Ему во всем. Необходимо было показать, что только Бог может спасти их из рук врагов, что Он – единственный податель жизни и всех благ, что Он сильнее всех самых могущественных богов Египта и Ханаана. Помните, мы читали в книге «Исход», что как только Моисей ушел на гору Синай для того, чтобы получить от Бога скрижали завета, народ тут же сделал себе золотого тельца. Идя по пустыне, сколько раз они вспоминали то, что оставили в Египте, хотя там они были на положении рабов. Да и все книги Ветхого Завета проникнуты мыслью о взаимоотношениях Бога со своим избранным народом, который то приближался к Богу, то удалялся от Него. И только тогда, когда весь народ жил ожиданием Мессии, в мир пришел Иисус Христос. Так осуществился Новый Завет, в пришествии Мессии, появление которого было предсказано на заре.

0: и существование человечества. А мы продолжаем изучение книги Левит, и сегодня речь пойдет об одном из праздников, которые Бог заповедал своему народу. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем изучение главы 16 книги Левит. Переходя от 15 главы с ее грехами и истечениями к 16, мы словно выходим из тьмы на свет и из тоннеля на простор под яркое полуденное солнце. 16 глава посвящена великому дню искупления, празднику Йом-Кипур. В ней содержится величайшая истина. До этого в книге Левит рассматривались жертвоприношения, священство и грех. Хотя с грехом еще не было покончено окончательно и бесповоротно. Теперь же мы рассмотрим то, что навсегда и полностью положило конец греху. Здесь очень ясно и точно указано, что именно сделал Христос в искуплении. Праздник Йом-Кипур – это прообраз, тень и отражение его искупительного служения. Давайте вначале прочтем 16 и 17 стихи из 2 главы послания к Колоссянам. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Тень – это картина, изображение, хотя картина – лишь жалкое подобие настоящего предмета или человека, она все же указывает на реальность. Много лет назад Хенгстенберг сказал: «Разъяснение доктрины символов, которая ныне совершенно забыта, станет важной проблемой будущих богословов». А потому израильский праздник искупления, являющийся тенью, символом или прообразом великого искупления Христова, заслуживает нашего самого пристального внимания. Доктор Келлог следующим образом говорит о значении великого дня искупления. «Он был, быть может, самым важным и характерным событием в законодательстве Моисея. Раввины называли день искупления простым словом «йома», что значило «день». Именно в этот день с грехом поступали так, как не поступали ни в одном другом обряде системы Моисея». Обратите внимание на следующие стихи в 16 стихе этой главы. «От преступлений их, во всех грехах их». И далее в 22 стихе. «И понесет козел на себе все беззакония их». И в 21 стихе: «И исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых». Священник принесет искупление за все преступления людей, за все их беззакония и все их грехи. Это лучшее, что мог предложить закон до тех пор, пока не пришел Христос. Указания и правила, касающиеся Дня Искупления, сформировались после исторического инцидента, когда Надав и Авиуд, сыновья Аарона, вторглись во святое святых Скинии и были тотчас умерщвлены в результате прямого и мгновенного суда и наказания Божия. Об этом мы уже читали в 10 главе книги Левит. Некоторые исследователи и толкователи даже рассматривают эти главы 10 и 16 вместе. День искупления отмечали в 10-й день 7-го месяца. Эти два числа имеют особое значение во всем Писании. 7-й месяц – это субботний месяц, он означает отдохновение и прекращение всех работ. Этот месяц был выбран не случайно. Его выбором был отмечен отдых и покой, наступающие после искупления во Христе. Как сказано в 10 стихе 4 главы послания к евреям: «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Число 10 также знаменательное число в Писании. Оно, скорее всего, несет в себе полноту Божьей воли и его дел. Людям были даны именно 10 заповедей. Бог ведь мог дать еще одну или две, но не стал. Бог потребовал приносить ему десятину, то есть 1/10. Далее остаток Израиля измеряется 10-й частью, как сказано в 13 стихе 6 главы книги пророка Исаии. Число 10 выражает разум и цель Бога. 10-й день несет в себе истину о том, что Христос пришел, чтобы выполнить волю Бога. Богу было угодно, чтобы Христос пострадал. Бог сам привел его к смерти. И Христос пришел, когда наступила полнота времени, то есть назначенный час. Слово «искупление» на древнееврейском языке произносится «кафар» и значит «покрывать». В Ветхом Завете Бог не забрал грехи. Он лишь прикрыл их на время, до тех пор, пока не пришел Христос и полностью не избавил от них людей. Много мест в Писании учат этому. Вот 30 стих 17 главы «Деяний святых апостолов». «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». 24 и 25 стихи 3 главы послания к римлянам. «Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощение грехов, соделанных прежде». 15 стих 9 главы послания к евреям. «И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». 8 и 9 стих 9 главы послания к евреям. «Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего». День искупления указывал на Христа и Его искупление, так как этого не делала до этого ни одна жертва, или церемония, или обряд, или постановление Ветхого Завета. День этот открывает Христа, нашего великого первосвященника, который входит вместо нас во святое святых. Давайте рассмотрим структуру 16 главы. Стихи с 1 по 6 рассказывают о подготовке священников. Стихи с 7 по 19 рассказывают о подготовке места совершения обряда. И стихи с 20 по 34 рассказывают о подготовке людей. Начнем с подготовки священников. Прочтем 1 и 2 стихи. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Господне, умерли. И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Указания, постановления и весь обряд Великого Дня Искупления стали необходимы после смерти Надава и Авиуда, которые вторглись во святое святых и были немедленно умерщвлены Богом. Постановления о Великом Дне Искупления объясняли такую неожиданную смерть двух братьев. Этот обряд ясно открывает полную святость Бога и полную греховность человека. Между Богом и человеком пролегла огромная пропасть. Но будет неправильно считать ее непреодолимой. Благодаря Христу через нее перекинут мост. Сегодня Бог призывает человека прийти к Нему. Но, друзья мои, вы должны приходить к Богу только на Его условиях. Только тогда сможете вы приступать к Богу с дерзновением. Вот что написано в стихах с 19 по 22 из 10 главы послания к евреям. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Христа, путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, то есть через плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». А вот что говорится в 18 стихе 2 главы послания к Ефесянам. «Потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе». Итак, мы все услышали приглашение приходить, приступать к Богу. Но делать это следует только путем Божьим. Обратите внимание, после того, как два сына Аароновых вторглись во святое святых, Бог сказал Израилю: «Ты не можешь во всякое время приходить ко мне». Сегодня же для нас все обстоит совсем по-другому. Мы можем приходить к Богу в любое время и в любом месте, если мы, конечно, приходим к Нему через Иисуса Христа. Я, например, полагаю, что некоторые люди совершают грех, когда молятся. Священник, который вслух молится Богу и при этом отвергает Христа, то есть приходит к Богу не через Иисуса Христа, а каким-то другим способом, ни в коем случае не будет принят Богом. Именно таков и был грех Надава и Авиуда. Читаем 3 и 4 стихи. «Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их». Это уникальная особенность и отличительная черта того времени. Первосвященник один совершал весь обряд, ему никто не помогал. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, говорится в 17 стихе. Священник сам делал все, начиная с мелких, незначительных пустяков, которые обычно возлагались на прислужников, и кончая выполнением обязанностей первосвященника. Все остальные священники удалялись из скинии. Он оставался совершенно один, поскольку вся работа по искуплению должна была выполняться им одним. Очень важно увидеть во всем этом Христа, которого являл здесь первосвященник. Христос остался наедине со всеми грехами мира. Вот как сказано об этом во втором стихе 21-го псалма. «Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего». Христа покинул и Бог, и человек, когда Он понес наши грехи. И тем не менее, Он и Его Отец сообща исполняли план спасения. Как сказано в 32 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. «Вот наступает час, и наступил уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною». Это великая тайна. Вот что говорит о ней 19 стих 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Бог во Христе примирил с собою мир». Первосвященник снимал свои одежды славы и величия. Он омывался и надевал ту же одежду из вессона, что и остальные священники. Он должен быть скромно одет, но он должен быть чист. Это чудесное предвосхищение миссии Христа, нашего великого первосвященника, который отложил свою славу и облегся в человеческую плоть, чтобы умереть на кресте. 1, 14 и 18 стихи 1 главы Евангелия от Иоанна говорят: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Когда наш Господь пришел на эту землю и стал человеком, Он не отложил свою божественность, но Он отложил свою славу. Вот как говорится об этом в стихах с 5 по 8 из 2 главы послания к филиппийцам. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, которые и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А теперь давайте прочитаем 5 и 6 стихи книги Левит. «И от общества сынов Израилевых пусть возьмет 2 козлов в жертву за грех и 1 овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой». Так завершается приготовление Аарона для этого самого важного в году дня. Аарон приносит жертву за грех за себя и за свою семью, а может быть и за все колено Левина. Нет никакого подобия в этой части Дня Искупления в жизни и служении Христа. Он был без греха. Он умер по своей воле. Он понес грех за нас. Он никогда не приносил жертву за себя. Те голуби, принесенные в жертву в храме, когда он родился, были принесены для очищения Марии, его матери. Необходимо было напомнить ей, что она грешница. Никому ничего не известно ни об одной жертве, принесенной за Иисуса. Но Аарон должен был сначала принести жертву за себя, чтобы он мог далее приносить жертвы уже за свой народ. Прочтем теперь стихи с 7 по 14. «Возьмет 2 козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого выпал жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу. И положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца, и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, 7 раз покропит кровью с перста своего». Обратите внимание, что 2 козла представляли собой 1 жертву за грех, но каждый из них представлял отдельный аспект отпущения греха. 1 приносился в качестве жертвы за грех, а 2-го отсылали в пустыню. Козла, которого отсылали в пустыню, называли козлом отпущения. На древнееврейском языке это звучало как «ло-азазел». существует некоторая путаница относительно смысла этого слова. Оно означает и самого козла, и ту участь, которая постигала его в пустыне. В соответствии с трактовкой Септуагинты, Лютера, Келлога и Эндрю Боннера, это слово означает полное и окончательное устранение греха. Эдершайм считает, что слово это значит «уходить навсегда». Козел отпущения определенно был частью жертвы за грех. Одному козлу выпадало быть отосланным в пустыню, а второму быть принесенным в жертву. Еще до совершения любых действий с козлами Аарон должен был войти во святое святых с кровью тельца за себя и за свой дом. Таким образом, говорить, что первосвященник входил во святое святых только один единственный раз в году, было бы не совсем верно. Да, он входил туда только один день в году, но в этот день он входил туда дважды. Медный жертвенник находился во внешнем дворе. Тельца в жертву за грех убивали так же, как и любую другую жертву за грех. И лишь в конце обряда жертвоприношения появлялось что-то новое. Я полагаю, что когда первосвященник шел во святое святых, то, проходя мимо умывальника, он омывал руки и ноги. Затем, уже во святилище, он должен был взять курильницу, полную горящих углей из костра, на золотом жертвеннике курения, и возложить на эти угли благоуханный фимиам, так что, когда он, пройдя через завесу, попадал во святое святых, его окружало облако дыма. А здесь, во святом святых, находились ковчег с крышкой. Он опускал пальцы в кровь тельца, которую он приносил с собой в чашке, и кропил ею перед крышкой 7 раз. И эти 7 раз означают полноту и достаточность искупления. Уверен, что этот день внушал первосвященнику благоговейный ужас. Перед Богом он должен был выполнить все точно, до мельчайших деталей. Малейшее отклонение означало мгновенную смерть. Он, наверное, много раз репетировал весь обряд перед тем, как по-настоящему совершить его. Насколько нам известно, во святом святых не погиб ни один первосвященник. Погибли только 2 человека – Надав и Авиуд. Христос понес за нас наши грехи на крест. И прообразом креста является здесь в Скинии медный жертвенник. Затем наш великий первосвященник вознесся на небеса и принес свою собственную кровь за наши грехи. Теперь крышкой ковчега для нас является престол Божий. Именно этому учат 9 и 10 главы послания к евреям. Аарон входил в святое святых в страхе и смятении. Нас же просят приступать к Богу с дерзновением, как сказано в 16 стихе 4 главы послания к евреям. Слово Божие предлагает нам приходить постоянно туда, где Аарон не смел задерживаться слишком долго, и куда он мог приходить только один единственный день в году. Христос, наш первосвященник, принес свою собственную кровь и благоуханный фимиам своего ходатайства на небеса, и сегодня он восседает одесную Бога.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.ru.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире вновь рубрика «Музыкальные приветы».

0: 12 сентября у жительницы Хайден-Ольдендорфа Катарины Хайнрих юбилей. Ей исполняется 50 лет. Братья и сестры из поместной общины от всей души поздравляют ее с этой замечательной круглой датой и выражают свое поздравление и самые добрые пожелания в стихотворной форме. С юбилеем тебя, дорогая, с юбилеем твоим мы сердечно тебя поздравляем. С юбилеем тебя, дай Господь тебе сил и здоровья. Слава Богу, что Он сохранил тебя в мире с любовью. С юбилеем тебя, 50 тебе ныне от роду. Молодая еще, пьешь свободу, как чистую воду. Дай Господь тебе силы здоровья и бодрости духа, и ко слову Его понимание, и жажду, и слуха. С юбилеем тебя, да, мы любим тебя, дорогая, и Господь тебя любит, и в объятиях своих сберегая, тебя сам доведет до чудесной и вечной отчизны, для счастливой, небесной в его радости Божией жизни.
1: Любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение.
0: Это были слова из третьего стиха 31 главы Иеремии. А сейчас для Кати Хайнрих прозвучат еще одно стихотворение, затем 20 стих из 30 псалма и песня под названием «Когда в твои слова вникаю». И снова с трепетным волнением ты в ожидании дня живешь, когда тебя в твой день рождения все будут поздравлять. И ждешь стихов и песен поздравлений, приятных, нежных, теплых слов. Но так всегда в твой день рождения, понятно и без лишних слов. Но в этот год особый случай, ведь как-никак ты юбиляр. И мыслями себя не мучай, знай, ты особый экземпляр. И потому не думай даже, что нет другим до тебя дел. Кто ближний, только жизнь покажет. Служить им – вот что твой удел. И в юбилей, в твой день сегодня, мы скажем, ты счастливей всех, ведь ты давно дитя Господне, и сам Господь простил твой грех. И потому не падай духом, что быстро жизни дни бегут, ведь слышишь ты душой и ухом, что таковых на небе ждут. Ну а пока живи и радуй своим присутствием родных и тех еще, кто с тобой рядом, здесь, на путях твоих земных. И в этот день рождения славно шути и пой и веселись, но не забудь о самом главном – взор устремлять на небо, ввысь.
1: Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя! И которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими».

0: 14 сентября – день рождения у жительницы Детмольда Катарины Классен, и для нее звучат следующие пожелания. «Пусть Господь всегда пребудет с тобой и в радостях, и в трудностях. Пусть продлит свою милость и благодать в твоей жизни и прибавит к твоей новой жизненной дате еще много счастливых и радостных дней и лет жизни». Вот и еще один год позади, и просим мы Бога, чтоб снова излилась в году предстоящем на твои пути такая всем нужная Господа милость. Мы просим о том, чтобы руки Его держали тебя каждое жизни мгновенье, ведь только лишь с Ним, только лишь у Него сокрыто грядущего благословения». Прожить эту жизнь нет, не поле пройти. Победы даются не просто, не скоро. Мы просим, чтоб сила Божьей любви давала бы крылья, служила опорой. Мы просим Его, и мы благодарим за то, что просить у Него это вправе. Ведь Он есть Господь и останется им. Ему только слава, вечная слава.
1: «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа».
0: Псалом 30, стих 25. «Твой день сегодня, Катя, день рождения, так значит, снова год прошел, как легкий дым, как сновидение, и в летопись, как все, вошел. Чего в нем больше в том прошедшем, разлуки, боль или радость встреч, ведь мир стал словно сумасшедшим, как быстро время стало течь. Чем старше мы, тем четче видим, что жизнь земная, как мираж, и дней земных конец предвиден, нам просто ни к чему кураж. Хоть вянет плоть, нет сил, как прежде, твой дух все меньше рвется вдаль, душа же молода, как прежде, прошедших дней немного жаль. Но пусть все так же будет много мгновений радостных и встреч, душой, чтоб славить имя Бога, лишь Он способен нас сберечь. Сберечь в своей руке от смерти, от недугов и тяжких мук, болезней в жизни круговерти, от горьких слез и от разлук. Дай Бог тебе здоровье тела и бодрость духа во все дни. Пусть спорится любое дело. Господь и Бог тебя храни.
1: Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам.
0: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 7. Песня, которая сегодня прозвучит для Катарины Классен, называется «Господи, возьми меня за руку».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Следующий заказ пришел к нам от нашей постоянной радиослушательницы. Он звучит так. Мы хотим поздравить нашу подружку Ларису Дейгин 16 сентября. Свой 60-летний отменный юбилей отмечает наша дорогая Лариса, самая младшая подруга детства. И для нее в связи с такой примечательной, необычной круглой датой сегодня от имени подруг Елены, Оли и Валентины на 60-ков звучит особое юбилейное поздравление и много добрых и светлых пожеланий, которые направляются в город Брамше. А теперь мы озвучим их. Дорогая Лариса, сердечно поздравляем тебя с днем рождения, с твоим прекрасным юбилеем. Пусть взор прекрасной веры всегда будет направлен в лазурь неба. В этот день разреши нам пожелать тебе счастья, мира и здоровья, покоя, бальзам твоей душе и много-много блага свыше. Ты крепко за Христа держись, лишь Он спасет среди ненастья. Но и, конечно же, надежду она не постыжает. И еще много счастливых, прекрасных тебе лет. Мы благодарны Богу за тебя, за твое доброе и отзывчивое сердце, за любовь, которую ты даришь твоей огромной семье и близким, и друзьям. Желаем, чтобы Бог был близок к тебе в каждом мгновении. Особенно желаем тебе не терять сил, когда бывает нелегко. Пусть Господь сам поддерживает тебя, дает мудрости в воспитании деток, направляет в каждом решении и восполняет то, чего порой не хватает человеку. Пусть в твоем доме будет Божий мир, в сердце тихая уверенность в его заботе, а впереди еще много долгих дней радоваться и благодарить Господа. Пусть Господь действительно совершает свою добрую волю в твоей жизни, укрепляет тебя изо дня в день, благословляет тебя, мужа, твое наследие и помогает тебе видеть, что даже среди непростых обстоятельств Его рука по-прежнему ведет и хранит всех вас. Храни вас Бог и в дальнейшем от всех бед, болезней и неудач. От всего сердца поздравляем и благословляем тебя и весь дом твой именем Создателя. Мы очень любим и ценим тебя. С любовью и уважением, твои подруги. А сейчас по желанию подруг для Ларисы Дейгин прозвучит стихотворение под названием «Шесть десятков». Дорогая подруга Ларисочка, в день твой юбилея желаем мы многого, а пожелания очень особые, вечных ценностей скромный запас. Время наше так быстро проходит, 60-ков уже позади, и когда-нибудь мы в небе синим все вместе обнимемся и песнь воспоем. Пусть благость будет зеркалом небесным, а сердце в нем, как светочи, горят. Терпение пусть алмазом сияет, а кротость будет нежной волной. Пожелаем тебе мы любви и радости, за Иисусом идти без робости, а еще пожелаем мы мудрости, чтобы с Богом решались трудности. Обнимаем тебя, дорогая Лариса, добра и долголетия желаем, еще раз от души мы поздравляем и молим Господа, благослови. Лариса, тебя Он хранит и лелеет, ты Его драгоценный сосуд, но когда лишь окончатся годы земные, нас в объятия примет любовь. В день рождения желают блестящего, ну а мы пожелать хотим верности – и однажды дойти до вечности, не сокровища здесь проходящего, но богатство сдержать во Христе.
1: Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
0: Псалом 4, стих 9. Песня, которая сейчас прозвучит для Ларисы Дейгин, называется «Странствую».

0: Также подруги пожелали, чтобы для Ларисы Дейгин к ее праздничному юбилейному дню прозвучало еще одно стихотворение, а затем из 30-го псалма 24-й стих и песня под названием «Дорожите друзьями, берегите друзей». Лариса, в твой прекрасный юбилей сердечно мы хотим тебя поздравить, а дата 60 – большая дата, на годы стала ты богата. У нас к тебе есть много пожеланий, тебя Бог обещает наградить. Иди его путем, пусть ветры дуют, нам должно праведно ходить. Лариса, ты верная подруга, мать, жена и нянька в кругу семьи, а среди нас, друзей, нам настоящий друг, советник, христианка, всем служишь добротой своей. С зарею ты встаешь и в полночи ложишься, и никому не счесть твоих забот. Наград себе не ждешь, похвалят, ты смутишься, а побронят, ну что же, видит все Господь. Не держишь ты обид, печали забываешь, сама себя совсем не бережешь, но все, что от судьбы ты скупо получаешь, родным и близким щедро воздаешь. Что ждет их впереди, Бог знает, ты не знаешь. В глазах всегда тревога и любовь, когда в мольбе за них колени преклоняешь и прячет шепот твой ночной покров. Торопятся года, борьбы и веры полны, но сквозь них пусть мы видим вновь и вновь в твоих чертах лицо святой Мадонны. Недаром ты всегда во всем любовь. Душою ты, конечно, молодая, и можешь молодым пример подать. Пусть годы твои, в вечность улетая, тебе приносят только благодать. Служи ему еще усердней, трудись, люби еще сильней. Так будем славить милосердие Иисуса юностью своей. А знаешь, подруга, это же чудо, что все мы Христа познали, и что дорогой трудной к светлой шагаем дали. Вместе идти нам легче, вместе сильны мы в деле. Много печалей встретим, и что ж того, мы все вместе. Нашим хорошим песням место побольше давайте, мы еще здесь остались, мы на пути к отчизне. Лучше за дело взяться, а не стоять в сторонке. Если уж разобраться, мы же граждане неба.
1: Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете прислать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». Она обнаружила, что письмами можно общаться со многими людьми, живущими близко и далеко, и привлечь их внимание для работы среди слепых. Ей всегда удавалось писать замечательные письма в колледже. Кроме того, она написала несколько статей, которые были опубликованы. Она также продолжала писать историю о своих личных переживаниях. Все это было включено в книгу с помощью Джона Мейси, выпускника Гарвардского университета, литературного критика и журналиста и большого друга Анны. Он выучил ручной алфавит, чтобы самому разговаривать с Еленой, и помог ей завершить ее рукопись. Книга была опубликована в 1904 году. В этом же году она закончила колледж. История ее жизни

0: жизни, рассказанная ее собственными словами с ее очевидным писательским даром, вскоре сделала Елену знаменитостью. Книга оказалась настолько популярной, что через некоторое время она была переведена на 50 языков, а также напечатана для слепых шрифтом Брайля. Помогая Елене писать и будучи большим другом Анны, Джон Месси стал как бы членом их семьи, живущей в Ренсиме. Было очевидно, что он сильно увлечен красивой, изящной Анной Салливан. Теперь, к великой радости Елены, они должны были пожениться, и Джон переедет жить с ними в дом. Незадолго перед свадьбой Елена получила загадочное письмо, на конверте которого было написано «Секрет для Елены Келлер». Ниже было написано: «Прошу мисс Салливан или мистера Месси не читать. Пусть это письмо для Елены прочтет кто-нибудь другой». Она отнесла это письмо к остановившейся у них одной из ее подруг и попросила прочитать его. Это было письмо от доктора Белла, который просил ее купить Анне подарок от его имени. К письму был приложен денежный чек. Сама Анна ничего об этом не знала до тех пор, пока Елена не выбрала подарок. Итак, она отправилась вместе с ее подругой в Бостон, чтобы выбрать что-нибудь особенное в подарок Анне от доктора Белла. После долгих поисков Елена остановила свой выбор на двух вещах – часах с нежным перезвоном и серебряном кофейнике. Елене нравился Джон Месси. Он был остроумен и хороший компаньон. После того, как он и Анна поженились, и он стал жить с ними на ферме, они вместе хорошо проводили время, так как у всех троих было много общего, особенно их любовь к книгам. Работа Джона заставляла его каждый день бывать в Бостоне. В то время как Анна утром вначале подвозила его до станции, а потом делала покупки, Елена убирала со стола после завтрака, мыла посуду и прибирала в комнатах. Затем она и Анна садились за работу с письмами. Их корреспонденция становилась все обширнее, по мере того, как все больше и больше людей осознавали, как много эти две женщины могут дать слепым и страдающим другими физическими недостатками, пользуясь собственным опытом. По вечерам, когда Джон Месси возвращался домой, они вместе читали, разговаривали и обсуждали свои планы. Теперь, когда Елена знала, какую работу нужно делать в мире, у нее появилось много идей. Единственное, что ее тревожило, был постоянный страх, что физический недостаток будет препятствовать ей вести активную жизнь и сделает бесполезным членом общества. Теперь она знала, что Бог призвал ее, и Он хочет использовать ее необыкновенный опыт, чтобы дать мужество другим страдающим, как она, но не имеющих таких преимуществ. Он мог использовать ее, чтобы помочь тем, кто жил в темноте без веры, и найти свет. «Я бы с удовольствием помогала как слепым, так и глухим», – рассуждала она. «Но так как я не в состоянии делать и то, и другое, я буду делать все, что могу для слепых. Я хочу помочь тем, кто потерял свою работу и не может себя прокормить. Ведь я знаю, какими беспомощными они, должно быть, себя чувствуют». Она объединилась с группой, впервые созданной в Бостоне, которая хотела помочь слепым жить нормальной жизнью, насколько это было возможно. Члены группы знали, что первый шаг, который они должны сделать, это убедить правительство поддержать их предложение. Поэтому Елену Келлер попросили пойти вместе с делегацией, чтобы заручиться поддержкой штата. Для нее было важным моментом, когда ей пришлось предстать перед властями штата, чтобы ходатайствовать за дело слепых. Когда правительство согласилось создать комиссию для определения путей обеспечения работой слепых людей с тем, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь, Елена почувствовала, что делу ее жизни действительно дан старт. «Слепые видят своими пальцами», – убеждала она. «Их руки должны быть обучены делать полезные товары, пользующиеся спросом, а не нелепые пустяковые вещицы, изготовление которых, как часто думают, есть удел людей с физическими недостатками. Почему это они не могут стать хорошими плотниками или мастерами по дереву, ткачами или массажистами, или настройщиками пианино?» У Елены возникла идея. Многие слепые обучались многим профессиям у себя дома. И в Бостоне, в фешенебельном торговом центре, был открыт уютный магазин для продажи предметов, изготовленных слепыми. Спустя время новая комиссия позволила открыть серию таких магазинов в различных частях штата Массачусетс. Вскоре люди обнаружили, что эти магазины стоили того, чтобы их посетить, так как в них все товары были хорошего качества и практичны в использовании. Сотканные вручную занавеси и скатерти, постельные покрывала и пледы. Все было хорошо продумано и сделано добротно. Это была выставка, которая показывала, как хорошо обученные слепые могут изготовлять полезные изделия для продажи по обычным ценам. Для мастеров было приятно осознавать, что они принадлежат не только к обществу слепых, но и к огромному братству трудящихся. Теперь у них есть стоящее дело, чтобы они могли почувствовать себя полезными обществу, рассуждала Елена Келлер. Ей было хорошо знакомо это чувство. Еще одно, что она считала необходимым, в этом она убедилась на личном опыте в борьбе со своим мраком, это облегчить слепым чтение книг. В то время у каждого штата был свой собственный способ печатания книг для слепых. По своему горькому опыту Елена знала, что в Америке использовались 5 различных видов шрифтов. Ей пришлось выучить их все. Это было самой большой помехой, так как отсюда следовало, что если слепой человек выучился читать в одном штате, он не сможет читать книги, напечатанные в другом штате. «О Боже!» – переживала Елена. «Как много усилий тратится попусту из-за того, что каждый штат работает обособленно и не имеет представления о том, что творится в других штатах. Если бы только мы могли объединить всех вместе, какую бы перемену это принесло?» Она поставила перед собой задачу добиться, чтобы все книги для слепых печатались только одним шрифтом, методом рельефных точек, известных как шрифт Брайля. У нее ушло много времени, чтобы выиграть в этой битве за книги, но она упорно добивалась, и в конце концов ее цель – печатание всех книг одним шрифтом – была достигнута. Сегодня слепые везде пользуются шрифтом Брайля. Несмотря на всю ее работу для слепых, у Елены Келлер было такое чувство, что она не исчерпала всех своих возможностей в этом деле. «Если бы я могла быть настоящим оратором для слепых», – мечтала она, – «я должна уметь говорить лучше. Люди очень добры, но я знаю, что они не могут понять и половины того, что я произношу». Это было правдой. Люди были очарованы ее историей, но находили, что ее тяжело было слушать. Ее голос был очень монотонным, а слова она произносила невнятно. Она упорно продолжала тренироваться до тех пор, пока не стала говорить лучше. «Если бы только я могла слышать, как звучит мой голос!» – жаловалась она Анне после того, как пыталась последовать советам учительницы, чтобы достичь большей выразительности голоса. Анна быстро описывала в ее руке журчание ручейка и сладкоголосую песню птицы. И снова Елена старалась говорить с выразительностью и произносила слова более живо. Это была одна из самых тяжелых битв, которую ей нужно было выиграть. Часто она была настолько расстроена своими неудачами в речи, что только громадным усилием воли заставляла себя продолжать в надежде на достижение цели. И все же она уже сделала большие успехи. Она могла оглянуться назад в то время, когда в 10-летнем возрасте заявила: «Мои мысли привыкли биться против кончиков моих пальцев, как птицы стремятся получить свободу». Затем дверь приоткрылась, ведь она была научена произносить, запинаясь, свои первые слова, и после 11-го урока Елена шла домой, повторяя прекрасное предложение: «Я больше не немая». Мало-помалу ее речевые крылышки начали становиться все сильнее по мере практики. Теперь они стремились подняться ввысь и летать. Она уже могла говорить лучше, чем многие глухие люди, но крепла уверенность, что Бог хочет, чтобы она совершенствовалась все больше и что с Его помощью она может научиться пользоваться своим голосом, так как Он от нее этого ожидает. Она работала над собой со всей присущей ей энергией и решительностью. Один хорошо известный преподаватель пения в Бостоне настолько заинтересовался ее усилиями пользоваться своим голосом более естественно, что предложил дать ей несколько уроков. Он выучил ручной алфавит с тем, чтобы иметь возможность учить ее так же, как любых других людей. Он непрестанно ободрял ее, и она нуждалась в малейшем из тех ободрений. Часто ей было довольно трудно управлять своим голосом. В какой-то момент она начинала говорить фальцетом, а через мгновение ее голос резко опускался вниз до низкого звучания. Часто казалось, что она никогда не сможет научиться разговаривать так, как другие люди. «Это слишком тяжело», – в отчаянии повторяла она. Но она все еще продолжала работать над собой. В конце концов, ее упорный труд сделал свое дело. Через 3 года ее преподаватель пения решил, что голос Елены улучшился, и она уже может появиться на публике. В феврале 1913 года друзья помогли организовать Анне и Елене встречу с людьми в небольшом городе Нью-Джерси. Анна объяснит, как она научила свою слепоглухую ученицу пользоваться своим разумом и жить практически нормальной жизнью. Елена должна будет рассказать, как она преодолела трудности с речью. Когда наступил тот день, Елена настолько была взвинчена в своем усилии и стремлении сделать все хорошо, что ее охватил страх. Поднимаясь на сцену, она в отчаянии молилась: «О Господи, пожалуйста, пусть мой голос звучит свободно!» Затем, стоя перед охваченной интересом взволнованной толпой, она похолодела от ужаса. Казалось, ее сердце сейчас перестанет биться. Она приоткрыла рот, но ни одного звука не произнесла, хотя слова стремились вырваться наружу. После всего она издала звук, при котором у нее появилось такое ощущение, словно выстрелила пушка, тогда как для аудитории это был всего лишь шепот. Затем, собрав все свое мужество и силу воли, она начала говорить, припоминая уже ранее приготовленную речь, хотя ее голос звучал неустойчиво и невнятно. Она знала, что у нее получилось плохо, и как только собрание закончилось, она поспешила уйти со сцены, чувствуя себя очень несчастной и жалкой. Конечно, каждый старался быть особенно добрым с ней и подбодрить ее, но она знала, что потерпела неудачу. Ей так сильно хотелось помочь людям, страдающим физическими недостатками, показав им, что такие трудности могут быть преодолимы, а теперь она чувствовала, что она их подвела. И все же провал был хорошим испытанием для Елены. Потом она не раз вспоминала с благодарностью к Богу этот момент. После этого она не отказалась идти вперед. Наоборот, Неудача привела в движение ее духовные силы и заставила быть сильнее в Божьем служении. «Вскоре, — писала она, — вера, надежда и любовь вернулись ко мне, и я принялась снова за работу». Постепенно она добилась большей уверенности в речи и научилась говорить намного лучше. Люди стекались отовсюду, чтобы послушать ее, и восхищались ее упорством в преодолении физических недостатков. Елена всегда могла рассказать людям что-то интересное. К тому же она всегда старалась выглядеть привлекательной и жизнерадостной, и людям доставляла радость смотреть на нее. Высокая, стройная, с красивой формой головы и приятными чертами лица, она хорошо одевалась, так как очень любила красоту, и ей было приятно ощущать на себе хорошую одежду. Кроме того, представляя слепых, она хотела выглядеть наилучшим образом ради них. Ей не нравились тупость и серость. Она считала, что им не должно быть места в том мире, который Бог создал таким прекрасным. В своих обращениях она часто говорила о том, что мы должны быть счастливы, и ее слушатели думали, как хорошо она применяет в жизни то, о чем сама проповедует. У слепых людей такие же права быть счастливыми, как и у других людей, говорила она. Но этого не будет до тех пор, пока они не научатся какой-нибудь работе, благодаря которой смогут прокормить сами себя. Подумайте, как себя чувствуют те люди, которые живут за счет милостыни и постоянно ощущают, что они являются бременем для остальных. Так как она приводила конкретные примеры, кто из лишенных способности видеть был научен различным ремеслам и теперь имел возможность сделать полезные вещи для продажи, ее слушатели понимали, какую необходимую и полезную работу она делала, посвящая этому свою жизнь, и теперь просила у них помощи. Борьба с мраком приводила Елену Келлер ко многим новым открытиям. Елена провела свое детство в деревне. Там у них был свой дом, и теперь для нее было интересно узнать, как другие люди живут в больших промышленных городах. Ребенком она ездила вместе с Анной и доктором Беллом в трущобы Нью-Йорка. И теперь, посещая такие места на задворках промышленных городов, она обнаружила, как много людей обитает в жалких, убогих многоквартирных домах, которые сдавались в аренду, и в каких ужасных условиях им приходилось жить. Дети росли недоедая, их одежда напоминала лохмотья. Не видя этого глазами, она могла чувствовать и обонять запах нищеты и грязи, и при ее живом воображении она представляла, как им живется в такой убогости и нужде. «Я благодарна Богу, что могу сочувствовать людям и помогать им», — говорила она. Она использовала свои познания для дела, для улучшения условий жизни, в которых жили бедные в больших городах. Тем самым она боролась за улучшение условий жизни слепых, ведь она знала, что такие бедствия, как нужда и невежество, часто были реальной проблемой многих слепых. Елену огорчало и сердило, если она видела несправедливость или притеснение, но она никогда не отчаивалась. Она понимала, что как христианка она не имеет на это права. В этом она была обязана своему старому другу епископу Бруксу, который научил ее побеждать действенным духовным оружием. Она понимала и была уверена, что Бог, любящий отец, желающий для своих детей самого лучшего, и что ее главная цель – способствовать его работе на земле и стараться делать это так, как хочет он. «Самое важное в мире – это любовь», – говорил епископ. «И Бог есть любовь». Ее вера пылала факелом во мраке. Была ли это физическая темнота, в которой приходилось жить слепым, или же это был духовный мрак тех, которые жили без Божьей любви и заботы? Вера в Бога была для Елены путеводителем в ее походе против мрака как духовного, так и физического. Глава 7. Начало больших путешествий. «Однажды я буду путешествовать», – заявила Елена Келлер, когда ей было 12 лет. И в ее сознании пробуждалось желание больше узнать о других народах и землях, которые еще неведомы ей. Теперь, благодаря своей работе, она бывала во многих городах и городишках на востоке Америки. Но до того времени, когда она действительно могла насладиться путешествием, ей нужно было много чего достичь из-за своей слепоты и глухоты. Ей было нелегко после жизни в привычном знакомом окружении в Рентхеме, где она знала все входы и выходы, погрузиться в водоворот городской жизни и не иметь возможности видеть то, что творится вокруг нее. Часто она с тоской думала о мирном саде у себя дома, вспоминала, как она прогуливалась одна к сосновому бору, где Джон Месси протянул проволоку вдоль края поля, благодаря которой она могла чувствовать и придерживаться своего пути. Теперь в большом городе с его напряженной и быстрой жизнью она часто чувствовала себя одинокой и изолированной. Ведь она всецело зависела от Анны или от любого друга, который работал вместе с ними, чтобы описывать в ее руке все происходящее вокруг нее. Никогда она не чувствовала себя такой одинокой и испуганной, как во время того путешествия, когда они с Анной должны были давать вместе лекции в одном из больших городов. В незнакомой гостинице, где они ночевали, Анна проснулась утром, чувствуя сильное недомогание. Она заболела гриппом. Елену охватила паника. Что делать? Она никогда не чувствовала себя в гостиницах уютно и в лучшие времена, а теперь ее беспомощность еще сильнее дала о себе знать, потому что она не могла ни воспользоваться телефоном, ни сама спуститься вниз. В конце концов им пришли на помощь, послали за доктором, и управляющий гостиницы заботливо проводил их до поезда, на котором они уехали домой. Но, несмотря на все трудности, Елена всегда была готова к перемене мест. «Жизнь – это либо бесстрашное приключение, либо ничего», – говорила она и мало-помалу все более привыкала к поездкам по стране поездом, машины их друзей, а иногда нанятым такси. Как она это называла – поход на колесах. Потому что теперь идея обучения слепых всем видам ремесел начинала притворяться в жизнь. Следующим шагом было посещение как можно большего количества сел и городов. Ей хотелось, чтобы люди почувствовали ответственность за слепых, живущих вокруг них, и могли оказать им поддержку в работе. Елена и Анна почти всегда везде появлялись вместе. Все изумлялись, когда видели эту пару. Публика не меньше поражалась, когда они выступали и отвечали на вопросы. Всегда радушные, они радовали и ободряли людей. Анна была настоящим оратором, и люди слушали ее с огромным интересом, когда в начале лекции она объясняла, как она учила Елену. Затем, когда наступала очередь Елены продемонстрировать их метод работы вместе, она прикасалась своими пальцами к губам Анны и показывала, как она может читать по ее губам, в то время как та говорила. Когда Анна писала в ее руке, Елена могла сказать публике, что та говорила, но уже другим способом. В 1914 году они отправились в то время в самое длительное их путешествие вдоль американского континента. К большой радости Елены ее мать тоже поехала с ними. Ей удалось намного облегчить им поездку, приобретая железнодорожные билеты, заказывая гостиничные номера, занимаясь покупками и ведя дела с посетителями. Миссис Келлер всегда мечтала путешествовать, и теперь они втроем могли наслаждаться их первой совместной поездкой. Какой она была захватывающей! Даже если и была сопряжена с некоторыми неудобствами. Они проводили лекции в городах Канады, где им был оказан очень радушный прием. Затем, возвратившись в Соединенные Штаты, они встречались с людьми в различных городах средней части Западной Америки.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Друзья, мы склоним наши головы для молитвы. Иисус Христос, слава и благодарность Тебе за милость Твою и любовь. Благодарю Тебя за то, что Ты телом Своим вознес на крест наши грехи. Слава Тебе за то, что Ты освободил нас от власти греха и дал нам свободу, чтобы мы служили Тебе. Но Ты видишь, как сатана еще свирепствует на земле. Сколько людей гибнет в оковах греха и зла. О, Иисус, научи нас со всей ясностью и великой любовью обличать грех и вести людей к Тебе и Твоему чудному небесному свету. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

В нашей сегодняшней передаче я хочу в первую очередь обратиться к моим дорогим братьям и сестрам, сонаследникам и сонаследницам Царствия Божия, к тем, кто служит Богу и зовет к Нему других. Тема нашей беседы – «Обличай грех». Обличать грех так же неприятно, как и необходимо. Проповедник, который делает это в страхе Божьем, зачастую бывает непопулярен даже среди тех, кто называют себя христианами. Ну, а порой это даже может стоить головы, как это было у Иоанна Крестителя. В 6 главе Евангелия от Марка читаем о кончине Иоанна Крестителя. Читаю с 17 стиха. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиада вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей, чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и воздержавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Мы, конечно же, можем только поражаться жестокости этой юной девицы, но этим мы не воскресим Иоанна. Иоанн Креститель был верен и послушен Богу, обличая Ирода. Он смотрел не на опасность, грозящую ему со стороны ревнивой Иродиады, но на Слово Божие. Таким Иисус Христос говорил, читаю Евангелие от Матфея, 5 глава, 11 и 12 стихи, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». О да, и пророки, обличавшие народ израильский, были непопулярны, и их гнали. Иеремия был посажен в яму за то, что обличал во грехе иудеев с их царем Сидекией. Иеремия 37 и 38 главы. Или вспомним священника Захарию. Читаю из второй книги Паралипоменон, глава 24, стихи 20 и 21. «И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им, «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеления Господни? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. Читая такое, можно подумать, «Да какое мне дело до вас? Если вы так отвечаете на обличение, то грешите себе дальше». Но не так нас учит Слово Божие. В книге пророка Иезекииля, глава 3, стихи 18 и 19 читаем, «Как сам Бог говорит, когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего,
то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Да, мои дорогие братья и сестры, мы спасены не для того, чтобы сложа руки сидеть и ждать дня нашего перехода в вечные обители нашего Небесного Отца. Мы спасены, чтобы нести это спасение дальше тем, кого Слово Божие называет беззаконниками. О, мой дорогой брат, обливается ли твое сердце кровью, когда ты видишь, как беззаконник грешит, как он шагает прямо в ад? Пусть сам Бог наполнит сердца наши состраданием к погибающим в грехах людям.

Праведника тоже следует вразумлять, когда Бог допускает в его жизни преткновения. Ибо «Я взыщу кровь его от рук твоих, — говорит Бог, — и в отношении праведника, допустившего грех. Но Бог не хочет смерти грешника. Для того Христос и пришел на землю, чтобы умереть за наши грехи. Да и не только за наши, но за грехи всего человечества. Но для того, чтобы освободиться от греха, люди нуждаются в обличении». Вспомним, как была спасена Ниневия. Бог посылает пророка Иону обличить жителей этого огромного города в грехах их и предупредить о наказании за грех. Отрадно читать строки Священного Писания книги пророка Ионы, глава 3, с 5 стиха. «И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища от большого из них до малого». Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Или другой пример из Нового Завета. Апостол Петр, исполненный Духа Святого, обличает иудеев. Петр не ищет мягких и приятных слов. Он не говорит народу комплименты. О, нет, он говорит: «Мужи израильские, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать?» Какой чудный результат этого обличения! В тот день около 3000 человек обратились ко Христу, получили прощение грехов и через водное крещение присоединились к Церкви Христовой.

Или вспомним пламенную проповедь Стефана перед Синедрионом. «О, этот исполненный веры и силы муж Божий горел желанием спасать погибающих в грехах иудеев». Но для этого он должен был открыть им глаза на их жизнь. Стефан напоминает этим людям историю израильского народа, начиная от Авраама. Он говорит об Иосифе и о Моисее, о благословениях Божьих и о непослушании народа израильского. Исполненный Духа Святого, он обличает. Читаю из книги «Деяния апостолов», глава 7, с 51 стиха. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Очень понятно, что эти слова не понравились самоправедным иудеям. Неудивительно, что они дружной толпой вывели Стефана за город и убили его. Да, зачастую мы должны прямо указывать людям на их грехи, если мы хотим стать верными свидетелями Иисуса Христа, если хотим приобретать души для Него, если хотим, чтобы поместные церкви имели божественный характер, если хотим, чтобы молодежь наша не уходила в мир греха, если хотим, чтобы дети наши вместе с нами радостно служили Богу нашему, если хотим, чтобы каждый грешник узнал, что именно за его грех Иисус Христос умирал на позорном Голгофском кресте, тогда мы не можем молчать о грехе. О, наша прямая обязанность предупреждать людей об опасности греха и последствии его, а также об ответственности за него. Слово Божье очень ясно говорит: «Сделанный грех рождает смерть». Посмотрите, что было на Голгофском кресте. Сын Божий, святой и праведный, взял на себя наши немощи и болезни, всю нашу неправду, весь наш грех. Но Бог в святости своей так ненавидит грех, что в тот момент он отвернулся даже от любимого сына.

Если Бог не мог смотреть на Сына Своего, когда Он стал воплощением греха, то как же мы можем обходить молчанием этот коварный грех? Пресвитер, да и любой труженик в церкви, который любит свою поместную церковь, будет обличать грех и смело, решительно будет выкорчевывать его с корнем, иначе грех разрушит церковь. О Павле и Варнаве, этих знаменитых и любимых апостолах, написано, читаю из книги «Деяния апостолов», глава 14, стих 1, «В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов». О, мои дорогие братья и сестры, сотрудники и сотрудницы на Ниве Божьей, пусть сам Бог наполнит сердца наши той любовью, которая послала на Голгофский крест нашего Спасителя. Мы должны бы иметь те же чувствования, какие были во Христе Иисусе. Откроем глаза наши на ту катастрофу, навстречу которой идут неспасенные, а глаза наших слушателей, наших близких и дорогих, наших знакомых и незнакомых нам сограждан, откроем на ту любовь, которая умирала на Голгофе с распростертыми руками. Будем обличать грех, но будем и указывать на возможность освобождения от всякого греха, на прощение в пречистой крови Агнца Божия Иисуса Христа. Проявим максимум верности Богу, все свои силы и все, что есть у нас, предоставим в пользование нашему Небесному Отцу, и тогда сможем сказать окружающим нас людям вместе с апостолом Павлом: «Чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию».

246. Почтовый индекс 5-16-28. Город Гуммерсбах. Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «О ценности подчинения».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Но, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. Неоднократно в наших предыдущих передачах мы говорили о том, что трудности, связанные с подчинением, характерны не только для женщин нашего времени. Именно с этой проблемой столкнулась Ева в Эдеме. Змей, по сути, сказал Еве: «Имеет ли Бог право распоряжаться твоей жизнью?» Другими словами, он внушал ей: «Ты можешь сама управлять своей жизнью, ты никому не обязана подчиняться». Он убедил Еву, что, подчинившись указаниям Бога, она станет несчастной и многое потеряет. С того самого дня сатана мастерски внушает женщинам, что подчинение – слово с негативной окраской, что такое понимание жизни слишком узко и лишает их свободы. Он превратил прекрасную, святую и мощную истину в нечто безобразное, пугающее и отталкивающее. Сатана прекрасно знает, что если мы поймем истину о библейском подчинении, одной из самых освобождающих истин Божьего Слова, то с радостью примем ее. Он не может допустить, чтобы мы выбрали путь подчинения, потому что в этом случае лишится власти над нашей жизнью и жизнями дорогих нам людей.

Ложь 25. Если мой муж пассивен, то я должна взять инициативу в свои руки, иначе мы так и будем стоять на месте. Когда мы спрашивали женщин, в какую ложь они верили, этот вид лжи был третьим в списке. Ничто так не расстраивает женщин, как пассивные мужчины. Опять же, это не ново. И это тоже случалось еще в Эдемском саду. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Бытие 3.6. Этот отрывок рисует в моем воображении странную картину. Супруги вместе гуляют по саду. Змей приближается к ним, игнорирует мужа и завязывает разговор именно с женщиной, зная, что Бог поставил мужа над женой и что оба находятся во власти Бога. Заметьте, как сатана пытается разрушить Божий порядок, обращаясь непосредственно к жене. Сатана начинает разговор с вопроса: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в саду?» Обратите внимание, чего здесь не делает женщина. Она не вспоминает о своем муже, который стоит рядом с ней. Она не говорит змею: «Я бы хотела познакомить тебя с моим мужем». Она не поворачивается к мужу и не спрашивает: «Милый, что ты об этом думаешь?» Или: «Адам, может быть, ты скажешь ему, что говорил тебе Бог?» Она продолжает разговаривать со змеем так, как если бы мужа не было рядом. Далее, встав перед выбором, она берет все в свои руки. Она не советуется с мужем, не спрашивает его мнения, она просто действует. Взяла плодов его и ела. Бытие 3.6. А что в это время делал Адам? Он делал то, что, по словам многих женщин, постоянно делают их мужья. Ничего. Он не вмешался, не принял участия в разговоре, разве что отведал плодов, которые дала ему жена. Неожиданно происходит первая перестановка ролей. Бог сотворил мужчину первым и возложил на его плечи обязанность вести и кормить тех, кто будет находиться под его защитой. Женщина, буквально сотворенная из мужчины, была создана поддерживать инициативу своего мужа. Даже физиологические различия между мужчиной и женщиной отражают эту фундаментальную разницу. Но кто главный и кто кого в этой истории кормит? Не мужчина, а женщина. А кто принимает? Не женщина, а мужчина. Что-то здесь неправильно. И с тех самых пор такое нарушение порядка происходит в жизни сыновей и дочерей первой семейной пары. Эта перестановка ролей стала после грехопадения типичной для взаимоотношений мужчин и женщин. Начиная с того рокового дня в Эдеме, у женщин появилось непреодолимое желание контролировать мужчин, управлять ими и быть независимыми. Мы склонны брать все в свои руки, проявлять инициативу. Однако, по иронии судьбы, мы также хотим просто принимать и отвечать. Хотим, чтобы мужчина что-то предпринимал. Такими сотворил нас Бог. Как в случае Адама и Евы, мы инстинктивно обвиняем в этой проблеме друг друга. Мы сразу сваливаем всю вину на пассивных мужчин и утверждаем, что если бы они были немного активнее, если бы они хоть что-то делали, то мы не стали бы контролировать их. Многие годы женщины утверждают, что именно пассивность мужей заставила их действовать самостоятельно. «Мой муж не работает. Если бы я не нашла работу, мы умерли бы с голоду. Если я позволю своему мужу решать финансовые вопросы, он быстро доведет нашу семью до разорения. Он не хочет принимать участие в воспитании наших детей. Если бы я не наказывала их и не заставляла их поступать правильно, они отбились бы от рук». В книге притчей, 21 главе, сказано: «Сердце царя
в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, Он направляет его. Наше желание подчиняться Богом данной власти проявляет нашу веру, показывает, насколько велик для нас Бог. Высшая власть стоит над любой человеческой властью. В конечном счете, ни один человек не властен над нашей жизнью. Подчинение вводит нас под покров и защиту нашего мудрого, любящего, всесильного Небесного Отца, который держит в руках сердце царя. Вопрос в следующем. Действительно ли мы верим, что Бог выше любой человеческой власти? Верим ли мы, что Он достаточно силен, чтобы, если нужно, изменить сердце человека, стоящего у власти? Верим ли мы, что Бог достаточно силен, чтобы защитить нас, если мы занимаем свое место и подчиняемся поставленной над нами власти? Верим ли мы, что Он знает, что для нас лучше, и хотим ли мы довериться Ему, чтобы Бог исполнил свою совершенную вечную волю? Истина заключается в том, что, как мы видели в первом послании Петра, 3 главе, с 1 по 2 стих, когда жена подчиняется мужу, она позволяет Богу действовать в его сердце и приводить его к послушанию. Петр говорит дальше, что покорное сердце дарит женщине самую восхитительную и долговечную красоту. Да будет украшением вашим сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Как Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Если жена подчиняется мужу, независимо от его духовного состояния, то по-настоящему освобождается от страха. Ведь она доверилась Богу, который в конечном счете управляет и ее мужем, и сложившейся ситуацией. Сьюзан Хант в своей книге «Настоящая женщина» прекрасно сформулировала суть подчинения. «Я не могу логически доказать необходимость подчинения. Логика – вообще бессильно, когда нужно объяснить, почему Иисус оставил всю славу и красоту небес, чтобы подарить небесную славу нам. Подчинение не вписывается в рамки логики. Суть подчинения — в любви. Иисус так возлюбил нас, что добровольно пошел на крест. Его заповедь такова. Жены должны подчиняться своим мужьям. Этот дар — мы можем добровольно отдать мужчине, которого обещали любить в послушание любимому Спасителю. Бог сказал, что мужчине нужен помощник. Настоящая женщина радуется этому призванию и поддерживает своего мужа, а не противостоит ему, сострадает ему, а не пытается им манипулировать, становится его партнером, а не противником. Она повинуется искренне, а не напоказ. Настоящая женщина не боится подчиняться. Она не настаивает на своих правах, не пытается управлять ситуацией. Ее страх исчезает в свете обещания Христа быть ее Богом и пребывать в ней. Подчинение — лишь проявление ее уверенности в безграничной силе Господа Бога. Подчинение — это доказательство ее искупления. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – о ценности подчинения. Враг заставляет нас поверить, что в такой, казалось бы, безнадежной ситуации, как наша, нет правильного выхода.
эта ложь породила целую культуру развалившихся браков. Ложь 26-я. Иногда развестись лучше, чем жить в несчастливом браке. Да, брак – дело трудное, а хороший брак и того труднее. Все супруги в каком-то смысле не подходят друг другу по той простой причине, что мужчины и женщины совершенно разные, не говоря уже о том, что любой брак – это союз двух эгоистичных по своей природе людей. Люди, живущие под одной крышей, временами будут черствы друг к другу, будут причинять друг другу боль. Между ними иногда будет возникать недопонимание. Они не всегда смогут удовлетворять потребности друг друга. Пожениться и жить долго и счастливо можно только в сказке. Никогда со дня описанного в 3 главе книги «Бытие» на Земле не существовало такого явления, как идеальный брак. Как только влюбленные произносят на свадебной церемонии «да», змей поднимает свою смертоносную голову и начинает разрушать этот брак. Он знает, что каждый развод – это атака на Бога и на земной образ божественного искупления. Еще до завершения свадебного пира враг начинает искать возможность посеять в сердцах новобрачных семена обмана. Обман обычно начинается с полуправды, не с явной и не открытой лжи, которую легко обнаружить и отвергнуть. Обман начинается с полуправды, смешанной с полуложью. Он появляется незаметно, с мыслей, которые кажутся правдой, и чувств, которые кажутся настоящими. Итак, ваш новоиспеченный супруг забывает дату вашего знакомства. Или же он приходит на свидание на час позже и забывает позвонить. Записывает вас обоих на добровольное детское служение в церкви, не обговорив этого предварительно с вами. Обещает своим родителям, что вы будете у них на Рождество, тогда как вы надеялись провести Рождество у своих. Или наносит одно из тысяч возможных оскорблений. Вынашивать обиду вместо того, чтобы простить и отказаться от своих претензий, означает оказаться беззащитной перед ложью, которая будет со временем расти. Он всегда думает только о себе. Его не волнует, что он меня обидел. С ним невозможно жить. Он никогда не изменится. Какой-нибудь мужчина на работе или в церкви гораздо заботливее и нежнее. Он-то со своей женой так не обращается. Наш брак просто невозможно спасти. Я была бы гораздо счастливее, если бы вышла замуж за другого. Если мой муж не любит и не уважает меня, я имею право уйти от него. Иногда два человека не в состоянии жить вместе. Очевидно, мы просто не были созданы друг для друга. Мне лучше развестись, чем оставаться в несчастливом браке. У меня нет выбора. Я просто не могу больше с ним жить. Единственный способ разорвать этот порочный круг и обрести свободу — отвергнуть ту ложь, которая взяла верх над разумом и эмоциями, и противопоставить ей истину, открытую в Божьем Слове. Вот она. Нет такого брака, который Бог не мог бы исцелить. Нет такого человека, которого Бог не мог бы изменить. Главная цель брака не в том, чтобы стать счастливой, а в том, чтобы прославлять Бога и отражать Его искупительную любовь. Бог использует острые углы, чтобы изменить супруга и уподобить его Христу. Слабости вашего супруга могут стать инструментом в Божьих руках, который поможет вам стать благочестивой женщиной. Истинная любовь — это Божья любовь. Она безусловно и никогда не кончается. Мы сами без Божьей помощи не можем любить по-настоящему.
Но Бог может любить нашим сердцем любого человека, если мы позволим Ему. Любовь — это не чувство, а решение действовать в интересах другого. По милости Божией мы можем научиться любить этого человека, даже если не испытываем к нему теплых чувств. Брак — это завет. Наш Бог — Бог завета. Он выполнил свои обещания перед Израилем, несмотря на то, что он духовно изменял ему, ходил за любовниками своими. Господь Иисус сдерживает обещания перед своей невестой, церковью, даже если мы ему не верны. И поскольку он сам верен своим обещаниям, мы тоже не должны нарушать брачный завет, который задуман как иллюстрация искупительных отношений между Богом и его народом. Бог повелел нам всегда прощать. Ваша верность и стремление жертвенно любить своего супруга может способствовать его духовному исцелению. Точно так же страдание Христа исцелило нас. Божьей благодати достаточно для того, чтобы вы могли сохранять верность вашему супругу, любить и прощать его без меры. Бог никогда не оставит вас. Независимо от ваших жизненных обстоятельств, Он будет рядом и выведет вас к свету. Возможно, в этой жизни вы так и не получите награды за верность. Она ждет вас только в вечности. Но верность все-таки будет вознаграждена, и этого стоит ждать. Прощение — это единственный способ получить то лучшее, что Бог приготовил для нас. Я хотела бы сказать каждой замужней женщине: не теряйте драгоценного времени. Просто принимайте то лучшее, что Бог дает вам. Смирите себя. Дайте вашему мужу время и место стать мужем по сердцу Божьему. Для этого нужно время и жертва. Но благословение будет потрясающим. Враг превратил семейные узы в нечто пугающее и отталкивающее. Его ложь оказалась очень действенной, и доказательство тому — бесчисленные разбитые семьи и искалеченные судьбы. Только истина способна искупить, восстановить и обновить ваш брак. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Если мой муж пассивен, то я должна взять инициативу в свои руки, иначе мы так и будем стоять на месте. Истина. Бог хочет, чтобы мужчина проявлял инициативу, а женщина отвечала ему. Если женщина все берет в свои руки, не ожидая, когда Бог побудит ее мужа к действию, то муж не станет инициативным. Ложь. Иногда развестись лучше, чем жить в несчастливом браке. Истина. Брак — это завет на всю жизнь. Это символ верности Бога своему завету. Как Он верен своему завету с людьми, так и мы должны быть верны своему брачному завету. Нет такого брака, который Бог не может исцелить. Нет такого человека, которого Бог не может изменить. Бог использует острые углы, чтобы изменить супруга и уподобить его Христу. Божьей благодати достаточно для того, чтобы вы могли сохранять верность супругу, любить и прощать его без меры. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на ваш образ жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас?
Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Евангелие от Марка, 10 глава, с 6 по 9 стих. Книга притчи Соломона, 31 глава, с 10 по 12 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 22 по 24 и с 32 по 33 стих. Первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 6 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь. Отче, благодарю за то, что Ты установил на земле брак и семью. Спасибо, что это дает нам земной образ Твоей любви, понимание Твоего великого искупительного замысла и взаимоотношений Господа Иисуса со Своей Церковью. Я благодарю Тебя за благодать, которая может научить мужчин любить и вести своих жен, как Христос любит и ведет свою невесту, и может дать женщинам силы уважать своих мужей и подчиняться им, как Церковь повинуется своему жениху. Благослови, Господь, наших незамужних сестер. Защити их, храни в чистоте и святости. Помоги всем детям Твоим искать единство с Тобой и быть довольным тем, что мы имеем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды».

Сегодняшняя наша радиопередача «Луч надежды» посвящена теме «Пастырь добрый, который ищет заблудшую овцу». Сегодня вашему вниманию предлагается послушать пение хора «Кредо», так называется хор, из города Сакраменто. Еще вы будете слушать проповедь на эту же самую тему о добром пастыре. Пригласите, друзья мои, своих друзей, своих детей, своих близких, и слушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, братья и сестры во Христе! Сегодня я хочу поделиться с вами на тему о Господе нашем Иисусе Христе, как о пастыре нашем, пастыре овец своих. Но прежде буду читать из Псалма 22 несколько стихов, а также из 10 главы Евангелия от Иоанна. Читаю первое место. Псалом 22, Псалом Давида. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Второе место Священного Писания, Евангелия от Иоанна, 10 глава, сначала. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». И опять сказал Иисус: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал их мне, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Это слова Господа нашего Иисуса Христа. Он называет себя пастырем добрым, который полагает душу свою за овец своих. Псалмопевец Давид сам был когда-то пастырем, сам пас овец и на практике своего дела знает, что такое пастырь добрый или недобрый. И вот он сравнивает Господа со своим собственным пастырем. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это первая мысль. Дорогие друзья, посмотрим на эти слова с небольшим вниманием. Давид говорит: «Господь есть мой пастырь, и я ни в чем не буду нуждаться». Вопрос стоит теперь к нам. А мы? Мы же тоже имеем своего пастыря, который заботится о нас, который душу свою полагает за нас. Написано, что никто не похитит нас из руки его. «Господь пастырь мой», псалмопевец сказал, «я ни в чем не буду нуждаться». Давайте остановим свое внимание на этих словах. Дорогие друзья, когда я вижу человека, который приходит на собрание и все время плачет, и все время говорит, что у него то не хватает и этого нет, и в постоянной скорби и печали, не поднимая голову свою к небу, человек в унылом состоянии находится и вызывает какую-то жалость к себе. И я тогда думаю. Если мы читаем: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться», а у этого человека постоянно какие-то слезы, какая-то нужда, какое-то недовольство, то мне спрашивается: Господь ли пастырь такому человеку? А может быть, у него какой-то другой пастырь? Потому что у Господа овцы все сыты, все они спокойны,
все они питаются хорошей пищей и пьют хорошую воду, и все они довольны, они слушают голос своего пастора и идут за ним, и у них нет причин волноваться, они вполне спокойны. Почему? Он покоит на злачных пажитях их и водит к водам тихим и подкрепляет душу каждого из них. И даже в трудных обстоятельствах, больших переживаниях, Господь направляет человека на стези правды ради имени Своего. Когда он идет даже долиной смертной тени, он не боится зла, потому что Бог с ним, потому что жезл его и посох его, как доброго пастыря, успокаивают его. Я читаю эти слова, и они наполняют меня каким-то особым трепетом. Если я иду и долиной смертной тени, не убоюсь зла. Он подкрепляет, он ведет, он наставляет, он водит. Это работа пастыря, он заботится о своих овцах. Дорогие друзья, когда Господь дает нам какую-то пищу, то, естественно, эта пища хорошая. Естественно, эта пища не вредит нашему духовному состоянию. Когда Он водит нас к водам тихим, Он питает нас этой водой, и мы утоляем жажду. Разве не так? Но когда я прихожу на собрание и вижу, что люди говорят о каких-то странных вещах, когда в сердце их недовольство, когда какое-то ненормальное состояние, то я думаю, уж не заболели ли они? Не напитались ли они такой пищей, от чего у них болит голова? Не волнует ли сердце их какая-то другая пища? Может быть, у них какой-то стал другой пастырь? Может быть, он питает их чем-то таким, от чего человек начинает духовно болеть? У нас на родине росло такое растение, белиной его зовут. И вот когда животное объестся белины, то оно начинает буйствовать. И вот тогда у хозяина появляется новая забота, как вылечить животного. Точно так иногда бывает и среди детей Божьих, когда они приходят в расстроенных чувствах, напитавшись неизвестно чем. И тогда я спрашиваю, какой же у них пастырь? Какую они кушали пищу? Может быть, подавалась им такая пища, от чего они, мягко говоря, начинают сходить с ума? Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях. Он не делает ошибок. Он водит меня к водам тихим. Каким тихим водам? К таким тихим водам, где неизвестно, что водится? Абсолютно нет. Тихие воды – это спокойные воды благодати Божьей. И когда мы видим такую воду и наклоняемся к этой воде, чтобы попить, то что мы видим прежде всего? Мы видим в этой воде, в этой спокойной воде, свое собственное отражение. Вода для нас является как зеркало. Мы видим, что у нас неправильная прическа, что у нас грязь на лице. Вот так и Слово Божие. Оно показывает нам наши ошибки, наше свое собственное состояние. И тогда, благодаря этой чистой, спокойной воды, мы можем поправить себя, мы можем утолить жажду. Он подкрепляет нас водами тихими, душу нашу обогащает своим благословением и направляет нас на стези правды не ради нас самих, но ради имени Своего. Он помогает нам, Он поддерживает нас в самые трудные моменты жизни. Почему? Потому что Он является добрым пастырем нашим. Таким, наверное, пастырем видел Давид своего Господа. А в Евангелии от Иоанна, в 10 главе мы читаем слова Иисуса Христа. Он говорит: «Я есть пастырь добрый, который полагает душу свою за овец своих». Пастырь добрый – это не наемник, которому платят большие деньги и который не смотрит за своими овцами. Потому что овцы-то его, это не его овцы. Он просто работает на этих овец, но они недороги ему. И когда приходит волк, и когда он
расхищает стадо, то наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах своих. Господь же нас любит. Господь наш добрый пастырь хранит в руке своей. И написано, никто не похитит из руки его. Овцы мои, Господь говорит, слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Вот обетование Господа нашего Иисуса Христа, доброго нашего пастыря. Все мы нуждаемся в Спасителе Иисусе, как в добром пастыре. Почему? Потому что Господь наш, Христос Иисус, спасает нас от зла и греха. Он пасет нас, Он ведет нас по пути Своему, Он хранит и приводит на пажити, как мы читаем об этом и в Евангелии Марка в 6 главе, где говорится, «Иисус вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». И слава Богу, что в наших церквах много достойных, благословенных пастырей. Тех, которые подражают апостолам, подражают служению Иисусу Христу. Каковы же эти признаки добрых, благословенных пастырей, тех, которые работают на своего главного пастыря, на Иисуса Христа? И не имеет значения, большая это церковь или маленькая, один там пастырь, или там может быть несколько, неважно. У всех у них должны быть абсолютные признаки пастыря. Во-первых, они должны любить свою паству своих духовных овец. Входить дверью Иисуса Христа открыто, как своим овцам. Звать своих овец или членов церкви по имени. Знать их, иначе говоря, близко, чем они живут, чем они дышат, какие они имеют проблемы. Христос знает каждого из нас лично и любит каждого отдельно человека. Он любит и тебя, и меня. У Христа не было любимчиков. У Христа нет любимчиков и сейчас. Всем одинаково Он отдал жизнь свою, всем одинаково дает свое благословение, и всем одинаково представляет вечную жизнь. Христос не имеет лицеприятия. У доброго, настоящего пастыря не должно быть лицеприятия в церкви. У него не должно быть любимчиков, на первом месте стоящих, возвышающихся всегда перед всеми, и униженных людей, которых ни за что не считают. Такой человек, если он имеет пасторское служение, достоин своего звания. Добрый пастырь, тот, который трудится в церкви, поступает так, как поступает Иисус Христос. Он ведет своих овец по правильному пути. По пути Евангелия, которое отмечено в Священном Писании так. Христос говорит, «Я есть путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу, как через Меня». И далее, Он не должен их гнать сзади палкой, Он должен идти перед ними. Рассказывают, что в Палестине пастухи идут впереди овец. И вот иногда, чтобы стадо следовало за пастырем, он берет на руки какого-то ягненка. И тогда мать видит своего ягненка и тянется к нему. А за матерью идут следующие. И множество идет в одну сторону, без всякого шума, без всякого гамма. Очень известно всем, что овцы, хотя, может быть, эти животные не особо выдающегося ума, все-таки они прекрасно знают голос своего пастыря. И они слушают голос пастуха или пастыря и идут за ним, неважно, в какую он одет одежду. Но самое важное условие – это любить своих овец, любить искренно и нежно. Христос является не только пастырем нашим, но Он является еще дверью овцам, ведущей в жизнь вечную. Господь говорит, «Я есть дверь, кто войдет Мною, тот спасется». Давайте мы обратим внимание на характерные черты нашего великого пастыря Иисуса Христа. И, может быть, мы найдем то, чему каждый хотел бы подражать.
В Евангелии Христовом есть некая совершенная законченность и исключительность в отношении каждой данной истории. Христос есть дверь, единственная дверь для спасения. Христос есть путь, не один из многих путей, но единственный правильный путь, который приносит спасение. Он есть истина, и это истина, не обманывающая истина даже самого неверующего, приводит к спасению. Он есть такая истина, в которой нет и намека на хотя бы малую часть лжи. Он есть свет, и этот свет ведет к спасению. Все остальные свечки или светильники только нарисованные, но не дающего настоящего света. А Бог освещает путь, по которому человек может идти и найти себе спасение. Библия учит нас, что Он есть единственная дверь, единственный путь, единственная истина, единственная жизнь, единственный свет, и все остальное – это только мишура, это то, что может обмануть человеческий взгляд. У Бога также есть только единственный Сын, единородный Христос Иисус, отдавший жизнь Свою за всех людей. Он стал единственным, единым спасителем мира. Вот дела его для овец своих. Он тот, за которым следует идти. Христос о себе как-то говорил, что Он и Бог, Отец Небесный, это одно и то же. И в смысле совершенного единства и совершенного тождества, то есть единосущие, Сын исходит от Отца Небесного. Как река и исток – не одно и то же, и в то же время они одно, так и Иисус Христос и Отец Небесный одно и то же. Как Господь Отец Небесный направлял человека к спасению, так и Сын Его, Бога-человек, Иисус Христос, тоже направляет к спасению всякого верующего в Него. Христос дает совершенное спасение, обнимающее и наше прошлое, и наше настоящее, и наше будущее. В послании Ефесянам мы читаем, что Бог простил нас, спас нас и спасает и сейчас от власти греха. Он избавляет нас даже от самого присутствия греха в грядущем Царстве Света, в Его Великом Царстве. Он хранит нас в руке Своей, Он пасет нас, Он ободряет, Он ведет. Из Его руки никто не может похитить никого из нас. Библия учит нас, что Христос достиг спасения человека ценой жертвенной крови Своей, собственной, жертвенной крови и жертвенной любви. Какая противоположность ворам и разбойникам, губящим душ, наемникам, пастырям, служащим не из любви к душам, а из скорости? Христос бескорыстен, Он отдал все для нас. Другие же, некоторые, ищут собственной выгоды. Израиль, народ Божий, так долго был без пастыря, без Господа своего, потому что отверг его. И вот тоска пророка Иезекииля. Об этом мы можем читать в 34 главе. Он говорит, что Господь поставит над обществом Израиля пастыря, который будет пасти это общество, раба моего Давида. Он будет пасти их, и Он будет у них пастырем. Прочтите на досуге эту главу, 34 главу Иезекииля, чтобы в ней видеть параллель между ложными пастырями и настоящими, какими были фарисеи и каким был Иисус Христос. Что мы можем сделать со своей стороны, чтобы спастись, чтобы быть в руках этого пастыря, чтобы не быть подверженному злу, чтобы не быть подверженному влиянию дьявола? Нам нужно идти дверью спасения, дверью Иисуса Христа. За этой дверью мы можем иметь полную безопасность. Там, в обществе себе подобных, любящих Господа, мы можем слушать голос самого пастыря. Как важно нам помнить и знать слова Иисуса Христа. Для того, чтобы слышать голос Его, нельзя уходить из этого стада. И там, где пастыри учат Евангелию, там, где они сами исполняют Святое Евангелие, там, где они живут по Евангелию, настоящее
благословенная церковь, и наоборот, где пастыри забыли о своем призвании, где они думают более о материальном, нежели о духовном, что можно ожидать лучшего? Войти в дверь приглашается всякий, независимо от его положения, национальности, религии, пола и так далее, и так далее. Господь говорит: «Придите ко мне все, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Однако же это благостное, благословенное слово Христа, приглашающее прийти к Нему, многие люди отвергают и не понимают. Они встречают это слово с враждой, с насмешкой. Почему? Христос, как единый пастырь, объединяющий Израиль и язычников в одно великое стадо, в одну вселенскую церковь, сам когда-то объяснит нам все эти наши вопросы. Господь наш, тот, который соблюдает стадо свое, который хранит стадо свое, является светом для этого стада. И люди смотрят на этот свет и подражают этому свету. Христос говорит о себе: «Я есть свет для всех людей». Читайте об этом в Евангелии Иоанна, в 1 главе, в 9 стихе, Ефесянам, во 2 главе, 11 стих и ниже, Михея, 4 главе, 2 стихом и далее. И еще в заключение я желал бы обратить внимание ваше на одну особенность доброго, прекрасного пастыря. Господь говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Дом Израилев всегда назывался Домом Божьим. Дом Израилев назывался паствой Господней. Но вот здесь Господь говорит: «У меня еще есть овцы не сего двора». Он говорил о язычниках, Он говорил о нас. Он говорил: «И тех надлежит мне привесть». Это значит, Он будет работать, как неутомимый труженик среди этих овец, и приведет их в свое определенное место. Но почему Он хочет привести их в это прекрасное место, где будет радостно всем овцам? «Потому что любит меня Отец, Он говорит, и потому что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Я отдаю жизнь свою за овец и даже за тех, которые не сего двора», то есть не принадлежащие к народу израильскому. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мной». На протяжении уже почти 2000 лет миллионы и миллионы овец следовали за Иисусом Христом, за добрым пастырем. И Он питал их на злачных пажитях, Он водил их к водам тихим. И даже в годину искушений, в различных переживаниях, то ли это было в Риме, то ли это было в Иерусалиме, то ли это было на нашей родине, то ли это было в какой-то другой стране, в другое какое-то время, всегда Господь защищал своих и давал силы для победы. «Отец мой, — говорит Господь, — который дал их мне, — больше всех, и никто не может похитить их из руки моей. Отец Небесный дал силу в руки самого Иисуса, и Он держит нас, теперь овец своих, в своей руке. Как же нам не подчиниться Его воле? Как же нам не идти за Ним? Как же нам не любить Его? Давайте же, друзья мои, подумаем, насколько велик наш добрый, могучий пастырь, Господь Иисус Христос. Он сделал все для нас. Он отдал себя на Голгофский крест. Он умер и воскрес для того, чтобы всякая душа, которая еще жаждет найти спасение в Спасителе, могла прийти к Его ногам, к ногам доброго пастыря. Из своей великой любви добрый пастырь возвел себя на крест. И там, на кресте, открыл для нас любовь свою. Это любовь, которая может расплавить самое твердое сердце и согнуть самые тугие колена. Дорогой друг, тот, который слышит Слово Божие сегодня, подумай, без пастыря жизни тебе нет.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Из квартиры Каратаевых доносится веселый смех. Интересно, что так смешит Ирину Сергеевну и детей?
1: Ну и списа. И чего-то Вера только не придумывает.
2: Да, ну и Вера.
3: Ой, ну-ка, дай мне, я тоже почитаю. Ну-ка. О, вставай сразу, как только проснешься, не валяйся в постели. Второй пункт. Заправь кровать. Третий. Сделай зарядку. Четвертый. Умойся хорошо, не забудь помыть за ушами. Пятый. Почисти зубы. Шестой. Не выдавливай прыщей. Седьмой. Не сдирай корок с болячек на коленях. Восьмой. Следи, чтобы на учебниках были чистые обложки. Девятый. Не забывай помогать маме после школы. Десятый. Не забудь вечером повесить одежду на вешалку. Не бросай колготки под кровать. Ну и программа у Верочки. Вот молодец. Да чего трогательный список, правда? И как красиво печатными буквами все написала.
2: Да, прямо как скрижали, 10 заповедями.
4: Правда, как скрижали.
1: Да.
5: Ого, нет даже прыщей. Да у нее еще и нет прыщей.
2: Ну это она боится, когда я выдавливаю все прыщи. И все время твердит мне, что нельзя их давить.
3: Вот и правильно. Она, наверное, лучше всех вас запомнила, когда я вам говорила, что нельзя давить прыщи, потому что можно получить заражение крови и даже умереть.
5: Правильно. Учительница нам тоже говорила, что прыщи нельзя давить.
2: Но они такие вредные.
5: Потому что на лице есть такой специальный треугольник, где давить даже смертельно.
6: А что это за треугольник?
5: Выше верхней губы давить нельзя.
3: Правильно.
2: Ну, у Веры такой сознательный характер. Все, что она слышит, она воспринимает всерьез.
3: Правильно, она все это сразу усваивает. Она всегда послушная и сознательная. С ней вообще очень легко.
5: Ну, не знаю. Не такая она уж и сознательная. А вот что боится, это точно.
2: Ну, почему? Трусихой ее не назвать.
3: Конечно, нет.
2: Вот этот список правил уже говорит нам, что у нее твердый характер.
3: Да.
6: Особенно, если она еще выполнит это.
3: Да. Но вряд ли, конечно, Вера сможет все выполнить, то, что тут написала, все эти пункты. Это довольно требовательный список.
5: Вот именно. Кажется, она и сегодня искала свои колготки под кроватью.
2: Но Вера еще просто мала. Конечно, она забывает временами. И это вполне понятно.
3: Да.

0: Самое главное, что Верочка старается. Давайте-ка повесьте листок на место. Скоро Вера придет со школы. Где он висел?
1: На стенке, около кровати.
0: Угу. Ну, идите, повесьте на место. Ну вот, и Верочка идет.
2: Нельзя этот список трогать. Люда, дай сюда. Зачем мы его взяли?
1: Я только показала его маме. Хороший список, Верочка.
0: Да,
3: просто
0: Вера.
3: Здорово.
0: Очень хороший.
3: И откуда ты все это выдумала?
0: Откуда, Верочка-то, эти пункты взяла?
4: А помните, когда мы говорили недавно, то дедушка сказал, что каждый может быть учителем в своем кругу, а мне некого учить. И вот я решила, что я буду учить саму себя.
0: Вот нам бы всем надо так учить самих себя.
3: Вот молодчина. Правильно, начинать нужно всегда с себя. Что толку, если учитель учит одному, а сам поступает как раз наоборот?
0: Да, вот именно. Таких учителей слишком много на свете.
1: Например, если учитель все время говорит о вреде курения, а сам курит, то над ним только смеются все.
0: Правильно, Сережа. Кто-то сказал, голос поступков громче голоса слов. Слова учат, а поступки убеждают. Вот так.
3: Особенно это нас, верующих, касается.
0: Да.
3: Если мы только красиво говорим, а жизнь совсем не такая, то лучше вообще другим ничего не говорить.
0: Правильно, Вадим.
1: Если бы у Иисуса нашли бы какой-нибудь недостаток, то его бы не стали бы больше слушать.
3: Ну, Иисус – это исключительная личность. А ведь завистливые фарисеи и книжники все время караулили его.
0: Да, пытались поймать.
3: Им так хотелось найти что-нибудь, на что можно было потом тыкать пальцем.
1: Но все равно ничего не удалось найти. Поэтому они и разрывались от злости.
0: Да, и к тому же ведь фарисеи и книжники были не глупые люди. Они прекрасно понимали, что Иисус свет, что Он чистый, совсем безгрешный. Ведь Иисус сам сказал, что если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. То есть, когда Иисус пришел, то и обнаружились все грехи их.
1: Вот поэтому они и сердились, что Иисус показал, какие они на самом деле. А ведь до этого они думали, что они окей.
0: Да, вот именно, окей. А не так-то и было, да? Вот так.
3: А грязь обнаруживается только при свете, до этого при ярком свете.
0: Да, Иисус вот был таким светом. А теперь для нас кто такой свет? Или что такое свет?
3: Евангелие.
0: Евангелие, Слово Божие, правильно. В Его свете мы видим себя тоже, какие мы есть. Это как зеркало для нас, правда?
1: Помню, как мы ездили на юг?
0: Да, помним.
1: Ночной город в огнях казался прямо сказочным.
0: Красивый город был. Весь в огнях.
1: А днем автошно было. На улицах такая грязь, и дома загудалые.
3: Я часто задумываюсь над этим противоречием. Все верующие, даже такие маленькие, как наша Верочка, постоянно стремятся к возрастанию. А мир просто себе болтыхается. И не желает освободиться от своих грехов.
1: Да, потому что они делают все, что только захочется. И даже не думают, правильно это или нет. И полезно ли это для духовного роста.
0: Да, большинство, конечно, людей не задумывается над этим.
1: Да они просто не понимают, что такое духовный рост.
0: И это правильно, Людочка. Но с другой стороны, какой может быть духовный рост у духовно мертвого человека?
3: Значит, не рост, а разложение. То есть все хуже и хуже.
0: Да, все хуже и хуже становится. Людям нужно возродиться свыше, как Иисус говорил. Помните? Кому Он так говорил, помните?
5: Никодиму.
0: Да, Никодиму. Вот так.
5: Мама, а мы духовно живые?
0: Ну, конечно, потому что мы впустили в свое сердце Христа.
3: А ведь правильно апостол Павел описывает людей последнего времени в послании к Тимофею.
1: А что он там пишет?
3: Хотите, прочитаю вам?
1: Давай.
3: Давай. Дай Библию.
0: А ты знаешь, где написано?
3: Угу. Тимофею, какая же это глава-то была?
0: 3 глава с 1 стиха.
3: Да, это 3 глава с 1 стиха. Вот. Знаете же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, да, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, да, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы.
1: Ну и списочек. Разве с такими людьми построив светлое будущее?
0: Да, трудно. Вот видишь, какими людьми становятся. Библия — это книга реальная, говорит, как оно есть на самом деле.
4: А знаешь, Сережа, раз мы живые, то мы должны быть хорошими и добрыми. Тогда и плохие захотят стать хорошими.
0: Правильно, Верочка. А будущее, вот это светлое будущее, которого желают все люди на свете, нам приготовил Иисус. Ведь так написано в Библии, помните? Вот это чудесное будущее. И все желающие могут войти туда. Правда ведь?
3: Да, правда.
1: Ну, так трудно быть хорошим и поступать всегда правильно.
0: Я верю, Сереженька, верю. Ты уже так много раз об этом говоришь. Но видишь ли, Сережа, это трудно, когда мы надеемся только на свои силы. Но слава Богу, Господь дал нам Духа Своего Святого.
3: Да, который дает нам необходимую силу.
0: Да.
3: Ведет нас, наставляет.
0: Да, помогает нам. Делает нас способными сиять в этом темном мире, разгоняя самую ужасную тьму.
4: Тогда он может сделать способной и меня выполнить все правила, которые я написала. Ведь правда, мама?
0: Конечно, да. Верочка, конечно.

0: Маленькая Вера Каратаева составила для себя правила, которые она ежедневно решила выполнять. Вера, как и все другие дети, возрастает потихоньку в своем понимании жизни, в понимании того, что от нее в жизни будут требовать. Родители не просят своего двухлетнего сына построить дом. Ребенок сперва учится играть с деревянными кубиками. Позже он учится пользоваться молотком и пилой. В духовной жизни рост ребенка происходит таким же образом. Потихоньку, шаг за шагом, ребенок усваивает духовные истины. Двухлетний ребенок не понимает историю смерти и воскресения Иисуса Христа, но он способен усвоить, что Иисус – его друг. В разные годы своего детства ребенок усваивает разные истины о Боге. В возрасте 2-3 лет ребенок уже способен ощущать реальность Бога. Он уже может знать, что Иисус – его друг, хотя, с другой стороны, он может ничего не знать о Библии и не проявляет никаких признаков духовного роста. С 4 до 5 лет ребенок уже способен думать о Боге как об Отце. Он способен чувствовать присутствие Христа в своей душе, осознавать, что Библия – книга необыкновенная, и ребенок в этом возрасте способен самостоятельно молиться простой детской молитвой. Он также уже знает разницу между добром и злом. 6-8-летний ребенок способен видеть Бога любящим и святым. В этом возрасте он уже может ответить на призыв Божий в своей жизни и принять Христа как своего Спасителя. В эти годы мальчики и девочки часто начинают самостоятельно читать Библию, если она имеется в доме. Начинают с верой молиться и познавать в процессе своего духовного роста, что Бог может им помочь. С 9 до 11 лет ребенок видит Бога уже не только как святого и любящего Отца, но и как великого Судью. Одновременно он растет в своем познании Христа. Чтение Слова Божьего становится для него уже доброй привычкой. Он заучивает наизусть стихи из Библии. Он также воспринимает молитву как нормальную часть своей повседневной жизни и начинает проявлять заботу о духовном благополучии других. Вопреки тому, что я только что сказал, люди часто говорят, что дети не способны воспринять духовных истин. Педагоги, однако, доказали, что 5-летний ребенок не только может логично мыслить, но что этот возраст является критическим периодом развития его интеллекта. В этот период формируется мировоззрение ребенка. И согласно этому мировоззрению, он или будет верить в Бога и исполнять его заповеди, или будет противиться Богу и топтать под ногами те ценности, которые были предназначены для охраны его жизни на земле. Какие ценности приобретает себе ваш ребенок? Какое у него формируется мировоззрение? Включает ли оно Бога или исключает его? Задумывались ли вы сами когда-нибудь о том, как сформировалось ваше мировоззрение, ваша жизненная философия? Откуда она взялась? Является ли она результатом ваших собственных исследований или перенята от несовершенных и могущих ошибиться учителей? Если ваше мировоззрение основано только на словах совсем вам незнакомых и ошибающихся людей, то подумайте, не слишком ли драгоценна ваша жизнь, чтобы так легкомысленно решить самые важные для вас коренные вопросы? То, что ребенок будет убежден, что Бог вымысел, нереальность, не изменит факта существования Бога. Скорее всего, это будет значить только то, что он хорошо усвоил предложенное ему неисследованное мнение. Давайте обратимся еще раз к списку правил Веры Каратаевой. Ирина Сергеевна прочитала его.
1: Вставай сразу, как только проснешься, не валяйся в постели. Второй пункт. заправь кровать. Третье. Сделай зарядку. Четвертое. Умойся хорошо, не забудь помыть за ушами. Пятый. Почисти зубы. Шестой. Не выдавливай прыщей. Седьмой. Не сдирай корок с болячек на коленях. Восьмой. Следи, чтобы на учебниках были чистые обложки. Девятый. Не забывай помогать маме после школы. Десятый. Не забудь вечером повесить одежду на вешалку. Не бросай колготки под кровать.
0: Маме такой список был по душе. Такой список обрадовал бы сердце любой матери. Ведь он доказывает, что дочь или сын растет сознательным и послушным. В конце сегодняшней семейной беседы Вадим прочитал другой, менее привлекательный список. Чтобы лучше вспомнить его, послушаем еще раз Вадима.
2: Знаете же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы.
0: Ну и список. Разве с таким построишь светлое будущее? Прокомментировал Сережа, прочитанный Вадимом текст. Человек, обладающий упомянутыми в списке качествами, далеко от человека, созидающего светлое будущее. Грустным фактом остается то, что жизнь многих, слишком многих, напоминает этот второй список. Какими судьбами человек превращается в самолюбивое, гордое, нечестивое, жестокое, наглое существо? Ведь никакой человек не рождается таким. Библия отвечает, что грех оскверняет человеческое сердце. Любой человек, не давший Богу первого места в своей жизни и пренебрегший его вечными заповедями, является открытой мишенью для дьявола, для зла и греха. Я до сих пор не встретил ни одного человека, который сознательно желал стать лукавым, злоречивым, нечестным, жестоким, предателем. Но я знаю многих, кто хотели бы освободиться от своей греховности, стать лучшими людьми, чем они есть. Я знаю многих, кто говорит: «Я не хочу больше пить ни одной рюмки, я не хочу больше ни одного укола, я не хочу грешить, не хочу делать того и того». Но когда искушение приходит, они слабы, как малое дитя. Нет сил противостоять, и они продолжают жить во грехе. Без Божьей всемогущей, новорождающей силы человек никогда не оторвется от хватки греха. Грех, как тиски, которые зажимают свою жертву все больше и больше, заставляя его совершать грех все больше и больше, пока грех полностью его не погубит. Похоча зачавши рождает грех, а сделанный грех рождает смерть, говорит Библия. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком, говорит Иисус Христос. Желаешь ли ты, дорогой мой друг, освободиться от греха? Иисус Христос сделает тебя свободным. Если Христос тебя освободит, то ты истинно свободен будешь. Что тебе нужно сделать для этого? Тебе нужно впустить Христа в свою жизнь. Власть тьмы разрушится, когда Божий свет проникнет во внутренний мир человека. Но чтобы это случилось, тебе нужно впустить Христа в свою жизнь. Ты скажешь: «Я никого и ничего незнакомого не впускаю в свою жизнь, пока не удостоверюсь, что это такое». Но вот тут-то и беда. Ты уже, и не только ты, но и миллионы других впустили в свою жизнь чудовище греха и смерти. Оно тайно проникло и поселилось в тебе без твоего официального разрешения. Никто не хочет, чтобы грех властвовал его жизнью. Вначале ты допустил небольшой грешок, исполнил тайную похоть. Вначале казалось, что эта похоть поселилась только на время. Ты решил только испробовать грех. Но он все больше и больше овладевал тобой. И теперь от твоей жизни остались лишь руины. Грех порабощает и становится хозяином над каждым, кто только связывается с ним. Теперь, если ты связан грехом, тебе нужно освобождение. И только Христос силен освободить тебя от греха. Но Христос освободит лишь при одном условии, если ты лично попросишь Его помочь тебе. Христос никогда не войдет в твою жизнь тайно, незаметно, коварно. Нет. Христос или войдет открыто, по твоему приглашению, или совсем не войдет. Ты скажешь: «Ты, проповедник, не знаешь, что значит открыто исповедовать Христа в нашей культуре и стране». Да, возможно, я не знаю всех деталей и тонкостей, но я знаю, что миллионы людей и в твоей стране приняли этот шаг веры и пригласили Христа в свою жизнь открыто. И теперь они счастливы и не жалеют о своем решении. Я также знаю, что Иисус Христос сказал: «Кто постыдится Меня и Моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Решение в конечном итоге твое. Если ты желаешь и жаждешь перемены в своей жизни, то ты пригласишь Христа и скажешь Ему: «Войди, Иисус, в мою жизнь», и ты испытаешь Его чудную, обновляющую силу. Ты станешь внутренне новым человеком, и это будет видно даже внешне, в твоем наружном облике. Если ты желаешь этой свободы и перемены в своей жизни, склонись в молитве и попроси Христа войти в твою жизнь.

Дорогой друг, который сейчас принял решение открыть свое сердце, свою жизнь Иисусу Христу, твое решение – это только начало, но это необходимый первый шаг к разрешению твоих проблем. Будь устойчивым в твоем решении, и ты увидишь, что Бог пошлет тебе помощь. Он тебя не оставит. Он будет тебе опорой.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Святой Дух. Великий Учитель» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Нынешнее поколение постепенно и почти незаметно превратилось в безбожное поколение. Одна из главных болезней человечества сегодня – это скрытое, но глубоко укоренившееся безбожие, которое привело к отвержению знания о Боге. Наука объяснила взаимодействие вторичных причин в природе, и поэтому многие слишком редко вспоминают о великой первопричине – источнике всего. Люди так далеко проникли в секреты природы, что стали пренебрегать великой аксиомой о существовании Бога. Даже среди людей, называющих себя христианами, много религиозности и слишком мало благочестия. Формализм преобладает над внутренним признанием Бога. Люди не знают, что значит жить с Богом и во всем полагаться на Него. Это приводит к печальным последствиям. Во многих местах христианского поклонения можно услышать имя Бога, но едва ли можно узнать о Троице. Имя Иисуса остается на втором плане, а о Святом Духе и вовсе не заходит речи. О Его Святом присутствии не говорится ни слова. Даже религиозные люди в наш век стали в какой-то мере безбожниками. К сожалению, нам остро не хватает проповедей о Боге. Нам надо больше проповедей не о человеке, а о Боге и Его величии. Я глубоко убежден, что мы увидим тем большее проявление Божьей силы и Божьей славы в наших церквях, чем с большим почтением будем относиться к священному божеству, удивительной, единой Троице. Да пошлет нам Бог служение, превозносящее Христа и основанное на любви к Духу, а также людей, которые будут провозглашать Бога Святого Духа во всех Его деяниях и превозносить Бога Спасителя как автора и совершителя нашей веры, не забывая при этом о великом Боге Отце своего народа, который прежде бытия мира избрал нас во Христе своем Сыне, оправдал нас Его праведностью и обязательно сохранит и соберет нас всех в одно в великий последний день, когда все достигнет совершенства. В избранном нами отрывке говорится о Боге Святом Духе, и мы будем говорить о Нем, и только о Нем, если Он почтит нас Своим святым присутствием. Христос наставил учеников в основных истинах. Он не пошел дальше, как мы сегодня сказали бы, основ христианства. И Он объясняет, почему Он так поступил. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 12 стих. У учеников еще не было Духа. Дух присутствовал в них только в той мере, какая была необходима для обращения. Но этого было недостаточно для просвещения глубоких наставлений, пророчества и божественного вдохновения. Иисус говорит: «Я иду к Отцу, и когда я пойду от вас, я пошлю вам Утешителя. Вы теперь не можете вместить всего. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». И это обещание, данное ученикам, имеет силу для всех его детей. Размышляя над ним, мы будем относиться к нему как к своему уделу и наследству, и не сочтем свое отношение за незаконное вторжение во владение апостолов. Не попирая апостольских прав, мы можем отнести слова Иисуса к себе. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит нас на всякую истину. Не выходя за рамки рассматриваемого отрывка, мы должны обратить внимание на следующие мысли. В первую очередь, здесь говорится о достижении, о познании всякой истины. Во-вторых, здесь есть намек на определенную сложность. Нас нужно наставить в истине. В-третьих, здесь говорится о личности. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. В-четвертых, указывается способ действия Святого Духа. Наставит вас на всякую истину. И, наконец, нам дан признак действия Святого Духа. Мы можем узнать, действует он или нет, опираясь на принцип «наставит вас на всякую истину». На всю истину, а не истины. Во-первых, здесь речь идет о достижении, которое заключается в познании всякой истины. Известно, что некоторые люди считают доктринальное знание маловажным и бесполезным. Но я думаю, они ошибаются. Мы убеждены, что наука о Христе распятом, и все библейские учения очень важны. Мы считаем, что христианский проповедник должен не только утешать людей, но и наставлять их. Не просто пробуждать от сна, но просвещать их разум, обращаясь не только к чувствам, но и к разуму. Мы совсем не считаем, что знание доктрин второстепенно. Знание истины и подчинение ей является одной из главнейших обязанностей христианина. Едва ли надо повторять сегодня, как прекрасно быть наставленным в истинах Царства Божьего. По природе, освященный благодатью, в нас заложено сильное стремление познать всю истину. Человек, даже в естественном греховном состоянии, старается приобретать знания. Бог заложил в него инстинкт, который вызывает чувство неудовлетворенности, если какая-то тайна не постигнута до конца. И человек остается недовольным до тех пор, пока не разгадает загадку. То, что мы иногда называем любопытством, дано нам Богом, чтобы побуждать нас приобретать знания о материальном мире. Но то же самое любопытство, освященное Духом, двигает нас к постижению небесной науки и неземного знания. «Благослови Господа», — говорит Давид, — «благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его». Раз уж в нас заложено любопытство, то мы должны использовать и развивать его в поиске истины. Вся внутренность моя должна, будучи освященной Духом, развиваться. И поистине, христианин испытывает желание поскорее покончить со своим невежеством и приобрести мудрость. Если прежде в человеке, находившемся в греховном состоянии, жила жажда познания материального мира, то насколько более жгучей должна быть теперь у него жажда познания священных тайн Божьего Слова. Настоящий христианин целенаправленно читает и изучает Писание, чтобы самому утвердиться в самых главных и фундаментальных истинах. Мы приобретаем знания не только потому, что природа учит нас этому, но потому что от него зависит наше утешение. Я уверен, что многие люди половину жизни провели в депрессии из-за того, что у них слишком смутное представление об истине. Несчастные души, впервые облеченные во грехе, находятся в отчаянном состоянии духа в 3-4 раза дольше, чем могли бы, если бы кто-нибудь толком объяснил им великую истину об оправдании. Также есть верующие, которые терзают себя опасениями отпасть от благодати. Их лица мрачные, на них нет той радости, о которой писал апостол Павел. Но если бы они знали, что Бог до конца хранит наше спасение через веру, то их души утешились бы и перестали метаться. Я встречал людей, которые не могли найти себе покоя из-за греха, который, как они считали, им не простится. Но Бог учит нас, что ни один пробужденный человек не совершает такого греха. А в том случае, когда кто-то совершает такой грех, Бог предает его сожжению его же совести, после чего человек навсегда теряет страх Божий. Знание этого учения могло бы дать покой многим метущимся душам. Доверьтесь этому правилу. Чем больше вы познаете Божью истину, тем большим утешением вы будете обладать как христианин. Ничто не прольет на вашем пути столь света, как хорошее знание божественных истин. Христиане часто ходят с унылыми лицами, потому что слышат проповеди искаженного Евангелия. Покажите мне собрание, где у людей сияют от радости лица, горят глаза во время проповеди Евангелия, и я покажу вам собрание, где люди слышат слова самого Бога. Но вместо этого мы нередко оказываемся на угрюмых богослужениях, посетители которых сидят с такими лицами, словно они глотают горькое лекарство. И это происходит из-за того, что проповеди, которые они слышат, пугают их законничеством, вместо того, чтобы утешать благодатью и учением чистого Евангелия. Я не боюсь называть это учение кальвинизмом. Так уж его прозвали. И именно оно для меня, и, поверьте, для очень многих моих братьев, является ободряющим Евангелием. Я люблю ободряющее Евангелие и считаю, что всякая истина способна утешить христианина. Я также утверждаю, что приобретение всякой истины желанно еще и потому, что это делает нас полезными людьми. Если мы не хотим быть эгоистами, значит, мы всегда должны думать о пользе других людей. Знание всякой истины сделает нас полезными в этом мире. Мы станем хорошими врачами, знающими, как подойти к несчастной душе под бременем греха, как прикоснуться к ее слепым глазам и удалить пелену, мешающую видеть небесный свет и утешаться им. И в каком бы сложном духовном положении человек ни оказался, мы всегда сможем оказать ему помощь и утешить его. Человек, познавший истину, обычно самый полезный человек. Однажды брат из пресвитеранской церкви сказал мне: «Я знаю, что Бог чрезвычайно благословил вас в приобретении душ. Но самое необычное заключается в том, что почти все мои знакомые, добивавшиеся успеха в приобретении душ, придерживались великого учения о благодати Божьей. Почти каждый, кого Бог благословил в созидании церкви, и вокруг кого собирались люди, твердо держался учения о том, что спасение дается нам по благодати от начала до конца, посредством полного искупления, совершенного Христом. Во-вторых, в избранном отрывке говорится о том, что есть определенная сложность в познании. Мы не можем обойтись без того, чтобы нас кто-нибудь наставил на всякую истину. Сложность заключается в том, что истину постичь непросто. Не родился еще на земле такой человек, который бы от рождения знал истину. Ни одно создание после грехопадения не обладает врожденным природным знанием истины. Философы спорят о том, есть ли у человека врожденные идеи или нет. Однако можно не сомневаться в том, что врожденного знания истины у человека нет.
2: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Святой Дух – Великий Учитель» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам».
3: У нас есть знание добра и зла, но в нас, то есть в нашей плоти, не живет ничего доброго. Мы рождены во грехе и зачаты в беззаконии. В нас нет ничего доброго и нет склонности к праведности. И коль мы не рождены с истиной в сердце, то должны найти ее при жизни. Мы хотим прожить свою христианскую жизнь с максимальной пользой. Но для того, чтобы обрести это благословение, мы должны быть хорошо наставлены в откровении. Именно здесь возникает сложность. Мы не можем следовать таинственным путем истины без руководителя. Почему? Во-первых, потому что истина сама по себе очень сложна. Понять ее сложно. Те, кто воображают, будто они знают все и постоянно учат других уму-разуму с присказкой «мудрость умрет вместе с нами», конечно, не видят сложности в той богословской системе, которой они придерживаются. Но я уверен, что серьезный исследователь Библии нередко находит в ней места, которые озадачивают его. И как бы усердно он ни изучал Писание, он понимает, что некоторые тайны слишком глубоки, чтобы раскрыть их до конца. Иногда он восклицает: «Истина, я не могу найти тебя, я не знаю, где ты, ты слишком далеко от меня, я не могу увидеть тебя всю». Путь истины настолько узок, что по нему не могут пройти даже два человека. Обычно мы идем по нему в одиночке. Люди редко идут по одной дороге истины, взявшись за руки. В главных вопросах мы верим в одно и то же, но не бывает так, чтобы мы соглашались во всем. Путь индивидуальных убеждений слишком узок. По дороге истины идти очень сложно. Если вы делаете маленький шаг вправо, вы впадаете в опасное заблуждение. Если вы слегка отклоняетесь влево, то тоже оказываетесь в болоте. С одной стороны крутой обрыв, с другой — вязкая трясина. И если вы точно не следуете истине, тонкой, как волос, вы собьетесь с пути. Путь истины узок. Орлиный глаз не видел этой тропинки, и ныряльщик не ходил по ней в глубине моря. Она подобна прожилкам железа в руде. Она чрезвычайно тонка и, более того, переходит из слоя в слой. Стоит потерять ее, и тогда можно перекопать километры, и так и не найти снова. Глаз должен постоянно следить за ее направлением. Крупинки истины подобны крупинкам золота в австралийских реках, и надо промывать терпеливыми руками в потоке честности, а иначе в драгоценное золото попадет песок. Истина нередко смешивается с заблуждением, и бывает сложно провести грань между ними. Но мы славим Бога за то, что нам сказано: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Мы нуждаемся в руководстве еще и потому, что заблуждение сложно заметить. Оно украдкой, тайком подбирается к нам. Мы живем словно в густом тумане, похожем на тот, который был в прошлый четверг. В тот день мы бродили по улицам, не зная, где находимся. Ничего не было видно на расстоянии полуметра. Вот мы подходим к перекрестку. Вроде бы мы узнали то место, в котором оказались. Сразу после аптеки следует повернуть влево. Но не тут-то было. На самом деле нужно было взять немного вправо. Мы бывали на этом углу так часто, что, казалось, знаем каждый камень в тротуаре. Если пройти чуть дальше, то мы выйдем к лавке знакомого. На улице темно, но уверенность в том, что мы на верном пути, не покидает нас. Но на самом деле мы идем совсем не в ту сторону, и через некоторое время обнаруживаем, что находимся в километре от того места, в которое хотели попасть. Так случается и в отношении истины. Кажется, что мы на верном пути, а тут еще и лукавый нашептывает: «Вот дорога, иди по ней». Вы послушно следуете его совету и к своему великому ужасу обнаруживаете, что вместо того, чтобы идти по пути истины, шли по дороге нечестия и заблуждения. Жизненный путь — лабиринт. Самые красивые и чарующие пути лежат дальше других от истины. Самые соблазнительные тропинки проходят в тени исковерканных истин. Я думаю, что ни одна фальшивая монета в мире не похожа на настоящую так, как заблуждение похоже на истину. Одна монета из неблагородного металла, а другая из золота, но внешне они едва различимы. Нам необходимо руководство, потому что мы очень склонны сбиваться с пути. Путь к небу прямой, как пишет Буньян. Он не сворачивает ни вправо, ни влево. Но мы так легко сбиваемся с пути, что нередко идем направо, к горе разрушения, или налево, в лес одиночества. Давид говорит: «Я заблудился, как овца потерянная». Он заблуждался очень часто. Если бы благодать не ввела человека, он бы заблудился, даже если бы на пути к небу стояло множество дорожных указателей. Если бы кто-нибудь не вел его, подобно ангелам, выведших Лота из Содома, и если бы никто не крикнул ему: «Спасай, спасай свою жизнь! Не оборачивайся, спеши подняться на гору!» то он, даже увидев надпись «Дорога к городу-убежищу», повернул бы в другую сторону и попал бы в руки мстящего за кровь. Итак, вы понимаете, почему нам нужен руководитель? В-третьих, в приведенных стихах говорится о личности. Здесь идет речь не о ком ином, как о Боге, а Бог — личность. Эта личность — Он — Дух, Дух истины, а не безликая сила. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Давайте поразмышляем о нашем наставнике, чтобы убедиться, что он способен справиться с поставленной перед ним задачей. Во-первых, он непогрешим. Он знает все и никогда не уведет нас в сторону. Если возьму за руку другого человека, то, возможно, какое-то время он будет вести меня в правильном направлении, но постепенно начнет сворачивать с верного пути, а вместе с ним и я. Но если я предам себя в руки Святого Духа и попрошу Его о водительстве, то опасность заблудиться для меня исчезнет. Я повторяю, мы рады, что нам послан Дух, потому что Он всегда рядом. Иногда мы сталкиваемся с трудностями. О, если бы я мог поговорить об этом с моим пресвитером, он бы все объяснил. Но он так далеко живет, что у меня нет возможности встретиться с ним. Мы перечитываем заинтересовавший нас отрывок, подходим к нему то с одной, то с другой стороны, но ничего не понимаем. Тогда беремся за книги. Мы открываем преподобного Томаса Скотта, но он, как обычно, обходит сложные места молчанием. Затем мы переходим к святому Мэттью Генри, чьи комментарии на Библию я считаю самыми лучшими из существующих в наше время. Если отрывок прост, он прекрасно все объясняет. Но если библейский текст сложен для понимания, то он обходит его молчанием. И даже сам доктор Гилл, самый упорный исследователь Библии, сталкиваясь со сложным местом, явно уходит от четких объяснений. Но когда у нас нет под рукой толкований, и пресвитер далеко, с нами остается Святой Дух. И я открою вам один секрет. Каждый раз, когда вам трудно понять тот или иной библейский отрывок, откройте Библию, опуститесь на колени и помолитесь. А если трудное место по-прежнему остается непонятным, что вполне может произойти, то помолитесь вновь. Если молитва не дает результата, значит, вы столкнулись с одним из мест, которые Бог не хочет открывать вам, и следует смириться с отсутствием понимания. Молитва — это ключ, открывающий хранилище тайн, если Бог их приготовил к отворению. Молитва и вера — святые отмычки, которым не страшны замки, и с их помощью можно приобрести много богатства. Но не думайте, что ими можно манипулировать Бога и отмыкать те тайники, которым еще не время быть открытыми. Нет духовной школы, подобной той, в которой преподает Святой Дух, ибо к этому наставнику, великому толкователю истин, мы можем обратиться в любой момент. Необходимо обратить внимание на одно его удивительное качество. Я не знаю, заметили ли вы это или нет, что Святой Дух может наставить на всякую истину. Человек может объяснить нам истину и подвести к ней, но только Святой Дух может наставить в ней. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит, и обратите внимание на это слово, наставит вас на всякую истину. Вам может потребоваться довольно много времени, чтобы объяснить кому-либо учение об избрании. Но даже после того, как вы объясните суть этого учения, докажете его правоту, вы все еще не наставили своего собеседника на истину. Вы можете показать, что само Писание учит об этом, но человек отвергнет эту истину. Он будет ненавидеть ее. Вы подводите его к другой великой истине, но он вырос в другой среде, и поэтому, хотя не может опровергнуть ваши доводы, говорит: «Вы, возможно, правы». А затем шепотом, так, чтобы даже совесть не услышала, добавляет: «Но все это идет вразрез с моими предрассудками, поэтому я не могу принять истину». После того, как вы объяснили человеку истину, и он увидел, что она верна, как сложно наставить его в ней. Многие мои слушатели подведены к истине об их собственной испорченности, но они не наставлены в ней так, чтобы почувствовать ее. Наставить кого-то — это значит влить учение в его кровь и плоть, внедрить в его разум, скрестить это учение с его миром мыслей и идей, впитать учение в его душу. Многие из вас знают, что Бог дает нам жизнь изо дня в день, но вы не наставлены в этой истине так, чтобы во всем полагаться на Бога Святого Духа и искать удовлетворение своих потребностей в Нем. Как важно быть наставленным! Христианин должен поступать с истиной так, как улитка поступает со своей ракушкой, жить в ней, носить ее на спине и всегда брать ее с собой. Святой Дух, как сказано, наставит нас на всякую истину. Представьте, что вы стоите у дверей сокровищницы, наполненной золотом и серебром. Вы не станете богаче до тех пор, пока не войдете внутрь. Это дело Святого Духа — открыть двойные врата и одарить нас золотом истины, чтобы мы могли принять ее и употребить. Как сказал Роуланд Хилл: «Хорошо, когда не только мы держимся истины, но когда истина держит нас».
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Святой Дух — Великий Учитель» из книги Спеджена «12 проповедей о Святом Духе», на текст из Евангелия от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». В следующей передаче вы услышите вторую часть этой проповеди. До свидания, до следующей встречи.

0: это было бы еще полбеды. Но все несчастье состояло в том, что задолго до потери зрения человек уже страдал духовной слепотой. Однако он смог от нее избавиться, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. Будучи ребенком из состоятельной семьи, герой нашего рассказа имел самые прекрасные перспективы. Отец его был хирургом, а мать – медсестрой. Мальчик был очень способным и при этом еще и старательным. Но в 28 лет с ним случилось несчастье. Молодой человек потерял левый глаз. Но впереди его ждало еще худшее. Однако об этом вы узнаете из первой части правдивой истории жизни Билла Ирвина, которую мы вам предлагаем сейчас прослушать в цикле передач «Освобожденные».
1: У папы была собственная больница. В одной из ее лабораторий я торчал целыми днями, не в силах оторваться от книг по анатомии, физиологии, биологии. Я думал, что папа будет рад моему увлечению, но он решил по-другому и отправил меня на учебу в военное училище.
2: Сынок, я тебе должен сказать, что ты проводишь здесь слишком много времени.
1: Но, папа, ведь это так интересно. Я скоро смог бы работать лаборантом.
2: Не мели ерунду.
1: Да нет, точно, я уже прочел все книги в лаборатории.
2: А я хочу, чтобы ты получил настоящее образование. Не медицинское.
1: Ну, папа, я бы очень хотел стать именно врачом. Разве ты против?
2: Слушай меня внимательно, сынок. Мальчики должны приучаться к дисциплине. И вообще, стать настоящим мужчиной ты сможешь, только закончив военное училище.
1: Военное училище?
2: Именно так, Билл.
1: Я просто ненавидел то заведение, куда меня определил отец. Я вел себя отвратительно. Делал все возможное и невозможное, чтобы меня исключили. И в конце концов я этого добился. Нужно было заканчивать школу, но учеба меня тогда мало интересовала. Единственным развлечением для меня стало искусство соблазнять девчонок. А мне было всего 15 лет тогда. Но я был высоким и выглядел старше своих лет. Однажды мы с приятелями решили поехать в Техас немного подзаработать. Отец купил здесь несколько нефтяных скважин. Я вот думаю, может быть, директор примет нас на работу, а?
3: Так ты позвони ему.
4: Ну, конечно, что же.
1: Да-да.
4: Конечно.
1: А, в самом деле надо позвонить.
5: Алло!
1: Алло, это мистер Дрискол?
5: Да, он самый.
1: С вами говорит Билл Ирвин, сын доктора Ирвина.
5: А, Билли, привет. Могу тебе чем-то помочь?
1: Да, видите ли. Дело в том, что я и еще двое ребят, ну, в общем, мы приехали сюда, в Техас. И я хотел спросить, нет ли у вас какой-то работы для нас?
5: Ну, сейчас нет. Но ты знаешь, через пару недель я начинаю новый проект. И мне бы очень пригодились несколько здоровых парней. Вообще-то в том случае, если вам уже исполнилось по 18.
1: Ну так нам уже как раз по 18.
5: Отлично. Но имей в виду, Билл, эта работа не из легких. Мне нужны серьезные ребята. И не на один месяц.
1: Можете на меня рассчитывать.
5: Ну отлично. Я вас жду через 3 недели.
1: Спасибо, сэр. Огромное вам спасибо. Мы вас не подведем.
3: Ну,
1: так
3: ну,
1: что?
3: Ну не тяни,
1: ну, говори, пей. Ну что? Мне пришлось ему соврать. Я сказал, что нам уже по 18.
3: Ну нормально.
1: Но зато
3: да.
1: Мы получили работу.

0: все как было, на не снимай вышки. Ай, молодчина.
1: Мы жили с ребятами все в одной комнате. Я работал в ночную смену, а утром меня сменяли ребята. Но через 2 недели они уехали домой, а я сдержал слово и остался до самого конца. Почти год. Я привез домой больше 20 тысяч долларов. И тогда я начал понимать, что был гораздо умнее, чем считал мой отец.
2: Вот что я хочу сказать тебе, сынок. Можешь работать в лаборатории с минимальным окладом, но школу ты все равно должен окончить.
1: Хорошо, папа.
2: Угу. И ты будешь должен сам оплачивать часть расходов по квартплате и за машину.
1: Я согласен, папа. Но я хочу, чтобы вы больше не считали меня маленьким мальчиком и больше не вмешивались в мою личную жизнь. Я хочу приходить домой и уходить тогда, когда мне нужно.
2: Ладно, давай попробуем.
1: Я уже доказал, что я могу жить самостоятельно, папа. А мистер Дрискол сказал, что я был одним из лучших его работников. В 17 лет, незадолго до выпускных экзаменов, я сбежал из дому и начал жить с девушкой, окончившей школу на год раньше. Мы с друзьями решили отметить получение аттестата о среднем образовании и организовали вечеринку. И там со мной случилось то, что роковым образом повлияло на всю мою дальнейшую жизнь, и от чего я не мог избавиться более 25 лет. Мне налили стакан вина. С каждым глотком я поднимался все к новому и новому наслаждению. С того момента, где бы мы ни жили, где бы я ни работал, я ни дня не обходился без спиртного. Когда у нас родилась дочь, мы уехали из штата, подальше от предков. Пэтси, здравствуй.
3: Здравствуй.
1: Я должен сообщить тебе что-то. Не хотел тебе говорить, но...
3: Что случилось?
1: Пэтси... Меня сегодня повысили!
3: Это что, правда?
1: Правда. Шеф позвал меня к себе в кабинет, задавал разные вопросы. В общем, он сказал, что в больнице всем нравилось то, как я работаю, моя легкость в общении.
3: Ой, Билл, это же просто здорово!
1: А нашу начальницу увольняют, а я займу ее место.
3: Надеюсь, мы найдем на что потратить деньги.
1: Ну еще бы. Ты знаешь, у нее был совершенно дрянной характер. Люди просто замучились. Я совсем другое дело. Мы с ребятами за бутылкой любой вопрос решаем за нечего делать.
3: Ты пьешь слишком много, Билл.
1: Да нет, ты только подумай. Я буду заведующим лабораторией, отделом рентгеноскопии, а мне еще нет и 21 года. Через некоторое время мы с Пэтси переехали в Миссисипи. На моей новой работе я получал вдвое больше прежнего. Но, увы. К сожалению, и пить я стал вдвое больше. Вместо завтрака или обеда я выпивал несколько рюмок виски. Через какое-то время у нас родился сын. Но вскоре после этого я начал чувствовать какое-то недомогание. А накануне Рождества мне вдруг стало нестерпимо плохо, и меня увезли в больницу на скорой помощи. У меня оказался гепатит. Срочно вызвали моих родителей.
3: Как ты себя чувствуешь, Билли?
1: Нормально. Все-таки я выкарабкался.
3: Ты знаешь, врач даже не надеялся, что ты продержишься до утра.
1: Да, я слышал, как он это говорил, когда засыпал.
3: Я благодарна Богу, что ты жив.
1: Ну, Пэтси, меня так просто не возьмешь.
2: Сынок, излечение займет немало времени.
1: Я знаю.
3: Милый, доктор сказал, что пока... ни о какой работе не может быть и речи.
2: И ведь у Пэтти на руках маленький ребенок. Она тоже не сможет зарабатывать. Поэтому мы с матерью предлагаем, пока ты не выздоровеешь, переехать к нам.
4: Спасибо, папа. Но мне бы этого очень не хотелось.
3: Билли, у нас сейчас просто нет другого выхода.
4: Я не очень-то верил в Господа. Хотя в детстве родители ходили с нами в церковь, но я не припомню, чтобы дома у нас хоть раз открывали Библию или молились до и после еды. Религия для меня мало что значила. 9 месяцев, которые мы прожили у родителей, тянулись бесконечно долго. Но потом мы сняли квартиру. Я поступил учиться в университет. В те годы пить мне было просто некогда. Я был загружен по уши учебой, семьей, работой. Но зато я кинулся в другую крайность. С головой ушел в свое дело. Меня не остановило даже рождение 2-го сына. Как-то вечером, когда мы отдыхали у одного из ребят после работы, один наш врач подал мне заманчивую идею.
5: Послушай, Билл, почему бы тебе не организовать собственную лабораторию? Ну, те, с которыми мы сейчас работаем, просто дерьмо.
4: А что? Это мысль.
5: Ну, ты подумай, как только ты откроешься, мы передадим тебе все наши заказы.
4: Да. Мне нужно будет найти подходящее здание и закупить оборудование.
5: Ну, конечно. Вот поговори завтра со своим адвокатом и... вперед!
4: Угу.
5: С твоим-то талантом и опытом здесь ты будешь вне конкуренции.
4: Ну, спасибо. Спасибо за мысль. Что?
5: А я думал, что ты с этим после приступа уже завязал.
4: Да ладно. Меня ничего не берет. Я живучий, как кошка.
1: Организовав работу в лаборатории, я тут же оказался просто завален заказами. Чтобы успевать удовлетворить растущий спрос, я взял несколько помощников. Но все равно был вынужден работать по 20 часов в сутки. Я пил все больше и больше. Выкуривал по 3 пачки сигарет в день. Нашему младшему уже исполнилось 2 года, но он меня даже не узнавал. И тем не менее, мне казалось тогда, что мы живем просто замечательно. Жена вела мои бухгалтерские дела.
6: Пэтси, объясни мне, пожалуйста, в чем дело? Мне сегодня позвонили из страховой компании и сказали, что у нас не уплачено за дом уже за 4 месяца.
7: И что?
6: Ну как что?
7: Это еще цветочки. Мы должны более 20 тысяч долларов по взятым в банке кредитам.
6: Как? 20 тысяч? Слушай, Пэтси, объясни мне, пожалуйста, что происходит? А куда идут деньги?
7: А какое тебе вообще до этого дело? Тебя же сутками не бывает дома. Джефф даже не понимает, что ты его отец. Тебе распить бы бутылку в компании с приятелями-врачами.
6: Пэтси!
7: Что, Пэтси? В последнее время, Билл, мы для тебя просто перестали существовать. Ты нас вычеркнул из своей жизни. Ты знаешь, мне нужно было хоть как-то, но любой ценой вытащить тебя из твоего умопомешательства на работе и дать знать, что мы еще все-таки живы и хотим, чтобы ты был рядом с нами.
6: Да как ты можешь так говорить, Пэтси?
7: А как ты можешь оставлять детей сиротами при живом отце? Работаешь по 22 часа в день, да еще собираешься устроиться преподавать химию? Да ты о нас подумал!
1: Однажды я сидел на занятиях, и вдруг, совершенно неожиданно, у меня в глазах потемнело. После занятий мой коллега осмотрел мне глазное дно и, опустив офтальмоскоп, беззвучно заплакал. На следующий день мне удалили глаз и сказали, что я не протяну и 3 месяцев. Отчаяние захлестнуло мою душу. Я пытался топить его в вине и остервенело работал. Работал целыми сутками. Но потеряв способность точно чувствовать расстояние, я стал каким-то неловким. И однажды кончик скальпеля неожиданно обломился и влетел мне в здоровый правый глаз. Это было около 2 часов ночи. Я сам сел за руль и поехал в больницу. Боже, какое это было мучение. Из глаза лилась кровь, и я чудом не попал в аварию. Но, к счастью, на этот раз все обошлось. Осколок удалили, и я сохранил зрение. Прошло уже 1.5 месяца, окончательных результатов анализов удаленной ткани на содержание раковых клеток так еще и не поступило. Но однажды меня наконец-то вызвали.
8: Билл,
6: да?
8: Тебе страшно повезло. Мне только что дали результат анализов. Злокачественная опухоль не обнаружена. Ты будешь жить.
6: О, слава богу. Вот это да. Так что же это у меня было?
8: Ну, мы еще точно не знаем, но это не рак.
6: Послушай, а не может болезнь перекинуться на другой глаз?
8: Ну, как тебе сказать? 50/50, но я не думаю.
6: Да. Но с одним глазом работать мне, конечно, не сахар.
8: Билли, радуйся тому, что ты остался жив.
1: Но через какое-то время врачи поставили мне диагноз. Хориоэдит. С помощью лазера удалось замедлить процесс, но зрение у меня становилось все хуже и хуже. И в 36 лет я совершенно ослеп. Мне стало очень трудно общаться с людьми. После службы я сразу шел домой. С каждым днем все больше и больше отдалялся от людей. Однажды вечером ко мне заглянул один из старых приятелей.
9: Hello, Билл.
1: Привет.
9: Как дети?
1: Что тебе сказать? Билли почти не бывает дома, а Джефф дуется на меня за то, что я перестал ходить на футбольные матчи с его участием. А что мне делать, если я ничего не вижу?
9: Ладно, ладно, успокойся. Слушай, а почему бы тебе не обзавестись собакой-проводником?
1: Ну нет уж, уволь. Это не в моем стиле.
9: Ну послушай, тебе нужно немного развеяться. Идем погуляем по городу, а?
1: Да нет, спасибо. Мне здесь уютнее. Если бы ты знал. Ко мне сейчас относятся совсем не так, как раньше. Можно подумать, что я не только слепой, а вообще какой-то глухонемой. Представь себе, я захожу в ресторан, сажусь, а официантка ко мне даже не подходит.
9: Ну так и что? Теперь ты всю жизнь будешь сидеть в своей конуре, злиться на всех и вся, и упиваться до белой горячки.
1: Но, Майкл...
9: В общем, поступай, как знаешь. Мое дело маленькое. Пока.
1: Эта встреча меня как-то встряхнула. Я снова обрел желание жить. Я приобрел собаку-проводника... И мне сразу стало легче и даже веселее. И хотя мне удавалось держаться на работе, я стал настоящим алкоголиком. Как-то раз мне позвонили и сообщили, что мой младший сын Джефф находится в больнице в тяжелом состоянии.
10: Ну как он там?
1: Да так, вроде лучше. Ну, мне позвонили из той больницы, где Джефф на излечении, и сказали, что для полного успеха необходимо участие в этом всей нашей семьи. Сказали, что я тоже должен приехать. Ведь сыну нужна моральная поддержка, понимаешь?
10: О чем ты говоришь? Ты же действительно собираешься ехать туда?
1: А что мне еще остается? Или лучше потерять сына?
10: Да, жаль. Поступай, как знаешь.
1: Целую неделю я не должен был брать в рот ни капли спиртного. Я терпел изо всех сил. По ночам меня мучила бессонница. У меня перед глазами стояла моя жена и дети. И я видел, сколько горя я принес им за все эти годы своим безудержным пьянством и невниманием. Это было невыносимо. Перед отъездом нас всех собрали вместе и попросили поделиться своими ощущениями, тем, что мы испытали за эту неделю в клинике. Я встал и сказал: «Меня зовут Билл Ирвин. Я понял, что я самый настоящий алкоголик». Я не поверил собственным ушам. Неужели я мог признать себя алкоголиком при всех? Когда мы с дочерью поехали домой, я все еще не мог прийти в себя от изумления.
11: Ну, папочка, я тебя поздравляю. Как у тебя только хватило мужества честно признаться перед всеми. Мы были просто поражены.
1: Да я и сам удивился больше всех.
11: А что случилось?
1: Не знаю. Всю неделю я мучился сознанием вины перед всеми вами. А вчера ночью мне приснилось, что кто-то сказал мне, что я должен довериться Господу, иначе мне не жить.
11: А может, это был сам Бог?
1: Зачем Богу нужен такой беспутный мужик, как я? Господь любит праведных людей. А я кто?
11: Папа, я могу поручиться за тебя перед Богом.
1: Спасибо, Марианна. Ну, знаешь, мне кажется, что мне нужно продержаться еще неделю без виски и все как следует еще раз обдумать. Может быть, я сам попробую излечиться от этой мерзости. В течение этой недели меня совершенно не тянуло выпить. И я решил пройти курсы по лечению от алкогольной зависимости. В нашей группе один человек мне показался каким-то особенным, не таким, как другие. Он очень повлиял на меня.
12: У всех нас есть свои проблемы и искушения.
1: Скажи мне, Вилл, а как ты лично с ними справляешься?
12: Хорошо, я тебе дам ответ прямо из книги. В первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 13, говорится: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести».
1: Послушай, растолкуй мне это, пожалуйста.
12: Билл, молись. Бог поможет тебе справиться с чем угодно, если ты будешь молиться и просить Его об этом.
1: Мы смеялись над набожностью этого странного парня. Вот чудак. На любой вопрос он отвечал цитатой из Библии. Но от него исходило ощущение какого-то глубокого покоя и беспрестанной тихой радости. Мне было очень интересно разгадать секрет его блаженства. Скажи мне, Вилл, а почему ты все время такой веселый и спокойный?
12: Иисус Христос? Я ношу его в своем сердце.
1: Не понимаю, о чем ты говоришь.
12: Сейчас. Разреши мне прочитать тебе кое-что из Писания.
1: Угу.
12: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот еще. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Вот еще. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Билл, Иисус хочет простить все твои грехи. Он желает войти в твое сердце, чтобы указать путь истины и добра. Ты понимаешь?
1: Да. Теперь мне все ясно. Ты очень хорошо мне все объяснил.
12: Тогда, Билл, может быть, ты дашь Иисусу шанс помочь тебе?
1: Мне нечего терять. Я согласен. Мы опустились на колени и помолились. Еще не закончив молиться, я уже чувствовал, что моя жизнь должна перемениться. Но результаты превзошли все мои ожидания. Я нашел прекрасную церковь и начал расти в вере. Я каждый день читал Библию, а выходные чаще всего проводил со своим сыном Билли. Я много молился о том, чтобы мы все стали ближе, добрее друг к другу, чтобы мы могли прощать друг друга. И Бог не остался глух к стенаниям моего сердца. И тогда я возблагодарил Господа в молитве. Боже, я так благодарен Тебе за все, что Ты сделал для меня. Если я могу что-то сделать для Тебя, дай мне только знать, и я исполню любое Твое желание.
11: Алло?
8: Здравствуй, Марианна.
11: Папа!
8: Отгадай, что я задумал.
11: Не знаю. А что ты задумал?
8: Взобраться на Апалачи.
11: Что? Папа, ты же слепой.
8: Марианна, это Богу угодно, чтобы я сделал это, понимаешь?
11: Но это же невозможно.
8: Но я не могу ослушаться Господа. Это Его воля. И потом, если у меня все получится, то я, наконец, действительно смогу довериться Ему, понимаешь? Уверовать в Него всем сердцем.
11: Но сколько людей гибнут там, и притом здоровых.
8: Знаю. Знаю, Марианна. Но мне будет указывать путь сам Господь.
13: Окончание рассказа о приключениях Билла Ирвина вы услышите на следующей неделе. Друзья, Бог помог измениться Биллу. Он поможет и вам. Какой бы безнадежной вам ни казалась жизнь, Иисус пришел освободить вас. В Библии говорится, что Он пришел искать и спасти утерянное, спасти заблудших. Обратитесь к Господу Иисусу Христу и убедитесь сами в Его небесной любви. Он ждет вас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга притчей Соломоновых, глава 24. Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысел глупости — грех, и кощунник — мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника. Не опустошай место покоя его. Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает. Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими. Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный.

Глава 25. И это притчи Соломона, которые собрали мужи Иезекии, царя Иудейского. Слава Божия облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдой. Не величайся пред лицом царя, и на месте великих не становись. Потому что лучше, когда скажут тебе: «Пойди сюда повыше», нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Если голоден враг твой, накорми его хлебом, если он жаждет, напои его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык — недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме. Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поверженный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Что город разрушенный без стен, тот человек, не владеющий духом своим. Глава 26. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот,
кто дает словесное поручение глупцу. Неровно поднимаются ноги у хромого и притча в устах глупцов. Что влагающий драгоценный камень в пращу, то воздающий глупому честь. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов. Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видел ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Ленивец говорит: лев на дороге, лев на площадях. Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит: «Я только пошутил». Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, а в сердце своем замышляет коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. Глава 27. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Тяжел камень, висок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротима ярость, но кто устоит против ревности? Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Искренни укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое сладко. Как птица, покинувшая гнездо свое, так человек, покинувший место свое. Масть и курение радуют сердце, так сладок всякому друг сердечным советом своим. Не покидай друга твоего и друга отца твоего, и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего. Лучше сосед вблизи, нежели брат вдали. Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь что отвечать злословящему меня. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Возьми у него платье его,
потому что он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер и масть в правой руке своей, дающую знать о себе. Железо железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее, и кто бережет господина своего, тот будет в чести. Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. Преисподнее и Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие. Что плавильня для серебра, горнила для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его. Хорошо наблюдая за скотом твоим, имей попечение о стадах, потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род. Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы. Овцы на одежду тебе, и козлы на покупку поля. И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и на продовольствие служанкам твоим. Глава 28. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников, а при разумном и знающем муже она долговечна. Человек бедный и притесняющий слабых – то же, что проливной дождь, смывающий хлеб. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Хранящий закон – сын разумный, а знающийся с расточителями срамит отца своего. Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных. Кто уклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро. Человек богатый – мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит его. Когда торжествуют праведники – великая слава, но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Как рыкающий лев и голодный медведь, так нечестивый властелин над бедным народом. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корысть продолжит дни. Человек, виновный в пролитии человеческой крови, будет бегать до могилы, чтобы никто не схватил его. Кто ходит непорочно, тот будет невредим,
а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть лицеприятным нехорошо. Такой человек и за кусок хлеба сделает неправду. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот, кто льстит языком. Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит, это не грех, тот сообщник грабителя. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Дающий нищему не обеднеет, а кто закрывает глаза свои от него, на том много проклятий. Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они падают, умножаются праведники. Глава 29. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. Когда умножаются праведники, веселится народ, а когда господствует нечестивый, народ стенает. Человек, любящий мудрость, радует отца своего, а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет ее. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не разбирает дело. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Умный человек, судя с человеком глупым, сердится ли, смеется ли, не имеет покоя. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него нечестивы. Бедный и лихоимец встречаются друг с другом, но свет глазам того и другого дает Господь. Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда утвердится. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. При умножении нечестивых умножается беззаконие, но праведники увидят падение их. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость в душе твоей. Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон – блажен. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. Видал ли ты человека, опрометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него. Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет быть сыном. Человек,
гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою. Слышит он проклятие, но не объявляет о том. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Мерзость для праведников – человек неправедный, и мерзость для нечестивого – идущий прямым путем.

Глава 30. Слова Агура, сына Иакиева, вдохновенное изречение, которое сказал этот человек Ифиилу, Ифиилу и Укал. «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня. И не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Знаешь ли? Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе. Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы — мечи, и челюсти — ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная земля, которая не насыщается водою, и огонь, который не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и не пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Таков путь и жены прелюбодейной. Поела и обтерла рот свой и говорит: «Я ничего худого не сделала». От трех трясется земля, четырех она не может носить. Раба, когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную жертву.

передке, конь и козел, и царь среди народа своего. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Глава 31. Слова Лемуила царя, наставление которое преподала ему мать его. Что сын мой, что сын чрева моего, что сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей. Не царям Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою, пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее.

Книга Экклесиаста или Проповедника. Глава первая. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета, сует», — сказал Экклесиаст. «Суета, сует». Все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое!» Но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все — суета и томление духа. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Говорил я сердцем моим так: «Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь».

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В воплощение Христа явилась полнота Божья. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: В древнегреческом оригинале изречение Иоанна «Слово обитало с нами» буквально читается так: «Слово разбило шатер среди нас». Стало быть, он не желал построить себе хоромы и прочно осесть на этой земле, а расположиться на время в шатре, как ковчевник, подобно бедуинам. Через некоторое время он собрал свой шатер и перенес его в другое место. Так Христос был среди нас недолгое время, после чего возвратился к себе на небеса. Все апостолы в один голос свидетельствуют, что они видели славу Христову. Их свидетельства раздаются как возгласы радости, ведь они были очевидцами Сына Божьего во плоти. Верой у них открылись глаза, и они узрели божественность Иисуса в Его любви и долготерпении, смирении и верности. В Его непорочности они увидели самого Бога. Что же касается славы, то в Ветхом Завете это слово выражало совокупность черт Божьего характера. Все эти черты апостол Иоанн в своем свидетельстве без колебаний приписывает Иисусу, потому что он сам лицезрел в нем сокрытое сияние славы Господней, Его красоту и величие. По вдохновению Святого Духа Иоанн назвал Бога Отцом, а Христа Сыном. Нам никуда не уйти от этой формулировки. Откровение Святого Духа прорывает занавесу, заслоняющую имя Божье, и утверждает нас в понимании того, что вечный и святой Творец, всемогущий Создатель – это Отец, и у Него есть Сын, равно Ему святой, славный и вечный, исполненный любви. Бог не только грозный судья, отмститель и губитель, могущественный, страшный. Он также милостивый, добросердечный, долготерпеливый, милосердный и сострадательный Отец. Таков же и Его Сын. Через познание Отца и Сына мы проникаем в самую сердцевину Нового Завета. «Видевший Сына, видел Отца». Это откровение произвело коренной переворот во взглядах на образ Божий, явленный в других религиях. Оно открыло нам глаза на любовь Божию. Если ты хочешь понять Бога, изучай жизнь Иисуса. Что увидели в Иисусе Его ученики? Каково вкратце содержание их свидетельства? Они увидели Божию любовь, соединенную с благодатью и истиной. Поразмысли над этими тремя понятиями в молитве, и ты ощущишь полноту Божьей славы, обитающей во Христе. Он не являет свою святость в убийственных лучах света, а приносит нам незаслуженную живительную благодать. Все мы законопреступники, и нет среди нас ни одного праведника. То, что Христос пришел к нам, нечистым людям, это одна лишь благодать. Он не устыдился назвать нас братьями, но очистил и освятил нас, обновил и наполнил своим духом. Разве все эти дела, это спасение, не являются благодатью на благодать? Но еще больше благодатью является то, что мы удостаиваемся быть детьми Божьими. Слово о благодати – это не вымысел и не заблуждение, а чистая правда. Воплощение Христа подтверждает истинность Божьего спасения. Христова благодать – это основание нашей веры. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, святой младенец в яслях, как поклонились Тебе пастухи и волхвы в Вифлеемском хлеву. Ты, Бог во плоти, Ты приблизился к нам, Ты не устыдился назвать нас своими братьями. Твой свет во тьме светит. Прими мое грешное сердце, очисти его полностью, чтобы оно стало вечными яслями для Тебя. Я славлю Тебя вместе с верующими, ибо слава Твоя обрела скромный вид простого тела. Мы молим Тебя, чтобы многие несчастные люди вокруг нас познали свое новое право на Твою благодать и приняли Тебя. Вопрос 12. Что значит воплощение, то есть инкарнация Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня, и от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать».
0: Во время спора с иудеями Иоанн Креститель, вдруг громко воскликнув, заявил, что идущий за ним Христос существовал прежде него, вне времени. Креститель исповедовал веру в вечное существование Христа и свидетельствовал о том, что Христос выше всякого времени и пространства, нетленный и ничем не ограниченный Бог. Вопиющий в пустыне страдал от греховности своего народа и учил о покаянии и отпущении их грехов. Когда он понял, что пришел Мессия, его сердце готово было выпрыгнуть из груди от радости, потому что родился исполненный истины вечный человек, над которым смерть не имеет власти. Явление Божьей вечной жизни в человеческой плоти является источником нашей рождественской радости. Ведь именно с этого момента начинается победа жизни над смертью и устранение греха как ее первопричины. Когда Иоанн Богослов постиг глубину этой благодати, его сердце взыграло в нем от восторга. Из его груди вырвался крик ликования, и он прославил полноту Божью, обитавшую во Христе, как об этом убежденно писал апостол Павел: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стихи. Об этом же свидетельствует Иоанн, выражая свою мысль в кратких словах: «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Что же такое Христова полнота? И как мы принимаем от нее благодать на благодать? Вспомним, что говорит Иоанн о личности Христа в предыдущем 14 стихе. Познавая его величие, мы поймем, как благодать день за днем, словно море, окружает нас. Во-первых, Христос – это Божие Слово, которое исходит от Отца, как обычное слово из уст человека. Он – само сердце Бога, Его воля и естество. В нем благоволение Божие. Как только слова Евангелия достигнут нас, проникнут в разум и преобразуют волю, Христос начнет обитать в наших сердцах, изменяя нас и наделяя своим достоинствами. Разве это не великая благодать? Во-вторых, Христос – это жизнь Божья. Ученые и инженеры могут создавать грандиозные здания, мосты, бомбы, но феномен жизни человека воссоздать не в силах. Родителям подарена способность передавать Божий дар жизни следующему поколению. А разве это не благодать? И хотя земная жизнь коротка, Христос наделяет верующих своим духом, который есть жизнь вечная. Таким образом, все верующие в Господа Иисуса становятся участниками Божьей жизни и не погибнут вовек. Разве это не благодать? В-третьих, Христос — свет мира. Он победил тьму и сотворил свет в кромешной ночи. Только Он дает надежду в унылом мире. Только Он обладает силой укрепить стонущий и изнемогающий мир. Свет Христа в состоянии осветить тьму нашего мира и явить правду и верность в политике, на производстве, в семье, в церкви, если только люди будут веровать в Него. Разве это не благодать на благодать? В-четвертых, Христос — Создатель миров. В Нем обитает полнота Божьего могущества. Чудеса Христовы служат знамениями Его власти. А Христово воскресение из мертвых свидетельствует о том, что и смерть не устояла перед Его жизнью. Он во плоти ходил по воде, преодолевая силу земного притяжения. Он умножал хлебы и кормил ими тысячи людей. Им сочитаны даже все волосы на твоей голове. Когда же ты примешь Его заботящуюся о тебе благодать? В-пятых, желаешь ли ты еще больше познать полноту Христову? Он — владыка миров. Все материальные вещи, каждая минута твоей жизни, даже ты сам — все это Его собственность. Он создал тебя, и Он хранит тебя. Все учения, как о капитализме, так и о социализме, одно лишь обольщение. Ни один человек на земле не достоин чем-либо владеть. Христос — владыка, и Он доверил тебе свое имущество, чтобы ты распоряжался им. Твои мускулы, твои идеи, твои родители — все это даровано тебе Господом. Когда же ты возблагодаришь Его за эту благодать?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Свет и тень, свет и тень на горах по утрам, и в полуденный час, и под вечер, свет и тень и во мне пополам, переход только мною замечен. Вот вчера еще смех собирал вокруг глаз, как на нитку морщинки, а сегодня, искрясь, как кристалл, на ресницах сверкают слезинки, и душа переходит черту по известному мне лишь сигналу. Свет горел и внезапно потух, тень неслышным легла покрывалом. Если радует что-то одно, то другое до слез огорчает, потому то светло, то темно в моем сердце такое бывает. Так, наверное, дойду до конца, до последнего в жизни предела. Свет и тень не встревожит лица, не изменят уснувшее тело. И когда совершу переход в ту страну, куда сердцем стремлюся, всю меня тогда светом зальет от сияния славы Иисуса. Я забуду навеки про тень, мне ничто не нарушит покоя. Вечный Бог, вечный свет, вечный день, мне во сне только снится такое.

да будет все едино. Христос грядет, а все ли мы готовы? В своих очах мы очень хороши. Но пусть опять евангельское слово падет росой на горести души. Я болен тем, что нет у нас единства, а рядом мир охватывает сушь. Деления, споры — это не бесчинство перед лицом неверующих душ. Мы все прошли одной тропой узкой через огонь убийственной войны. Уже теперь не выдержим нагрузки и не сломаем каменной стены. Как неприглядна русская картина, но вот уж покачнулась стена. Христос сказал, да будет все едино. Я разделю, ответил сатана. Кто победит, мы хорошо все знаем, и пусть об этом прозвучит мой стих. Тот чудный край, что называем раем, открыт для всех смиренных и простых.

Много песен для Христа пропета. Песнь хвалы звучит Эммануилу, что покинул он свою могилу. Умерший от пыток и страдания, он воскрес, воскрес для оправдания. Много песен для него пропета. Пусть воскресшему звучит и это, пусть ему умножится хваление за любовь, за жизнь, за воскресение. Я хочу, чтоб мне не помешали петь ему ни скорби, ни печали, ни борьба с природою греховной, ни дознание слабости духовной. Пусть аккорды радостного духа ободрят сестру и брата друга, пусть души голосовые связки не порвутся в будни и дни Пасхи.

Его здесь нет. Он воскрес! Хвала Христу, что плен расторг могильный, разрушив злобный замысел врага, и средь темниц, пред правдою бессильных, свободу подарил рабам греха. Тоску отбросив, славьте воскресенье, освобожденных всех на труд призвав, скорей нести плененным весть спасения, ристалище земли пройдя не пав. Есть Пасху будем нового завета, стряхнувший страх пред славою чудес. Известие к жизни нам в словах привета. Настало ныне радостное утро. Учитель с нами, Он навек воскрес!

Учение Христа. Небесный свет учения Христа меня пленил своей красотой. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душой. Я в нем нашел высокий идеал, и где б ни шла моя тропа земная, но то, что он мне в жизни этой дал, на все богатства я не променяю. Я помню счастье радостного дня, когда отдал я сердце молодое тому, кто в муках умер за меня, кому служу теперь я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей: «Зачем пошел ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, стремясь душой к неведомому Богу». Мне говорят, что лишь один девиз сегодня может быть у молодежи: «Пока живешь на свете, веселись, бери от жизни все, что только можешь». С различным чувством это говорят. Одни, как будто мне добра желают, понять меня другие не хотят, а третьи ненавидят, презирают. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирает.

считается в народе. Мол, это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, где только мрак и пустота, она великим смыслом наполняет. И если горьких пьяниц и воров способна сделать честными, святыми, друг друга ненавидящих врагов способна сделать братьями родными, и людям, опустившимся на дно, она дает прекрасному стремление, чего не может сделать ни одно любое современное учение, я пред такой чудесной темнотой в благовенье голову склоняю, и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня вам надобно жалеть, ведь я спасен от гибели, от ада. О, если б вы могли уразуметь, вам о себе сегодня плакать надо. Да, знаю, трудно вам понять, что значит с Богом тесное общение, ведь это надо сердцем испытать, себя ему отдавшей на служение. Пока еще для всех открыта дверь. И я когда-то также жил без Бога. О, как понятным стало мне теперь, какая это страшная дорога. Я думаю, вы поняли меня. И дал бы Бог, чтоб истины Христовой проснулись вы от гибельного сна, от сна греха для жизни чистой, новой».

Жизнь. Нам жизнь дана, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело. Нам жизнь дана, чтобы утешать униженных и оскорбленных, и согревать и насыщать увечных, слабых и бездомных. Нам жизнь дана, чтобы без конца бороться злом, бороться с ложью и сеять в братские сердца одну святую правду Божью. А правда в том, чтобы любить, любить без меры, без предела и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело.

Чудо 20 века. В то время, когда надменные, ругатели злостные богохульствуют, когда бросают дерзостью наглый вызов Творцу, когда бичом неверия бьют планетам Христа, когда развращенный, в грехах утопающий мир 20 века с высоты своего достоинства провозглашает Богом себя, когда неверие мрак расстилается властно по миру, ожесточая миллионы сердец, когда, казалось бы, никто уже не верит и не осталось места для Бога, все-таки верят, преклоняются, молятся, терпят насмешки, поношения, кличку неся мракобесы. Да, в наше время верят в Бога, верят в Него поколение молодое, пусть не передовое, но зато мыслящее. Видя различия зла и добра, зная потребность внутренних чувств, истоков души, жаждущей Бога, представители современников смело шагают навстречу неверию, бросая в лицо дьявола слово «Бог есть», и в том, что Он есть, кроется сила жизни духовной, веры могучей, познавших спасеньем Голгофским Христа. И пусть отрекается мир в миллионах, знамение времени отступничества. Мир меньшинства не отступит. Познавшие Христа не поколеблются. Чудом века, века неверия, не будут свершения космических дел. Не нашего времени гордый герой. Чудом 20 века будут люди с кличкой людишек с пережитками прошлого. Тех, что зовут подонками общества. Чудом нашего века будут люди-современники, вполне современные, вполне достойные нашего времени, научно мыслящие и все-таки верующие в Бога.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

нравятся рассказы. Как газету «Забытый алтарь», так и журнал «Сестра» я жду всегда с нетерпением. Журнал мне нравится и своим красочным оформлением. А особенно мне нравятся детские рассказы. Они такие простые и очень подходят детям. Дочке я перевожу их на немецкий язык, потому что она не все по-русски понимает. В нашей церкви я провожу детские собрания, киндерштунды. У меня в группе самые маленькие, с 4 до 6 лет. Они очень любят слушать рассказы из жизни, из Библии. Поэтому большое вам спасибо за детские рассказы. И просьба, печатайте их побольше, по возможности, конечно. Так как я владею двумя языками, русским и немецким, то могу детям их переводить. Агнес Дюк.

Возвращенная монета. Рассказ для детей. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иакова 4:6. Катя, девочке 10 лет, вернулась домой оживленная, разрумянившаяся и быстро заговорила. «Мама, мама, день рождения был такой веселый и вкусный! Торт, как вот такой огромный корабль, а на нем розовым кремом написано «Оленьке 10 лет». Как бы я хотела, чтобы и ты попробовала этот прекрасный торт!» Оля была подружка Кати, и у нее сегодня был день рождения. Когда Оля несколько дней назад пригласила Катю на праздничный обед, Катина мама Елена Петровна осторожно сказала дочке: «Катя, но ведь мы верующие, если ты хочешь пойти туда, то сначала спроси у Иисуса Христа, одобряет ли Он твое желание». Дочка тяжело вздохнула и ответила: «Мама, я уже дала Оле согласие, потому что совсем забыла помолиться. Но раз я обещала, мне ведь уже нельзя не пойти». Она с надеждой смотрела на маму. Уж очень ей хотелось попасть на день рождения. Теперь вздохнула Елена Петровна: «Пожалуй, теперь ты должна выполнить обещание. Но я думаю, сначала тебе нужно попросить у Господа прощения за то, что ты все решила сама. А потом, если ты хочешь пойти туда, тебе нужно рассказать детям об Иисусе Христе. Тогда у тебя будет действительно правильная цель. Например, ты можешь подготовить стих и спеть гостям песню о Господе». «Я расскажу, расскажу, мамочка, я спою обязательно!» — закричала взволнованная маминым согласием Катя. И вот сейчас, вернувшись со дня рождения, она делилась своими впечатлениями о торте, о гостях, об интересных играх. «Детям понравились твои стихи и песня?» — поинтересовалась Елена Петровна. Катя опустила голову и, немного помолчав, виновато сказала: «Мамочка, там было так шумно, что меня бы никто не услышал». Увидев, что мама недовольна, Катя весело объявила: «Зато я вот что нашла на полу». Она достала из кармана 50 копеек и показала ее маме. «Целых 2 мороженого можно купить». Елена Петровна внимательно посмотрела на дочь и спросила: «Где ты взяла эти деньги?» Катя обиженно повторила: «Я же сказала, нашла на полу, когда была в гостях. Монетка валялась, никому не нужная». Мама взяла у Кати деньги и положила на стол. Дочка удивленно спросила: «Мама, что ты делаешь?» Елена Петровна, в свою очередь, ответила вопросом: «Если бы эта монета лежала на полу в нашей квартире, кому бы она принадлежала?» Катя еще ничего не поняла, нетерпеливо встряхнула головой: «Конечно, нам!» Кивнув, мама опять спросила: «Монетка, которую ты нашла, лежала на полу квартиры, где живет Оля. Значит, кому она принадлежит?» Дочка ответила не сразу: «Наверное, Олиным родителям или, может быть, кому-нибудь из гостей». «Вот видишь, — подытожила Елена Петровна, — значит, ты взяла себе чужие деньги. Почему ты не отдала монетку взрослым после того, как нашла ее?» Катя горько заплакала и сказала сквозь слезы: «Потому что я очень хотела купить мороженое». Мама села к ней поближе и мягко спросила: «Катя, разве я никогда не покупала тебе мороженое? Правда, я не часто балую тебя сладостями, потому что у нас немного денег, но ведь мы с тобой верующие в Иисуса Христа и знаем, что брать чужое – это грех». Катя уже все поняла и, продолжая тихонько плакать, спросила: «Мама, что же теперь делать?» Все ее хорошее настроение улетучилось, на сердце стало тяжело. Вздохнув, Елена Петровна ответила: «Во-первых, сейчас мы помолимся и попросим у Господа прощения за то, что произошло, а затем пойдем к Олиным родителям, и ты вернешь монету и извинишься за то, что взяла чужое». «Нет-нет», — Катя даже покраснела от волнения, — «неужели ты не понимаешь, что мне будет очень стыдно признаться в этом?» «Нет, дочка, наоборот, стыдно не признаться в этом. Господь помогает только тем, кто сознается в своих ошибках и желает их исправить. По-настоящему Иисуса Христа любит только тот, кто исполняет Его повеление».
Катя тихо сказала: «Я хочу исправить свою ошибку, но только давай попросим Бога, чтобы Он помог мне это сделать». После молитвы мать с дочкой вышли из дома и направились к подъезду, в котором жила Олина семья. Дверь им открыла Клавдия Ивановна, Олина мать, и очень обрадовалась. «Заходите, пожалуйста. Дети уже ушли, а сейчас мы, взрослые, собрались, чтобы отметить Олин день рождения». Но, увидев сосредоточенные лица гостей, она растерянно спросила: «Что случилось?» От напряжения Катя опять заплакала. «Да что с вами?» – испугалась Клавдия Ивановна. «Объясните же, наконец!» Елена Петровна взволнованно взглянула на дочку. Катя протянула Клавдии Петровне монетку и тихо сказала: «Простите меня, я нашла у вас на полу деньги и взяла их себе». Олина мама с удивлением посмотрела на нее и спросила: «Нашла и нашла, а зачем ты мне эти копейки даешь?» «Потому что это деньги не мои», – уже спокойно объяснила Катя. «Когда я нашла их, то должна была сразу отдать вам, а я этого не сделала. Простите меня», – еще раз попросила она. «Да что это вы?» – продолжала удивляться Клавдия Ивановна. «Из-за такого пустяка пришли?» «Это не пустяк», – вступила в разговор Катина мама. «Мы верующие, и поэтому хотим во всем поступать чисто». Теперь вдруг заплакала Олина мама и с трудом произнесла: «Какие же вы хорошие мои! А я бы никогда не смогла сознаться в том, что поступила неправильно. Мне почему-то очень тяжело просить прощения даже за большие проступки». Вытирая слезы, она протянула монету Кате. «Возьми, купишь себе мороженое». «Нет-нет, спасибо», – отодвинулась Катя. «У меня все есть». «Ой, действительно, что же это я? Какие-то копейки ребенку даю. Вы проходите, садитесь с нами за стол». «Спасибо, но нам уже пора уходить», – вежливо объяснила Елена Петровна. «Жалко. Ну тогда я вам хоть торта отрежу. Погодите, я быстро». Хозяйка уже хотела бежать на кухню, но Катя вдруг предложила: «А можно я вам стихотворение про Иисуса Христа расскажу?» «Конечно», – просияла Олина мама, – «но только почему мне одной? Может быть, ты всем гостям расскажешь?» Переглянувшись, Катя с мамой согласно кивнули. Возвращались они радостные и оживленные, как все чудесно получилось. «Вот видишь, смиренным Бог дает благодать», — сказала дочери Елена Петровна. Дома они от всего сердца поблагодарили Господа за то, что Он помог Кате не только попросить прощения, но также рассказать гостям стих и спеть песню об Иисусе Христе. А после этого мать с дочкой сели пить чай с праздничным тортом, которым их угостила Клавдия Ивановна. Светлана Тимохина, Украина.

размышления вслух. И если нужно, плавь в огне. Письма отошедшей вечность сестры Валентины Храбко. Не быть младенцем. Так получилось, что уже в ранние годы моего христианства я обратила внимание на тот факт, что в церкви было много конфликтных ситуаций. Считалось, что наша община самая трудная по области. Меня это очень удручало. Наблюдала такие явления не один год. Слово Божие подсказывало мне, что долгие годы христианского стажа не дают нам права оправдывать себя. Есть интересное слово по этому поводу. Моаб от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Иеремия, 48 глава, 1 стих. И Господь говорит, что пошлет к нему переливателей, они перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его. Состояние, где нет духовной борьбы, покой. Господу противно, потому что человек в ветхости своей, адамовой природы, не изменяется, а пребывает в старом запахе, в зловонии ветхой природы. И когда я поняла это, тогда в молитве сказала Господу: «Не хочу всю жизнь быть младенцем во Христе, а хочу духовно возрастать». Посредством внутренней борьбы человек возрастает, и тогда сбывается другое слово. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Познать себя. Вникая в Слово Божие, зная, что оно не оставляет человека без ответа в его духовных нуждах, моя жажда возрастания во Христе все более крепла. Духовный застой очень пугал меня, и я старалась противостать ему. Много читала Слово Божие, молилась. Мне очень хотелось, чтобы Господь обратил свое внимание на то, что я не хочу прозябания формальной христианской жизни. Все во мне устремлялось к Богу с просьбой помочь мне исполнить свое назначение на земле, каким бы маленьким оно ни было. У кого-то из древних философов, я не помню уже у кого, было такое правило: когда он принимал в свою школу нового ученика, то учил его прежде всего познать себя. Меня это очень коснулось. Стала читать Каргеля. Он особенно много уделял этому вопросу внимания. Поняла, что 7 и 8 главы послания к римлянам – это глубокое учение Христа о его пути в повседневной жизни. Покаяние, крещение – это начатки пути Господня, а дальше необходимо идти так, как написано в этих главах. Господь показал мне то, что не один апостол Павел переживал такое, но и многие другие мужи Божьи из Писания. Только открывай свои глаза на это. Я удивлялась, как же я раньше этого не видела. Как много в Писании говорится о том, о чем я много размышляю. Да, действительно необходимо, чтобы сам Бог открыл это. Христос говорит: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна, 5 глава, 39 стих. Свобода от власти я. Когда до моего сознания дошло, что есть возможность быть не просто верующей по названию,
но стать подлинно новой тварью во Христе, где уже «я» не имеет власти над человеком, то очень этому обрадовалась. Во мне созрела молитва особого рода. Из глубины сердца молилась Иисусу. «Любой ценой, чего бы это ни стоило, доведи меня, Спаситель, до полной победы. Дай увидеть свободу от власти моего «я». Согласна, на все средства, только ты сам будь со мною. И если мне будет очень тяжело, и я буду в бреду, сопротивляться, противиться, не обращай на это внимания. Пусть этот обет мой тебе будет свидетельством между нами. Сохрани его во мне на все дни. И если нужно, плавь в огне. И Господь внял моей молитве и повел меня той дорогой, где были и переплавка в огне, и бури, и волны. Часто я видела себя, идущей тем путем, каким он на земле проходил, с крестом, изгнанной за стан. Поняла, что и Гефсиманию не обойти, если хочешь идти за ним его путем и не миновать Голгофы. Удивилась, что потом, спустя годы, нашла все эти переживания в стихах одного брата. Этот брат тоже пишет о сораспятии на кресте, о переживаниях за станом и об условном аде, который ему открылся после переживаний сораспятия. Этот брат уже престарелый, ему за 80 лет, но он еще в числе служителей. Стихи пишет с юности, так он мне сказал. Он много писал книг для библейских семинарий и институтов. Григорий Никифорович Авраменко. Как я радовалась, что встречалась с христианами, которые тоже идут по пути Христа. Узкий путь. Молитва моя была принята Богом, и жизнь скоро в корне изменилась. Хотела я идти путем Христа, узким и тернистым, и Он дал мне эту возможность. Многое поняла из книги Ездры, поняла, насколько узок путь Христа, и что Он проходит за станом, и надо выйти на этот путь с крестом и с Господом терпеть Его поругание. Евреям 13:13. Все точно так и исполнилось, как написано. Мы с мужем были черно оклеветаны. В это дело почему-то никто не вник. Нас объявили преступными личностями, предписывая всем в церкви не общаться с нами, не приветствовать. Оправданий с нашей стороны никто не ждал и не искал никаких объяснений. Тогда я многое увидела. Да, свой народ распинал Христа. Предал свой ученик, а та, которая клеветала, была моя близкая подруга. Мы остались вне церкви. Так было не один десяток лет. Сколько переживаний это принесло! Разочарование до глубины души едва с помощью Божьей вынесла. По натуре я такая, что если кого принимаю в сердце, то всеми силами души, и если что переживаю, то всем существом нераздельно. Идеал дружбы был мной поднят очень высоко, потому и вероломство так глубоко ранило. Но, слава Богу, это не повредило моей любви к Господу. С помощью Божьей выбросила этого идола, свою подругу, из сердца. Поняла, Бог ревнитель, и Он видел, как я ее любила. И Он допустил рухнуть этому идолу, чтобы я могла возлюбить Бога теперь уже всем сердцем. Валентина Храбко. Продолжение следует.

Сестринские общения. Первую неделю ноября прошли ежегодные молитвенные общения среди сестер Всемирного Баптистского Альянса. Эти молитвенные встречи объединяют нас, сестер, дают поучаствовать единство в теле Его. И Господь обильно благословил день молитвенного общения сестер Элистинской церкви. За два дня до этого выпал снег, резко похолодало, ветер усиливался. Не хотелось выходить на улицу. Но Иисус все устроил для своего дела. С утра небо озарилось лучами восходящего солнца. Ветер стих, к обеду началась звонкая капель с крыш. Заметно таял снег, впитываясь в землю. Бог показывал нам свое могущество над природой, создавая условия для своих детей, немощных сосудов Его. Радостная, вдохновленная шла я на общение. Мы молились за каждый регион, страны Латинской Америки, за Северную Америку, Карибское пространство, за страны бывшего Советского Союза, за африканский континент, за страны Азии, за население Новой Гвинеи, Австралии и прилежащих островов, за европейские государства и так далее. Нас очень тронуло исповедание сестер североамериканского региона. Они просили прощения и у Бога, и у нас за то, что неправильно использовали средства – дома, газ, свет, землю. За то, что часто сами жили шикарно, не помогая людям на других континентах. Так Бог побудил и нас исповедоваться перед Господом Творцом. Ведь в жизни мы много грешим, бесцельно тратим время, ресурсы, здоровье, унижаем и осуждаем людей, созданных по подобию Божию, не бережем природу, загрязняем атмосферу. Благодарю Иисуса, что Он открывает мои глаза, чтобы увидеть и вытащить бревно из своего глаза. Спасибо Богу за такие молитвенные дни, за то, что Он еще хочет действовать через нас, укрепляя и созидая Церковь Христа. Спасибо вам, дорогие сестры, за то, что находите время читать наши письма. Простите нас, когда вас огорчаем. Простите, что мы так мало ценим ваш труд, время, здоровье. Спасибо Богу, что мы можем излиться перед вами. А вы можете нас принять такими, какие мы есть. Нина Шерипова, Калмыкия, Россия.

Христианские новости со всего мира. Ограничение на свободу исповедания веры. В 64 странах, жители которых составляют почти 70% населения Земли, степень нарушения права на свободу религии характеризуется как высокая или очень высокая, сообщает Интерфакс Религия. Таковы данные анализа исследовательской организации Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life, Вашингтон, который проводился с июля 2006 года по июнь 2008 года. В ходе исследования изучались ограничения на свободу вероисповедания, накладываемые как государством, так и отдельными лицами, организациями и социальными группами. В числе стран с самым высоким уровнем ограничений по всем параметрам оказались Саудовская Аравия, Египет, Индонезия, Иран, Пакистан и Индия. Во Вьетнаме и Китае высока степень государственных ограничений при достаточно низком уровне социальной нетерпимости к тем или иным религиозным группам. В Нигерии и Бангладеше наоборот. Самый низкий уровень ограничений в Бразилии, Японии, США, Италии, ЮАР, Британии. Как отмечают исследователи, в 178 странах 90% от общего числа религиозные организации должны проходить регистрацию. В 117 странах при этом у религиозных общин возникают сильные проблемы. Власти 75 стран ограничивают миссионерскую деятельность религиозных групп. Почти в половине стран мира ограничена или запрещена деятельность иностранных миссионеров. В 86% стран власти оказывают финансовую и иную помощь религиозным организациям. Однако в 76% стран отдельные религиозные группы обладают преимуществом в получении такой помощи. Найден погребальный покров времен Христа. Археологи обнаружили в Иерусалиме погребальный покров, датируемый временем распятия Христа, сообщает Интерфакс Религия. По их мнению, эта находка заставляет усомниться в подлинности Туринской плащаницы. Способ переплетения и рисунок ткани кардинально отличается от полотна плащаницы. Покров изготовлен методом простого двустороннего переплетения, а не диагонального, как в Туринской плащанице, которая, по мнению экспертов, появилась не раньше средних веков. Полотно было обнаружено археологами из Hebrew University и Albright Research Institute в долине Хином рядом с человеческими останками в запечатанной камере погребальной пещеры. Тесты ДНК показали, что погребенный человек был болен проказой и умер от туберкулеза. Возможно, именно поэтому его погребальная пещера была запечатана и сделала возможным сохранение полотна и даже волос человека на протяжении 2000 лет, пишет газета Daily Mail, которую цитирует сайт Инопресса. Иерусалимская плащаница представляет собой не единое полотно, как Туринская. Она сделана из нескольких частей с отдельным куском ткани для головы. По словам руководителя группы археологов профессора Шимона Гибсона, Туринская плащаница не соответствует описаниям палестинских погребальных практик первого века. Рождественские сертификаты на развод. Особый подарок приготовила британская фирма для тех, кто не знал, что подарить близким на Рождество. Тем, чья семейная лодка вот-вот пойдет ко дну, можно вручить подарочный сертификат на развод, пишет РБК со ссылкой на Reuters. Необычайный маркетинговый ход придумали в адвокатской фирме Lloyd Platt & Company, которая выпустила специальные ваучеры. Обычно за часовую консультацию юристы компании берут по 325 фунтов, $530.
Предъявив рождественский сертификат стоимостью в 125 фунтов, можно рассчитывать на полчаса рабочего времени специалиста по разводам. Уникальные сертификаты разошлись как горячие пирожки. Кажется, что они, сертификаты, попали в обязательный список подарков к Рождеству, удивляется основатель конторы Ванесса Ллойд Плетт. Представители англиканской церкви назвали происходящее печальным. Развод всегда глубоко личное событие, и не совсем уместно дарить подобные подарочные сертификаты другим людям, сказал он. Раздел ведет Катерина Гертель, источник портал Кредо.ру, лента новостей.

Блаженное зимнее утро. Запечатлеть поспеши. Все Богом устроено мудро. Для жизни, для нас, для души. Вчера завывающий ветер последние листья срывал, как будто по белому свету пронесся безудержный шквал. А нынче затишье в природе, на сердце нет боли, тоски, диктует здоровью погода. Да, юные дни далеки, на завтра закончатся годы, и стоит ли нам горевать о старости и о погоде, с собою нам это не взять. Не будет там ветра со шквалом, морозов, жары и дождей, у нового с Богом причала не будет несчастных людей. Валентина Гербер.

ты есть. Гнетет ли душу бедность и болезнь, или тяжелый крест сгибает плечи? Я только вспомню, Господи, ты есть, и сразу мне отрадней станет, легче. Как будто лекарь нежной рукой на сердце положил целебный пластырь, и сразу мир приходит и покой. Перед тобою меркнут все несчастья. Какой бы ни была тяжелая жизнь, какой бы ни была глубокая рана, но в этой жизни есть великий смысл. Я Богом утешаюсь постоянно. Скорбей и горьких слез не перечесть. Любимых и друзей в пути теряю, но только вспомню, Господи, ты есть. И сгорбленные плечи выпрямляю. В житейском море очень тяжело грести веслом в кромешном мраке ночи. Ты — золотое верное весло. В моей судьбе, Господь, ты — парус мощный. Твое святое имя словно песнь, теплом и светом наполняет душу. Ты есть! Какое счастье, что ты есть! Ничто покой сердечный не нарушит. Ирина Калошина, Украина.

Слово редактора. Зараза из-за океана. Как-то приехал мой муж из дальней командировки, а ездил он по делам издательства в Америку. И я его перестала узнавать. Какой-то серьезный, задумчивый. В чем дело, спрашиваю? Устал, заболел. Обычно всегда с улыбкой, с поторапливанием. А тут... Позже выяснилось, что встретился он в той командировке с христианином, жил у них в семье. И многое ему удивительным показалось, а особенно терпение и любовь, с которыми этот брат разговаривал с членами своей семьи, от мала до велика. Нет, я не хочу сказать, что в нашей семье бывают сплошные нетерпение и нечуткость. Мы за 37 лет супружеской жизни всерьез и поссорились-то всего полтора раза. Один лет 30 тому назад, по-настоящему, на несколько дней, а второй... Не успели даже до конца поссориться, как уже и помирились. Так вот, я могу сказать, что мы все эти годы жили и в мире, и в любви. Но вот поворковать друг с другом любим. А в этой воркотне не замечаем, как где-то и коготком царапнем один другого. А тут моего мужа как подменили. Я обычно копаюсь перед выездом в церковь, то одно забуду, то другое, а муж мой меня всегда поторапливает. А тут я по комнатам продолжаю бегать, песенник искать, а он стоит у порога и ласково, так понимающе, улыбается. Я искать перестала, так поехала. Сижу в машине, жду, когда за опоздание получать буду. А мой муженек о чем-то совсем другом разговор завел, меня по руке погладил, чтобы успокоилась. Ничего не пойму. И только потом, через несколько недель, я получила объяснение этим чудесам. Просто он заразился тем миром и покоем, который приносит в свой дом спокойствие и размеренность главы этого дома, главы семьи. А тут уж и мне отставать нельзя. Давай я свою суетливость и нетерпение обуздывать. Конечно, не совсем получается. Нет-нет, да и вылетит наружу иголка-колючка. Но стараюсь. Потому что мой муж, он ведь впереди идет. Сам Господь в слове своем повелел мужу быть главой семьи, быть первым. А я уж пытаюсь помельче шагать, да язычок свой говорливый придерживать. Думаете, всегда получается? Нет, конечно, но все-таки стараюсь. Вот что наделала эта командировка в Америку. Трудно сейчас с финансами, а то бы вместе в ту семью христианскую поехали. И дела по издательству накопились. Да еще бы разочек нам уже вместе поучиться, как жить без воркотни и суетливости. В Библии все понятно сказано, но вот на примере еще больше понятия приобретается. Вот так бывает, что сам Господь нас определяет к учебе. Не в институты, университеты, а к простым и сердечным людям в обучении. Великой науке они нас обучают. Умению любить не тех, кто вдали, бедствующий, нуждающийся в нашей помощи, но и тех, кто совсем рядом, кто привычен и вроде бы не в беде. Но и здесь нужна она, искренняя христианская любовь, такая, чтобы в каждой нашей черточке, в каждом нашем шаге, чтобы во всем и всегда виден был Иисус Христос. И тогда такая любовь сможет заразить собой другие сердца через моря и океаны. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 стих. Легко любить нам дальних, легко судить нам ближних, перед толпой на крышах склонять чужие тайны, и свой жалея прыщик ножом сразить соседа, и сытно от обедов порассуждать о нищих. Легко любить далеких, не требуют, не учат, заботами не мучат, не назначают сроков. Легко быть добрым дядей, отдав немного хлеба. Легко любить нам дальних, забыв наказы неба. Стихи и размышления Галины Вольф.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: Взрослые наши дети.
1: Ответ через 20 лет.
0: Мама, привет! Как дела? Как жизнь?